Только подумайте, он восседал здесь с нами. Давайте все обдумаем. Где сейчас Павел? В Галатии. Говорят, что он проповедует язычникам, и многие внимают его словам. Ну и пусть носится со своими язычниками. Но он их учит, что они тоже избранный народ. Богохульство! Вот что я вам скажу. Павел представляет угрозу для народа. Христиан становится все больше. Если мы хотим выжить, нужно избавиться от Павла. Я завтра плыву в Галатию. Нет нужды. Павел скоро должен будет вернуться в Иерусалим. Если вернется, то обратно уже не выйдет. Деяния.

0: Ты Павел, так ведь?
1: Во имя Иисуса, встань и иди.

Кто здесь? Пора положить конец богохульству. Thank you.

Я нашел его. Он там. Он еще жив? Не знаю. Павел. Он умер. Павел. Не покидай нас. Павел. Смотри. Павел, давай отнесем его в дом и промоем ему раны. Все хорошо. Я сам. Я хочу, чтобы они увидели. Я хочу, чтобы они знали, что слово Божье вечно и не может дрогнуть. Пусть они узнают,

Вот так мы поступаем с христианами, что устраивают в нашем городе беспорядки. Еще! Еще! Кажется, теперь мы понимаем друг друга. В тюрьму их.

Сила. Как ты? Порядок. Прости, что втянул тебя в такое. Ради Иисуса я готов принять любые страдания. Ты знаешь это, Павел. Давай сбежим отсюда. У меня нет сил даже встать. О чем ты говоришь? Найдутся ли у тебя силы петь? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: О, нет. Нет. Они сбежали? Начальник меня убьет.
1: Не причиняй себе никакого зла. Ибо все мы здесь.
0: Что же мне делать, чтобы спастись?
1: Веруй в Господа Иисуса.

0: Говори, что ты еврей, а учишь вопреки закону Моисея.
1: Я не учу вопреки закону. Говорю вам, закон был соблюден.
0: Это все из-за того Иисуса.
1: А сейчас ты говоришь язычникам, что они наследуют наше благословение.
0: Когда-то я тоже был таким. Ревниво чтил закон, ненавидел христиан.
1: Я стерег одежды, избивающих камнями мученика Стефана.
0: Стефан не был мучеником.
1: Послушайте меня. Те, кто умирает за Иисуса, воистину того заслуживают.
0: Прошу вас, Иисус не был пророком. Он был шарлатаном.
1: Нет.
0: Он наш Спаситель.
1: Он сатана.
0: Казните меня, разорвите меня, но я не буду слушать, как вы поносите имя Христа.
1: Хватит с меня.
0: С этого момента я буду проповедовать только язычникам.

«Моя жизнь для меня ничего не значит, Господи. Если мне доведется умереть за Тебя, буду считать себя благословенным. Как мне донести до них правду? Утешь меня. Утешь меня и укажи мне путь, Господи». Павел, не бойся говорить. Я с тобой, и никто тебе не причинит вреда, ибо многие души ищут тебя.

Иисус, я с тобой. Я на твоей стороне. Я произнесу святое имя Господа распятого. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена. Славь Иисуса, неси Слово Его, возноси Его имя и славу Его. Славь Иисуса, распевай Его имя, передай всему миру слова Его. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена.

Я тронут, друзья. Но все эти дары потопят корабль. Запомните меня, братья мои, ибо я вас запомню навсегда. Мы еще увидимся, если на то будет воля Божья. Скажи правду, Павел, мы еще увидимся. Нет. Но я учил вас праведному слову. Да пребудет отныне с вами Святой Дух. Благослови вас, Господь. И не теряйте веру, друзья мои.

Зачем нам плыть в Иерусалим, скажи? Тебя там подстерегает опасность. Я чувствую ее. Я тоже Лука. Но Святой Дух ведет меня. Ради Иисуса я готов умереть, Лука. Никто не отнимет у меня жизнь раньше, чем на то будет воля Божья.

Тебе повезло, что я появился вовремя. Слишком много на себя берете, капитан. Господь спас мою жизнь сегодня и будет спасать меня до тех пор, пока я не выполню свою миссию. Анания, мы дали клятву. Продолжай. Мы не будем есть, пить, пока Павел не умрет. Дать клятву несложно. Но что дальше делать будем? Мы знаем. Скажи римскому капитану, чтобы привел завтра Павла к нам. Скажи, что мы желаем его допросить по нашему закону. Как только он появится, тут же его и убьем. Думаю, капитан явится с солдатами. Нас двоих недостаточно, чтобы все прошло успешно. Анания, 40 человек приняли эту клятву. 40 человек к нашим услугам. Тогда да будет так. Шпион! За ним!

0: Твой племянник не из робких. Римские законы не позволяют мне освободить тебя, Павел. Зато позволяют оберегать тебя от посягательств. Пришли 200 солдат, 200 копьеносцев и 70 всадников, чтобы доставить его в Цесарию. Похоже, ты спасен еще раз. Господь через добрых людей являет чудеса свои. Римляне не исключение. Павла необходимо предать смерти. Что же он такого натворил, что заслуживает смерти? То же, за что вы распяли Иисуса. Богохульство против нашего закона и предательство закона вашего.
1: Я не совершил ничего похожего. Правда в том, что я проповедую имя Иисуса воскресшего. Только оно и вызывает в них гнев.
0: Это богохульство! Он привел язычников в храм. Покончить с этим лгуном! Тише!
2: Тихо!
0: Римские законы здесь ни при чем. Это исключительно еврейский вопрос. Приказываю отправить тебя в Иерусалим. Тогда я буду взывать к Риму. Если бы я был виновен, то принял бы смерть. А так я не виновен. Как римский гражданин, требую быть услышанным Цезарем.
2: Я зашел в тупик, Агриппа. Я не могу разобраться в этой религиозной чепухе. Как я могу отправить его к Цезарю, если сам не понимаю сути обвинения? Я знаю, ты не еврей. Но ты хотя бы разговаривал с ним. Что ты скажешь?
1: Просто удивительно. Говорят, ты исповедуешь странную и опасную веру.
0: Я проповедую слова Иисуса. Наверное, должен быть более легкий путь.

0: Почему ты избрал именно этот? Услышь меня, царь Агриппа, молю тебя. Поверь, то, что я говорю, правда. Когда-то меня звали Савлом. Я посвятил свою жизнь преследованию верующих в Христа. Я бросал их в тюрьмы и наблюдал за их смертью. Но однажды, по пути в Дамаск, на меня и моих попутчиков снизошел свет с неба, и был он ярче солнца. Мы пали на землю, и я услышал голос. «Савл! Савл! За что ты преследуешь меня?» Это был Иисус, воскресший Господь. С того момента я ослеп. Он наказал мне идти в Дамаск. Там, когда я лежал при смерти, было мне видение, которое позже сбылось. Увидел я святого, который благословил меня и сказал: «Брат Савл, прозрей и встань». Он наказал мне подняться и молиться. С того дня, царь, я покорно исполняю святое видение. Моя вера не опасна, нет мне ничего странного. Все, что я говорю, было сказано до меня еще Моисеем и пророками. Что Христос будет страдать, умрет и воскреснет из мертвых.
1: Воскреснет из мертвых? Что я тебе говорил? Ты сумасшедший, Павел. Этот человек сумасшедший.
0: Ты почти убедил меня принять христианство. Этот человек не совершил ничего плохого.
1: Прекрасно. Хочешь в Рим? Отправим тебя в Рим.

В Риме Павел был арестован, освобожден, затем снова взят под стражу. Но он не прекращал исполнять свою миссию. В заключении он писал свое послание любви. «Любите друг друга чистосердечно. Прощайте, как Господь простил вас. Христос дает мне силу. С Ним я могу достичь всего». Будучи приговоренным к смерти римским императором Нероном, Павел написал: «Я готов представиться, близится мое время. Я праведно сражался, прошел свой путь, изберег веру. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос. Аминь».

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога.

важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал. Сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешне, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле. Потому что мы, как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило. Но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое.
Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний, это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нет крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего», опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Это Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять
по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? –

и его воскресение тоже. Ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, может быть, так можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира. Но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано.

Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним, где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят. Но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение. Делать что-то хорошее – это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что, слава Богу, за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы

такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве и тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение, и Он подарил нам помощника, который внутри нас, утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

5 лет назад мне представилась редкая возможность. У меня есть очень-очень близкий друг, китаец из Гонконга. Я часто ездил в Гонконг по делам служения, и он сказал мне: «Чип, ты уже много раз здесь был, давай сделаем вот что. Я приглашаю тебя в гости вместе с дочерью и женой и хочу свозить вас на родину моего отца. Мой отец вырос в Китае. Но я не хочу, чтобы вы ехали в стандартный тур. Мы с женой сами свозим вас в Пекин и покажем вам все с точки зрения человека, чей отец там вырос. Хочу показать тебе эту великую страну и рассказать, что она для меня значит». Но я, конечно, подумал: серьезно? Это же замечательно. Он перед этим поехал в командировку, и его жена прилетела одним самолетом, он другим, а мы с женой и дочерью третьим. В нашем самолете, кроме нас, были одни китайцы. С местами была напряженка, и получилось так, что Энни и Тереза сидели за 20 рядов от меня, в хвосте, а я в середине салона, и вокруг все болтали, а я не понимал ни слова. Я человек разговорчивый, а от Гонконга до Пекина расстояние приличное, и хотелось с кем-то поговорить. В общем, я осмотрелся вокруг. Рядом со мной сидела молодая китаянка, на вид лет 30 с небольшим. Я заметил, что у нее безупречный маникюр, деловой костюм с иголочки, дорогие украшения, что говорило о статусе и наличии денег. На портфеле у нее красовалась монограмма. В общем, сразу было ясно, что это успешная китайская бизнес-леди. Я начал беседу традиционно. «Здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Чип». Рассчитывая, что она просто кивнет в ответ, но услышал на чистейшем английском: «Здравствуйте, меня зовут». Я понял, что с ней удастся

поговорить. Знаете, иногда, чтобы вас чему-то научить, Бог отправляет вас в университет или на курсы, а иногда просто дает интересного попутчика. Это и вправду оказалась бизнес-леди. Ее родители родились в Китае и были высокообразованными людьми, но во время культурной революции были вынуждены работать дворниками. Там тогда всячески ущемляли интеллигенцию. Ее отобрали у родителей в раннем детстве. Однако она попала в число лучших учеников в своем городе, так что ей удалось получить высшее образование. В Китае это основано на тестах. Она закончила магистратуру в Лондоне в области экономики и сейчас продолжала жить в Лондоне и работала в руководстве международной компании. Она оказалась прекрасной собеседницей, очень милой и открытой. Вскоре она спросила меня, чем я занимаюсь, и в итоге я 2 часа свидетельствовал ей о Христе. И вот что было интересно. 20 лет ее учили атеизму и коммунизму. В Китае о Боге не говорят даже в университетах, и она ничего о нем не слышала, пока не переехала в Лондон. И тут открывается новый мир. Умная, открытая девушка, за свою жизнь насмотревшаяся коммунистического атеизма, теперь достигла вершин успеха. Она успела пожить в стране, где большинство людей живут очень скромно. У нее есть ум, красота, деньги, прекрасная работа. И она начала интересоваться различными мировоззренческими системами, думать, читать о них, о всяких измах, религиях, претензиях на истинность. А сейчас она сидит рядом с человеком, называющим себя последователем Христа. Я рассказал ей, что такое личные отношения с Христом и Богом, Творцом всего сущего. Полет приближался к концу, заметьте, беседа была совсем не такая, как, например, в Калифорнии, где эта тема всегда вызывает напряжение. Нет, моя собеседница внимательно слушала, задавала разумные вопросы, а затем повернулась ко мне и мягко спросила: «Вы могли бы мне объяснить, почему я должна верить именно в вашего Бога, а не в других богов или другим вариантам истины, о которых я читала за последние 10 лет?» Вот вам классический пример искателя истины. По сути, она словно сказала: «Процитируйте мне Библию, приведите логические аргументы и научные данные. Я честно хочу знать, почему вы считаете, что ваш Бог лучше всех других богов и религий других народов». Учтите, в каком мире живет сейчас эта девушка. Ее взрослые взгляды сформировались в среде, где правит толерантность, политическая корректность, плюрализм, где этому учат в университетах и аспирантурах. Ей уже 5, 7 или 8 лет внушали, кто вправе указывать, что правильно, а что неправильно, кто вправе говорить «это истина, а это ложь». Что следует из так называемого плюрализма мнений, который распространяется сегодня по всему миру? Что все идеи, все варианты истины имеют равную ценность. И если я скажу кому-то, или вы скажете «это истина, а это нет», вас назовут нетолерантным. И я не говорю здесь о толерантности в хорошем смысле. Нетолерантным в следующем значении. Ты узколобый дурак, набитый предрассудками. Да кто ты такой, чтобы так говорить? Конечно, в первоначальном значение толерантности или терпимости – отличное качество. Мы должны быть терпимы к особенностям воспитания и вкусам других людей. Мы должны быть терпимы даже к другим религиям и к расам, и к этническому происхождению, и к различным подходам к жизни. Мы не должны всех учить жить. Нам нужно разговаривать с людьми очень деликатно. Иисус был примером толерантности. Он мог общаться с фарисеем, осознавая, какое у того черствое сердце, мог общаться с проституткой, склонившейся к его ногам, и за считанные минуты и тот, и другая понимали, что хотя у них масса недостатков, Иисус принимает и любит их. Но толерантность в значении «нет разницы между правильным и неправильным», толерантность в значении «нет абсолютной истины» – очень опасная штука. Итак, мы начали беседовать, и я подумал, что она наверняка перенесет на меня популярные представления о моей работе. Поэтому я решил с самого начала попробовать показать ей, что, возможно, толерантность переоценивается в нашем обществе. «Представьте, — сказал я, — что вы заезжаете на автозаправку в Лондоне, к вам подходит служащий и спрашивает: чем будете заправлять, водой, спиртом или бензином?
«Бензином», — отвечаете вы. И тут служащий возмущается: «Какая нетерпимость! Какое вы имеете право считать, что одна жидкость лучше другой? Да что вы себе позволяете? Кто вы такая?»

Понимаете, мы все знаем, что машине нужен бензин, вода испортит двигатель. Что сделает спирт, я даже не знаю, да и не хочу узнавать. Или представьте, что вы обратились к врачу, и у вас нашли серьезную инфекцию, и поскольку она очень серьезная, врач говорит, что вам назначить, пенициллин, варфарин или морфин? Вы думаете, что за ерунда, у меня инфекция, мне нужен пенициллин, он сражается с инфекциями. Дайте мне пенициллин, а доктор или медсестра отвечает, какая нетерпимость? Да кто вы такая, чтобы утверждать, что одно лекарство лучше другого? Помилуйте, все идеи, все варианты истины равноценны. Понимаете? Об этом, конечно, можно философствовать, но если у вас инфекция, и вы примете не то лекарство, вы умрете. И следующие 2 часа на основании библейских стихов по памяти и всего, чему Бог научил меня за многие годы, я объяснял ей как можно логичнее и по-библейски, почему тот Бог, которому я поклоняюсь, реальный, самый лучший и всемогущий, и чем он отличается от других идей о Боге и об истине. И такова его природа, он не может быть другим. Я говорил без подготовки, рисовал схемы на салфетках, цитировал Библию, а поскольку она очень умна, то старался как мог, чтобы изъясняться последовательно. Но, вспоминая эту женщину, я думаю вот что. Если бы она зашла сейчас сюда и села бы на один из этих стульев, я бы ей сказал... Знаете, тогда в самолете я старался как мог, но с тех пор у меня было время подумать и организовать свои записи. Не уходите, посидите с нами, я хочу еще понятнее вам объяснить, почему я верю в библейского Бога. И то, что записано у вас в конспектах, чем я сейчас с вами поделюсь, именно это я бы ей сказал. Я бы сказал, тогда я сделал все, что мог, но сейчас еще лучше систематизировал свои мысли. Если среди вас есть люди с навязчивой идеей конспектировать все, буквально все, я попрошу вас немного расслабиться. А иначе я с ума вас сведу за следующие 5 минут. Сейчас я хочу, чтобы вы просто пропитались Божьим Духом, искупались в Его Слове, чтобы вы почувствовали, как на вас изливается все больше и больше истины, чтобы вы ясно и четко ощутили, что я не просто цитирую одиночные стихи или фрагментарные утверждения о Боге. Итак, я бы сказал той женщине, я поклоняюсь библейскому Богу, потому что Он был прежде всего. Псалом 89:3 гласит, «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог». Откровение 1:8, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Я поклоняюсь Ему, поскольку, в отличие от всех других измов, Он был прежде всего. Во-вторых, Он Творец всего сущего. В 1 главе к Колоссянам сказано, «Ибо им создано все, все без исключения, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. Он превыше всего, Он Творец всего, и все им стоит». Евреям 1 глава, «Сей Божий Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все, только подумайте, словом силы своей. Он превыше всего. У нас есть один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Книга пророка Исаии, 45 глава. «Я Господь, и нет иного, куда уж прямее. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Звучит довольно нетолерантно, да? Довольно прямолинейно, как будто само собой разумеется. Он Творец всего, Он превыше всего, все им стоит, все Ему известно. Псалом 138. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». И я бы сказал ей, что этот Бог, которому я поклоняюсь, Он всемогущ. Послушайте, что говорит Писание, книга пророка Иеремии 32:27. «Есть ли что невозможное для меня?» Это риторический вопрос. Конечно, нет. Мария тоже под

твердила бы, нет ничего невозможного для Бога. Примерно такой ответ она услышала, когда поразилась, как это я рожу ребенка, если я мужа не знаю. Мария, ты не понимаешь, что для Бога нет ничего невозможного. Он выполняет все, что задумал. Исайя 14:24. «Клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Нет ничего во всем мире, что ему помешало бы. Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит. Вот какому Богу мы поклоняемся. И это еще не все. Он владычествует над всем. Об этом сказано в 4 главе Даниила. Всевышний владычествует над царством человеческим. А если цитаты из Даниила недостаточно, вот вам еще одна из 29 главы 1 книги Паралипоменон. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычество». «И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы, и могущество, и во власти Твоей возвеличивать и укрепить все. Бог надо всем, Он превыше всего, Он все сотворил, Он поддерживает жизнь во всем. Он может сделать все, такому Богу я поклоняюсь, и все так или иначе в Его власти». Книга Иова 42:2. «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Что и кто находится в Божьей власти? Цари и правители, мы часто волнуемся. А что тот или иной лидер сделает со своим народом? А как же те страны, а как же мировые события? Но сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». В его власти все мировые события. 32-й Псалом. «Ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в род и род». Правители, мировые события и даже ангелы. Знаете, люди боятся всего сверхъестественного, но Бог Вселенной властен не только над видимым, но и над невидимым. Колоссянам 1:15-16, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что именно, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все перечисленное – это ангельские существа, и все это им и для него создано, для его удовольствия, для исполнения его намерений. Более того, в его власти также сатана и падшие ангелы, то есть бесы. Иова 1:6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Читай дальше, что мы узнаем? Что ему нужно было спрашивать разрешение у Бога, «Можно я сделаю это? Можно я сделаю то?» Бог – суверенный Бог над всей землей. Он превыше всего. Все в Его власти, все им создано и им подкрепляется. Он прежде всего и суверенно управляет всем, даже человеческими решениями. В послании Ефесянам 1:11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». В двух словах, я поклоняюсь суверенному владыке Вселенной. В то время я не знал всех этих стихов наизусть и не мог перечислить. И сейчас некоторые из вас, наверное, думают, у меня аж голова заболела. Он только что прочел 15 или 20 стихов за 5 минут. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь так быстро тараторил. Вы правы. Но вы убедились, что все совершенно недвусмысленно. Вы убедились, что во всем от начала до конца «Я Господь, и нет иного, я прежде всего, я создал мир и контролирую все происходящее, видимое и невидимое, царство, народы, людей, их решения, мировые события». Можете быть уверены, нет ничего в вашей жизни, что не было бы прямо ниспослано, либо косвенно допущено всеведущим, всемогущим, суверенным, мудрым, добрым Богом, желающим вам только самого лучшего. И Он не один из богов в обширном меню религий, чтобы мы могли говорить, «Мне нравится вот эта часть христианства, и вот эта другой религии, и вот эта третья». Нет, нет, нет. «Я Господь, это мое имя, и славы моей я не дам другому».
Не знаю, как у вас, но я не помню, чтобы у нас в доме часто использовалось слово «суверенность». Не помню, чтобы кто-то говорил: «Папа, передай, пожалуйста, яичницу и картошку. Кстати, как там дела с суверенностью, а, папа?» Помню, как я впервые услышал это слово. У меня был

очень хороший друг. Мы вместе ходили на студенческое изучение Библии, и оба совсем недавно были во Христе. И вот он и мой сосед по общежитию поехали покататься на спортивных велосипедах с 10 скоростями, а в Западной Вирджинии много высоких холмов. Мой друг в колледже, он занимался борьбой, ехал вниз с очень крутого холма, им с приятелем было очень весело. Но беда в том, что Фрэнк привык к старым велосипедам, где тормоз был на педалях, а на этом был ручной тормоз. И вот они с Бобом едут вниз, и Боб жмет на тормоз, завидев впереди поворот. А Фрэнк делает так. Счет идет на доли секунды. Велосипед не тормозит. Фрэнк не вписывается в поворот, вылетает из седла и врезается головой в стену дома у дороги. Он лежит на земле, Боб подбегает к нему, делает искусственное дыхание, звонит в скорую. Мы все приезжаем в больницу, и Боб рассказывает, пока мы ехали в больницу, Фрэнк только и делал, что кричал: «Я не чувствую ног, я не чувствую ног, я ничего не чувствую». Следующие два дня мы собирались в университетской церкви, постились и молились. Врачи пока не говорили ничего обнадеживающего. Очень сильные внутренние повреждения. Вот тогда я впервые услышал слово «суверенность». Одна девушка из нашей группы сказала: «Да, это трагическая ситуация, но ведь Бог суверенен, и мы можем верить, что Он произрастит из этого что-то хорошее». Что бы мы ни чувствовали, наше дело ходатайствовать за Фрэнка в молитве. Я кивнул головой, мы вместе молились, а потом я повернулся к одному приятелю и спросил: «А что значит суверенен?» Никогда раньше я не слышал этого слова и не понял, что она имела в виду. Итак, прежде чем мы продолжим разбирать Писание, давайте вместе дадим определение этому понятию. Что такое суверенность? И, кстати, иногда очень полезно обращаться к словарю. Согласно словарю Вебстера, «суверенный» означает «тот, который выше всех, главный, величайший, превосходный, обладающий высшей силой, властью или рангом, занимающий положение правителя». Королевский, правящий, независимый от всех остальных, отличный, выдающийся, человек, располагающий неограниченной властью или силой, особенно монарх или правитель. А теперь примените все эти определения к Богу, причем Его власть над всей вселенной. Вот кому вы поклоняетесь, вот кому вы поете песни прославления, вот кому вы молитесь. Еще несколько фраз, которые помогли мне лучше уяснить роль Бога. Он правитель, верховная власть, все под Его контролем, Он царь царей, Господь господствующих, Ему нет равных. Заметьте, ничего Его не ограничивает и не сдерживает. Он один во всей вселенной, абсолютно свободен. Мне очень нравится, как сказал об этом Тозер. Суверенность Бога – это качество, в силу которого Он управляет всем творением, и чтобы быть суверенным, Бог должен быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным по следующим причинам. Если бы существовал какой-то элемент знания, совсем незначительный, но неизвестный Богу, Его правление рухнуло бы в этой точке. Чтобы быть Господом всего творения, Он должен знать все. И если бы Богу не доставало хотя бы самой мельчайшей частички силы, этот недостаток погубил бы Его правление и разрушил бы Его царство. Этот случайный атом силы принадлежал бы кому-то другому, в силу чего Бог был бы ограниченным правителем, а потому не суверенным. Более того, Его суверенность требует абсолютной свободы, что означает для Него необходимость быть свободным, чтобы делать все, что Он пожелает и когда Он пожелает, чтобы Он мог осуществлять свои вечные цели до последней мелочи, без чего-либо вмешательства. Если бы Он не был полностью свободным, Он не был бы полностью суверенным. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу заметить, большинство из здесь присутствующих верят Библии, то есть у нас общие интеллектуальные предпосылки. Кто-то, конечно, может не верить Библии, но никак нельзя считать, что Библия не учит о суверенности Бога. Можно сказать, Библия для меня не авторитет, но если для вас она авторитет, то эта книга, вдохновленная Святым Духом и испытанная столетиями, ясно заявляет, что Бог не просто один из богов, и в нашей жизни Он не хочет стоять в одном ряду с другими, Он хочет занимать уникальность, место, как единственный правитель, владыка, Господь нашей жизни, равно как и Господь Вселенной.
Но я вспоминаю о своей знакомой. Я мог бы дать ей все эти определения и показать на основании Писания, во что я верю, если только Библия истинна. Но, думаю, моя знакомая из Китая заслуживает чего-то большего. Думаю, потом я сказал бы, вот во что я верю. И это узкий, нетерпимый и очень радикальный подход. Поэтому его нужно либо полностью отвергнуть, либо полностью принять как истину. Но хочу подчеркнуть, что учение Христа и библейское учение не допускает никакого синкретизма, никакого смешения с другими мировыми религиями. Библейскому Богу не нужны сотоварищи. Либо то, что я рассказал, стопроцентная истина, и Он Бог, Творец всего, который находится вне времени, обладает высшей властью, достоин моего и вашего поклонения, либо же я только что описал вам самое узкое, возмутительное, нелепое, политически некорректное учение на земле. Понимаете, Библия всегда подводит к развилке на дороге. Думаю, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Как? Всем разумением и сердцем, и силой, и чувствами. Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством, поэтому Он дает нам некоторую пищу для разума, чтобы мы могли сказать, а это логично. Поэтому я бы сказал моей знакомой, знаете что? Позвольте, я покажу вам, как Бог демонстрирует свою суверенность. Думаю, я найду хорошие аргументы, доказывающие истинность того, что я вам говорил о Божьей суверенности. Если я вас уже испугал несколько минут назад, то сейчас испугаю еще больше, поскольку нам предстоит, по сути, изучение Библии. Я составил для вас план и перечень библейских стихов, поскольку хочу не просто показать вам отдельные стихи, отдельные фрагменты. Я хочу, чтобы вы увидели общую картину, обрисованную Библией, картину истории, пророчества. Мы рассмотрим такой вопрос. Если мы захотим логически обосновать идею о Божьей суверенности, какие аргументы мы сможем использовать? Выдержат ли они испытания на прочность? Итак, позвольте мне сделать быстрый обзор этих аргументов, а затем у вас будет время, чтобы самостоятельно их просмотреть и обдумать. Надеюсь также, что их будет легко запомнить, чтобы поделиться с кем-нибудь еще. Итак, я обнаружил 5 способов, которыми Бог проявил свою суверенность. Во-первых, Бог проявил свою суверенность в своих именах. Его зовут Вседержитель, Всевышний Бог, Альфа и Омега, Царь царей, Господь господствующих. Нет смысла размышлять. Интересно, правда ли он имеет это в виду? Он ведь не претендует на роль Всевышнего или царя. Что он о себе говорит? «Я начало и конец. Я Господь, Вседержитель, Всемогущий Бог». Если посмотреть, какими именами он назван в Писании, абсолютно ясно, что он провозглашает свою суверенность. Во-вторых, в своих обетованиях, Римлянам 8:28, мы цитировали этот стих, когда молились о Франке, и, кстати, внутреннее кровотечение чудесным образом остановилось. Спустя 8 лет, за которые он перенес 7 операций, он доучился, получил диплом и стал преподавателем физики, а кроме того, тренером по борьбе. Вы бы видели, как он спрыгивает с коляски на мат и без ног может побороть большинство ребят в своей команде, еще и других обучает борьбе. И, кстати, позвольте небольшое лирическое отступление. Для меня это был величайший кризис веры. Помню, я изучал Библию, когда я учился в колледже. Мы пользовались пособиями, где нужно было смотреть стихи из Библии и заполнять пробелы. И вот помню, там был вопрос, есть ли что-либо, за что вы не можете сказать спасибо Богу, и пробел. Конечно, ответил я, несчастный случай с Фрэнком Фергюсоном. Помню, я тайком пробирался к нему в больничную палату, он был прикреплен к вращающейся кровати и перевернут вниз головой. Я тайком пробирался мимо сестер, ложился на полу под его кроватью, говорил с ним. Потом его перевели в реабилитационный центр, потом выписали домой. Но я все не мог успокоиться, как он будет жить дальше. Но он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал, «Чип, не нужно меня жалеть. У меня остались здоровые руки. Ты бы видел, какие люди были со мной в реабцентре». А вот 2-3 года спустя, я аж до тех пор окончательно не примирился с происшедшим, мы опять говорили с ним, и он посмотрел мне в глаза и сказал, «Чип, ты должен кое-что понять.
То, что Бог совершил в моей жизни, в моем сердце, в моих взаимоотношениях, благодаря вот этой коляске, в 10 раз лучше, чем то, что было, когда я мог стоять на своих двоих, бегать, прыгать и все остальное. Чип, я был номинальным христианином, жил поверхностной духовной жизнью. Да, я знал Бога, но держался от Него на дистанции. Я даже не догадывался, насколько Он меня любит, и не думал, что Он может использовать такого обычного человека, как я. Понимаете, Фрэнк узнал, что имена Бога соответствуют истине, и что Его обетования также верны. Мы вспоминали Римлянам 8:28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И 29 стих, «Все это Он будет использовать, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего». Вот и Фрэнк засвидетельствовал, что действительно Бог по Своему всеведению может взять самые тяжелые жизненные обстоятельства и обернуть их нам во благо, дать нам самое лучшее. И только суверенный Бог может дать такое обетование. Ведь правда, нужно все знать, все уметь, располагать всеми ресурсами, управлять всем во Вселенной, чтобы обещать такую несусветную фантастику, все обернуть во благо для всех тех, кто его любит. Нужно быть суверенным Богом, иначе это не обещание, а глупость какая-то. Или возьмите послание Филиппийцам, где сказано, что преклонится каждое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь тех, кто на небе, на земле и под землей. Кто может обещать, что однажды Христос будет превознесен, и все перед Ним преклонятся, если только не суверенный Бог? Итак, первый факт. Бог проявляет суверенность в своих именах. Второй факт – в своих обетованиях. А теперь третий факт – в истории. Когда вы читаете историю Израиля, сколько там стран, которые сейчас неизвестны? Где земля хиттеев? Где земля иевусеев? Только просмотрите названия всех этих народов. А что было 100 или 200 лет назад? Сегодня я езжу по Европе и путаюсь, что это за страна и куда она раньше входила. То же самое и на Ближнем Востоке, там столько всяких стран, ну, я такой даже не слышал. Когда я учился в школе, такой страны точно не было, и тем не менее есть небольшая группа кочевников, чьим предкам Аврааму, Исааку и Иакову Бог некогда дал обетование. Взгляните на историю Израиля. Если Бог хочет нам что-то рассказать, Он может сделать это так, как Ему угодно, верно? Так вот, в Бытие, книге о начале всех начал, всего 50 глав. С 37 главы начинается история об Иосифе и занимает 13 глав, то есть более 25% всей книги. Бог хочет рассказать о зарождении нации и посвящает 25% книги одному человеку, Иосифу. А в чем суть истории Иосифа? В том, что Бог обладает суверенной властью над всеми людьми и событиями, и все использует для достижения своих целей, как для отдельных людей, так и для целых народов. Разве не об этом говорит история Иосифа? Когда вы разочарованы, когда с вами обошлись несправедливо, вспомните этого человека, который считал, что получает откровение от Бога. Это был человек, следовавший за Богом. Божья рука была на нем. И что он получает за свое послушание и верность Богу? Его продают в рабство. Это чуть-чуть лучше, чем убить на месте. Затем его несправедливо обвиняют, сажают в тюрьму. Там про него все забывают. И так проходит много-много лет. Зачем это все? Затем, что так Бог достигал своей цели. И не только для всего народа, но и на личном уровне. Потом начинается голод. И через злые дела других людей Бог делает так, что Иосиф занимается второе по старшинству положение в самой могучей стране древнего мира. И теперь Иосиф может пригласить в Египет свою семью, эту крошечную горстку людей, чтобы они нашли здесь приют на трудные времена. И в этом духовном и физическом приюте Бог дает этому народу возможность тысячекратно умножиться ради своих целей. И все это Он осуществляет как? Через несправедливость и тюремные заключения, и ложные обвинения, и боли, и оскорбления, и ощущение, что и люди, и Бог о тебе забыли. А Бог тем временем осуществлял свои планы для него и всего своего народа ради своих целей. Так же и с вами. Он суверенный царь над всеми. В этом история Израиля.
Возможно, моя знакомая из Китая сказала бы: «Погодите секунду, вы очень часто обращаетесь к этой книге, но я надеюсь получить больше информации, объективной и измеримой. Обратитесь к книге Даниила, книга Даниила, главы 2 и 7. Изучите их как следует или найдите хорошую книгу с комментариями». Здесь за сотни лет до того, как это произойдет, Бог разъясняет Даниилу его видение будущего, а Даниил

постится и молится 21 день. Боже, помоги мне все это понять. Тогда Бог дает ему откровение, в котором конкретно говорит о Вавилонской, Медоперсидской, Греческой и Римской империях, четырех величайших империях, и о том, что с ними случится вплоть до раскола между четырьмя греческими военачальниками. Потрясающая история. Бог в Своем Слове за сотни лет до того, как это произошло, говорит, то, что вы называете историей и можете описать только задним числом, принадлежит мне, и у меня есть свои планы. У меня есть планы для избранной группы людей, чтобы они прославили мое имя, и у меня есть планы для всех народов. Вы думаете, что вы такие сильные и все знаете? Так вот, что я вам скажу. Придут вавилоняне и сделают то-то и то-то, затем по их гордыне и высокомерии я приведу медян и персов, которые сделают то-то, затем придет Александр Македонский и сделает то-то, и, наконец, будет четыре военачальника, и будет раскол, и потом Римская империя. И он так все излагает в своем слове, что даже объективно настроенный, умный, образованный человек, выросший при коммунистическом атеизме, захочет сказать, если не постесняется, «Ого! А что же другие учения, претендующие на истину?» Там все основано на субъективных переживаниях, или же они существуют всего пару сотен лет, ну, максимум 2-3 тысячи. Бог проявляет суверенность в своих именах, в своих обетованиях, в истории, и, возможно, наиболее убедительно в пророчествах. Здесь несколько библейских отрывков, но я хочу прочесть из Исаии. Бог говорит, «Я отличаюсь от всех других, кто претендует на истину. Я один Бог. Возьмите всех богов всех народов, в том числе и современных, все системы, измы, культы». И вот что он заявляет. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Хотите, чтобы я еще раз прочел? Немного неясно? Туманно? Непонятно, что имеется в виду? Любопытно, что это значило в еврейском оригинале? «Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Но что дает право на такие заявления? «Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Понимаете, выполняя пророчество, Бог как бы говорит, «Вот вам объективные доказательства». В пришествии Христа исполнились сотни пророчеств. Сотни пророчеств предвещают Его возвращение. Помните, что было сказано? Например, если кто-либо попытается отстроить Иерихон, вот что произойдет с его первым сыном, и вот что случится. Сколько пророчеств дал через своих пророков, и в 100% случаев они сбываются. И вот о чем это говорит. «Таким образом, я покажу вам, что я вне времени, я покажу вам, что я царь, правитель, суверенный Бог, властный над всем, чтобы вы знали, что я заслуживаю и требую безраздельного поклонения, и в доказательство вот вам точные и полные предсказания». Это вам не современные астрологи, где, ну, может, в 42% случаев произойдет нечто отдаленно похожее. Нет, библейские пророчества всегда верны на 100% и свидетельствуют о нем. Бог заявляет, если есть другие боги, пусть они скажут, что произойдет в будущем, а я это делаю с древности. И, конечно, заключительное и наиболее убедительное доказательство его суверенности в Иисусе Христе. Галатам 4.4, здесь буквально сказано, когда мир был на сносях, готов к родам, родился Христос. Жизнь Христа, Его рождение, Его учение, смерть и воскресение – все это подтверждает суверенность Бога. Когда пришла полнота времени, сказано здесь, полнота времени в Римской империи был мир, языком торговли был разговорный греческий, что облегчало общение. Полнота времени – религиозные системы показали свою несостоятельность, семья рушилась. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в уникальный момент времени, когда евреи уже были в рассеянии. Поэтому, когда начало распространяться Евангелие, уже были синагоги по всей Римской империи, были дороги, чтобы туда добраться, были римские солдаты, которые защищали.
встречали людей в пути, и Евангелие, как лесной пожар, ширилось по миру на языке, понятном всем. Вот что означает эта фраза. Суверенный Бог создал специальную историческую платформу для прихода своего Сына в этот мир, чтобы иметь возможность спасать людей, общаться с людьми, проявлять к ним любовь. И не только в рождении Христа, но и во всей его жизни, сколько исполнялось пророчеств. Он едет на осле, потому что так написано. Прочтите Евангелие от Матфея, оно адресовано евреями. Всякий раз, когда Матфей говорит, как написано, или во исполнение сказанного и тому подобное, он ссылается на Ветхий Завет. Он хочет показать своим читателям, что все, чему он был свидетелем, это исполнение древних пророчеств. А учение Христа? Представьте, что вы сидите у Христа на уроке, и кто-то задает вопрос об Аврааме, а он отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Вот, посмотрите на меня, я есмь. Вы хотите сказать, что да, Авраам был рад видеть день мой. Он совершенно не скрывает того, кто он есть. В своей смерти и воскресении он проявляет суверенность. В 10 главе Иоанна записаны его слова: «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Если бы я захотел, то позвал бы тысячи ангелов». Суверенность и власть Христа проявляются в его жизни, смерти, учении, даже в вознесении. Что вы стоите, смотрите на небо, как будто что-то странное происходит? «Сей Иисус, которого вы видели, вернется обратно». А когда побивали камнями Стефана, что делал Иисус? Стоял одесную Бога, наблюдал за его делами. А в Откровении, когда описывается конец всего, что происходит? И вот я прочту из 19 главы. «Конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что я хочу донести вам и хотел бы донести своей китайской знакомой? Что о его суверенности говорит Библия, о его суверенности бескомпромиссно заявляют его обетования, а также его власть над пространством, временем и историей. Об этом же свидетельствует множество пророчеств, всегда исполняющихся: рождение Христа, его жизнь, учение, смерть, воскресение, вознесение, будущее возвращение, его безграничное господство. Все это указывает на уникальность и неповторимость Бога. «Я Господь, это мое имя». Я центр Вселенной, объект ее поклонения до начала времен и после их конца. Иисус, когда учил о своем господстве, говорил, что пришел объяснить Отца, его благодать и истину. Он прожил эту жизнь, чтобы мы поняли, что через его смерть, воскресение и работу в нас мы теперь можем знать великого и всемогущего Царя царей и Господа Господ, благодаря тому, что Он сделал на кресте. И это место, которое Он должен занимать, не просто хочет или мог бы занимать. У нас почему-то бытует представление, что Иисус может быть вроде как Спасителем, и это вызывает милые, теплые чувства, а только у особо одаренных, жертвенных, выдающихся христиан Он действительно Господь их жизни. Но призыв Христа звучит: «Идите за Мной!» Это требование, и Он всецело этого заслуживает. Ведь Он – часть Троицы суверенного Бога. В связи с этим возникает два очень важных богословских вопроса. Хорошо, Он суверенный. Почему же тогда, если Он суверенный, Он допускает зло, боль и страдания? Он ведь всеведущий. Если Он знал, что произойдет, значит, будучи суверенным, Он мог предотвратить это. Есть много хороших книг на эту тему. Замечательная книга «Страдания» Клайва Льюиса. Также есть прекрасные труды Рави Захариаса и Нормана Гейслера. Но позвольте привести вам один пример, который для меня многое прояснил. Представьте, пожалуйста, что вы мечтаете встретить идеального спутника жизни.
Если вы мужчина, представьте, что знакомитесь с девушкой, красивой, как не знаю кто, хорошей хозяйкой, любящей и нежной. Если вы женщина, представьте высокого, мускулистого красавца, но еще и доброго, чуткого, заботливого, любящего гулять под ручку, ходить по магазинам. Да-да, и вот вы начинаете встречаться с этим человеком, и думаете, если бы мы поженились, как бы это было прекрасно. Дальше вы идете к соседу со спутанной седой бородой, волосами, торчащими во все стороны, и безумными глазами. Он спрашивает, ты правда хочешь быть с этим человеком? Да, да, конечно, да. Тогда он вынимает из ящика маленькую голубую таблетку. Держи вот это. А сколько стоит? Спрашиваете вы. Он отвечает, бесплатно. Вы восклицаете, ух ты! А что она дает? Когда вы пойдете на свидание, и он или она на секунду отвернется, бросит ему или ей в стакан с водой или в чашку с кофе. Как только он или она выпьет этот напиток и взглянет тебе в глаза, то полюбит вас навсегда, и вы будете жить долго и счастливо до самой смерти. Что, серьезно? Вы берете голубую таблетку и идете на романтический ужин. Ой, посмотри, какие милые детки! Ваш объект оглядывается, вы бросаете таблетку в стакан. Он, она поворачивается, делает глоток. Потом ваши взгляды встречаются, и он или она говорит вам, «Ты самый прекрасный человек на свете. Давай поженимся. Как думаешь, лучше прямо сейчас или подождем 5 минут?» Вы женитесь, этот человек приносит вам кофе в постель, дарит цветы, любит, понимает, заботится. Первые 3 месяца вы не верите своему счастью. «О, это так прекрасно! Невероятно!» Но потом... Проходит примерно 3 месяца, а этот робот продолжает ежедневно с утра обливать вас своей любовью с ног до головы, и однажды вы сидите на веранде, и вас посещает мысль. Интересно, он или она и вправду меня любит, или это просто эффект от таблетки? Понимаете, если нет выбора, нет и настоящей любви. Бог настолько нас возлюбил, что дал возможность выбирать и поклоняться Ему от всего сердца, как свободным существам с человеческим достоинством. По своей суверенной воле Он допускает существование зла, таким образом давая людям выбор, чтобы у людей была реальная возможность выбирать, и некоторые могли сказать Богу «нет», в то время как другие скажут «да». Он так вас возлюбил и так возжелал честных и искренних отношений с настоящим человеком, а не с роботом, что пошел на риск и на боль, зная от основания земли, что это будет стоить ему смерти сына, чтобы снова построить мост через пропасть между ним и вами. Но то, что мы с вами сможем выбирать, говорить «да» или «нет», изначально входило в суверенный план Бога. По этой причине, если вкратце, зло на некоторое время допущено в этот мир. Второй вопрос. Если он суверенный и все знает, и предопределил в некоторых церквах, очень любят это слово «все», вплоть до каждого моего чиха, то возникает второй вопрос, на который не так-то просто ответить. Что, если мы просто марионетки? Что, если Бог все заранее просчитал, и я только воображаю, что сам решил петь песни и прославлять Его? Я только воображаю, что во время прославления вспомнил о проблемах в отношениях с одним человеком. Только воображаю, будто простил его, только понарошку попросил у Бога прощения, что нагрубил кому-то утром по телефону. Возможно, все это было предопределено, решено за меня. Возможно, я всего лишь марионетка, и Бог дергает меня за невидимые ниточки, и на самом деле я не принимаю никаких решений и совершенно не являюсь свободным человеком, способным на моральный выбор. Если он действительно суверенный и все контролирует, если он стоит надо всем, то важны ли мои решения?
Нужно ли кому-то мое прославление? По этому вопросу есть два противоположных мнения. Я не буду слишком в них углубляться, но не могу не упомянуть. В обоих мнениях есть замечательные, искренние, любящие Бога сторонники. И не стоит долго об этом спорить. Но некоторые люди вот здесь очень высоко ценят Божий характер. Очень стремятся почитать Его и все приписывают только Ему и Его суверенной власти. То есть здесь у нас крайний кальвинизм. Знаете, сам Кальвин бы не согласился с некоторыми кальвинистами. И для некоторых это так важно, что они превращают Бога в кукловода, который все, везде и всегда контролирует. Даже вера и доверие Богу – это не ваш выбор. Все уже решено, вы просто каким-то образом вошли в число избранных. Каждое мгновение каждого дня предопределено, просто благодарите звезды за милость. Это доходит до таких крайностей, что некоторые люди в истории славили Бога за их неизбрание. Бог избрал меня, чтобы я попал в ад для Его славы. Это уже извращение Писания. И это сильно влияет на молитвенную жизнь людей. Зачем молиться, если это не имеет значения? Зачем рассказывать другим о Боге, если это не имеет никакого значения? Итак, это первая крайность, но она основана на побуждении защитить славу и суверенность Бога. И затем, вот здесь, в ответ на это, Якоб Арминий, а также его последователи, все это повернули иначе. Для них так важны человеческая свобода, достоинство и ответственность, что Богу остается лишь сидеть на престоле и гадать, что же будет дальше. Есть даже такое современное течение – открытый теизм. Оно подчеркивает свободу выбора человека и утверждает, что Богу этот выбор заранее неизвестен, а иначе не было бы свободы, что, по-моему, просто смешно. Но позвольте предположить, что Писание учит иначе, хотя это не так и просто объяснить на пальцах. Бог полностью суверенен, а вы полностью свободны. Ваш выбор имеет значение, но тем не менее все в Божьей власти. Для примера представьте себе телеграфный столб, огромный такой столб, который придерживается толстым стальным тросом, бетонный столб около 10 метров в высоту, а с другой стороны еще один толстый трос, и столб держится на натяжении между ними. Истина в том, что Бог полностью суверенный и всевластный, и Ему можно доверять, но в то же время ваш выбор важен, вы свободное существо, наделенное совестью и достоинством, и ваши действия важны, настолько важны, что вас может ждать награда, а может не ждать. Послушание Богу влечет некоторые плоды в этой жизни, а также награду у престола Христа, где мы с вами будем награждены за то, как вели себя в этой жизни. Так что все это важно, ваши решения, ваше послушание, ваш выбор. Столб держится натяжением двух тросов, и мы знаем, что и то, и другое истинно. Кажется, такого мнения придерживается и апостол Павел. Вот что он пишет в послании Филиппийцам. Очень интересно, он пишет это из тюрьмы. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Это человеческое действие. «И содействием Духа Иисуса Христа суверенная Божья работа». Разве не интересно? «Это послужит мне во спасение по вашей молитве». Павел наверняка считал, что когда люди молятся, это на что-то влияет. Но он также считал, что в это же время суверенно действует Дух Святой. Как эти два фактора сочетаются? Мозги закипают, когда мы пытаемся точно вычислить. Если вычислите, значит, вы Бог. И во второй главе Павел говорит то же самое. Вот что вам нужно делать со страхом и трепетом, совершать свое спасение. Вам нужно совершать то, что Бог уже совершил, и вы за это ответственны. Следующий стих. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Эти два процесса идут параллельно. И если вы уклоняетесь в одном направлении и считаете, что весь вес лежит на вас, или в другом направлении и считаете, что Бог настолько суверенен, что ваши действия абсолютно не важны, возможно, у вас есть богословские аргументы, но наверняка нет библейской истины. Эти два фактора находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Это очень краткий обзор данных двух вопросов, но без него нельзя было обойтись. В завершение я бы хотел уделить время применению. У вас есть заметки для изучения Библии, так что я очень рекомендую вам прочесть все эти стихи, они пойдут на пользу вашей душе. Знаете, говорят, что слушание других вдохновляет, но только самостоятельное изучение преображает. Не знаю почему.
Я лично всегда стараюсь сделать это время максимально приятным. Я сажусь как можно удобнее, завариваю хороший кофе, обожаю кофе, и читаю, немного подчеркиваю, делаю какие-то заметки, а потом просто все откладываю и прошу: «Боже, проговори ко мне». И потом очень важно послушаться и применить изученное. Ведь Иисус сказал, что если вы примете свет, то что Он сделает? Даст еще больше света. А если не примете, то и тот свет, что был, Он заберет. Мы думаем, что главное узнать как можно больше, овладеть информацией. Это, конечно, хорошо. Но главное правильно откликаться на то, что вы знаете, повиноваться этому. Так что настоятельно советую просмотреть все эти стихи, причем не спеша, захватите еще и соседние стихи в свое удовольствие. И какой же может быть отклик? Я выскажу три предположения, а потом давайте перейдем к их выполнению. Что мы должны делать? Заметьте, я написал «должны», можете подчеркнуть это слово. Если Бог суверенный владыка, то одно из двух. Вы поступите правильно сейчас, или когда-нибудь вам придется это сделать. Верно. Итак, первое – склонитесь перед Царем Вселенной. Склонитесь. Вторая глава Филиппийцам. «Всякое колено преклонится, всякий язык исповедует». На практике это означает полностью посвятить Богу все, что у нас есть, и самих себя. Не знаю, сделали ли вы это. У меня это произошло однажды за завтраком в университете Пенсильвании. Я говорил с другом, и вдруг до меня дошло, что означает господство Христа. Я понял, что есть только одна возможная реакция с точки зрения логики, чувств, духовности. Это взять все, что у меня есть, включая самого себя, и отдать это Ему, оставаясь с пустыми руками. Не оставить себе ничего. Мое будущее принадлежит Тебе, мои деньги, время, взаимоотношения принадлежат Тебе. Мое место жительства, призвание, дары – все это Твое. Я хочу полностью отдать Тебе себя и все, что у меня есть. И чтобы вы не сильно пугались, помните, тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего? Господь Бог есть солнце и щит. Он дает благодать и славу, Он не лишает благ, ходящих в непорочности. А чтобы ходить в непорочности, нужно уделять Богу тоже ключевое место в своем сердце, какое Он занимает во Вселенной. Я служу пастором уже 20 лет и постоянно вижу одну проблему. Люди не могут принять все, что Бог хочет им дать, поскольку хотят все на своих условиях, по-своему, ничего не выпуская из-под своего контроля. Но в вашем сердце может быть только один царь, и лучше, если это не вы, иначе вы будете жить только своими силами. Через минутку я дам вам время закрыть глаза и сказать: «Господь, я склоняю перед Тобой свое сердце». Означает ли это, что больше никогда не придется склоняться снова? Нет. Но сделав это раз, вы забьете в землю колышек с надписью «Полное посвящение». Вы забьете его глубоко в землю, говоря: «Боже, к чему бы Ты меня ни призвал, куда бы Ты меня ни направил, какого бы ответа ни потребовал, я сделаю это, ведь я знаю, что я в хороших руках». Второй отклик. Поверьте, поверьте, что все в вашей жизни происходит по позволению или повелению благого Бога, который использует все это для вашего блага. Поверьте, мы так часто нервничаем в отношениях с Богом, так часто обижаемся, злимся, выражаем недовольство, хнычем и жалуемся друг другу. Верите ли вы, что даже если против вас умышляют зло, Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей? Это слова Иосифа. Иосиф сказал это своим братьям после того, как умер их отец. Они думали: ну, теперь, когда папы нет, Иосиф нас в порошок сотрет. Но Иосиф повернулся к ним и сказал: ничего вы не понимаете. Вы умышляли против меня зло. Возможно, бывший супруг умышлял зло, или начальник, или деловой партнер, или даже ваши собственные родители избивали вас и умышляли зло. Но через что бы вы ни прошли, верьте, что Бог не случайно это допустил и использует это вам во благо.
Возьмите всю свою обиду, всю боль, все разочарование и скажите: «Я буду верить, Господь. Я приношу это к Твоим ногам и не понимаю, почему это произошло, но я доверяю Тебе. Я верю, что Тот, Кто словом силы Своей держит 2 миллиарда звезд в этой крошечной галактике и еще миллиарды других галактик, заботится об одном человечке на этой планете, носящем мое имя. Я вверяю себя Тебе и верю, что Ты можешь все повернуть себе во славу. А поскольку я знаю, что Ты благ, то все эти болезненные события приведут не только к Твоей славе, но и к Твоему святому удовольствию от счастья слуги Твоего, то есть меня». Практическое применение здесь: не беспокойтесь. Отбросьте всякое беспокойство прочь. У Тебя все под контролем, и я не стану проигрывать в разуме все сценарии того, что могло бы произойти. Не стану. Некоторым из нас придется хорошо.

хорошо потренироваться, прежде чем у нас получится. Третий отклик – почитайте Бога. С благоговением почитайте тайну и величие Его доброго, сострадательного, справедливого и суверенного правления над всем, что есть или когда-либо будет.

Медленно, но уверенно открываю для себя. Если хотите иметь верное представление о Боге, да, вам нужно изучать Библию, да, очень важно посещать малую группу, да, нужно развивать свою молитвенную жизнь. Но у нас, христиан, часто бывает так, что мы поглощаемся этими обязанностями и теряем благоговение и ощущение чуда от Божьего присутствия. А ведь рядом тот, кто дал имена 2 миллиардам звезд, и он преисполнен любви и нежности к вам. Он собирает в сосуд все ваши слезы, он понимает всю вашу боль, он терпелив и скор на сострадание. И единственное, как можно обрести правильное понимание Бога, это тихо пребывать в Его присутствии, петь Ему, поклоняться Ему, не выкладывать список просьб, не выдавать Ему инструкции по управлению вашим уголком Вселенной, просто поклоняться Ему. И если вы будете видеть Его таким, как Он есть, и поклоняться Ему, Бог будет становиться в ваших глазах все больше и больше и больше, а ваши проблемы, соответственно, меньше и меньше и меньше. Но если сосредоточиваться на проблемах, проблемах, проблемах, то вскоре Бог покажется вам очень маленьким. А сейчас я дам вам возможность склониться перед Ним и полностью посвятить Ему свою жизнь. Если вы уже точно это сделали, то отдайте Ему все ваши заботы и просто уделите внимание тому, что у вас на сердце.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слова Моего, и ты будешь только на высоте, да, если ты не будешь хвостом, то есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит. Человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека. И Бог говорит, что плачьте с плачущими. То есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах. Но это было очень жаль.

Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он не лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я должен, я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом, рядом, именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания, что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Ну, да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Он, когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить, их надо на высоте спрятать, их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел. Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух он наш, он был, мы были по духу, и чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться, потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытала, пережил, и ты радуешься? Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосерды к бедным. Он говорит, милосердный к бедным – блажен. То есть блаженство, счастье спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, из своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь. Но он еще не прихожанин церкви. Но он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном. Очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит,
И говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста. Ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Что ему, смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, но чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели, только обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных, слушайтесь Господа, молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, вот какая-то, видно, там в США, и они, началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да? Вот мы исполняем слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Просто сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякий вирусный, это, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое Вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность, вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении ее нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв, исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь.
Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал

в трамвае там в Лондоне. И он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за, ну, за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за 1,5 месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае, и тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ну, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил: «Господин, как вы могли так, ну, спокойно себя реагировать на то, что было?» Он говорит: «Ну, знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна». И говорит: «Я просто закрыл окна своей души». Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко, поэтому он мог слышать от Бога, он видел видения, он находился в духовном измерении, он находился в духовной славе, и он видел будущее, он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей и Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был, ну, просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве. Его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте, быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его слова, и тогда Бог говорит: «Я сделаю тебя главой, а не хвостом, и ты будешь только на высоте». Это слово я слышал очень ясно этим утром, поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле, 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашнюю, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе, это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение – это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию. Поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться – это хорошо. Молиться – это интересно. Молитва – это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься

так, вот искренне. И как Йон Гичо говорит, это не всегда большие молитвы, это такие искренние: «Иисус, я люблю тебя», ну вот начался день и так далее, то это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались, может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях. Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из Латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И там, и однажды мы с ним встретились. Приятный такой человек. Они были друзьями Рейновым очень, и с Александром Поповым. Там еще брат Удо был, и еще один брат. И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... Сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш там, замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно, он пришел домой, его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит, слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте вторую, третью, четвертую главу. Вообще, День апостолов, всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано, никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая была, пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали, это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой Горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера. 14-й псалом. Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й псалом, Господи, кто пребывает в жилище Твоем, кто может обитать на Твоей горе, на высоте? То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, тот, кто ходит непорочно. Ходит, то есть ты буквально живешь в этом, ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно, ты, как написано,

буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить верой, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а в сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет. Что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная. И один услышал, потом сказал другому человеку. А тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать? Что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему. А я им говорю, он говорит, а я им говорю, а вы что, вы лично видели, вы знаете, а вы что, вы так, вы как вы могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть, вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви, ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально, вот. И человек морально пострадал. И я говорю, ну хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю их, просто говорим, это неправильно. Это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека. Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные, должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные покрываются, то есть, говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад, и он говорит, спасибо тебе за совет, и мы поговорили, ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с, ну, с памятью и с так, заболеванием. У него ему 62 года, этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров, коровку березовых дров, понес ему, под дверью положил. И тот человек... Вдруг прибегает, стучит дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять. Тут березовые дрова. Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу. Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит... Узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой,
Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, не избить, говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу, правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему, не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания. Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы. И они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет. А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, когда, вот знаете, например, когда судебный исполнитель,
он лишает кого-то имущества, там квартиры, не дай Боже, знаете, вещи, это корысть от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корысть. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корысть от притеснения. Но это значит, ну, помните, ну, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите, он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя, ну, занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности, в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном, он был его племянником. И когда умер папа Лота, тогда Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, и это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал, выбери право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и оно, бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда. Представляете, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой, наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. Он, и вот эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит, кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму, эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой. Пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил, Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят, мы понимали, ну, президент Союза Баптистского, говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, ну, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени,
как Бог поставил его на высоту. А он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха. Он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Он, демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать, это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху. Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Аллилуйя! И Господь сказал, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Он дал тебе самое высокое имя – это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте, написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3, написано Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что «избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, мы посажены с Ним. Да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем, Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою. Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathmetouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell. Not even really a restoration.
3: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
4: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть восьмая. Долина Лики. В прошлой программе мы путешествовали из древней Смирны в Сардис и посмотрели археологические раскопки древних развалин, сохранившиеся со времен Римской империи 1 и 2 веков. Сейчас мы направляемся в западную Турцию, в место под названием Долина Лики. Это плодородный регион в материковой части древней Малой Азии, где в первом столетии были три процветающих города. Это Иерополис, Лаодикия и Колоссы. Я поставил себе цель увидеть их все, или то, что от них осталось за один день. Активировать силу Добло. Долина и река Лика в те дни давали много ресурсов. Этот регион процветал благодаря успешному производству текстиля и шерсти. Благосостояние росло. Города населяли самые разные люди. Но в те времена, как и сейчас, этот регион был известен как место отдыха и туризма благодаря геологическому феномену, сотням горячих минеральных источников. Здесь все покрыто природными джакузи. Такого нет нигде в мире. Нет, я не очутился в швейцарских Альпах. Это может выглядеть как снег, но на самом деле равнина покрыта травертиновыми террасами. Травертин — это солеобразование белого карбоната кальция из подводных известковых источников. Оксид кальция смешивается с горячими источниками, и получаются эти встречающиеся здесь повсюду минеральные ванны. Это очень сложная реакция, но в результате получается то, что привлекает сюда людей. Природные минеральные ванны или бурлящие потоки воды, которые, по моим ощущениям, как расплавленная лава. По-моему, все это выглядит как-то болезненно и не вполне гигиенично. Я раздумал принимать горячие ванны с турками. К тому же у меня появилось другое развлечение — зоотерапия. Я уверяю, ее улыбка растопит ваше сердце. Как только одна поднялась, я понял, что это станет началом большой дружбы. Мы прогуливаемся вокруг горячих источников в древнем Иерополисе. Римляне, которые когда-то здесь жили, верили, что эти минеральные источники имеют сверхъестественную силу и целительные свойства. Я решил оставить своего верного верблюда.

Туда, чтобы спуститься и потрогать воду. Она очень горячая, и я с трудом могу удерживать в ней ноги. Если приглядеться, то можно увидеть, что от источников поднимается пар. На улице и так жарко. Значит, она действительно очень горячая. Смотрите, мы сравним ноги. Это ноги турка. Он привык к такой температуре. А вот мои. Мне придется нарезать ремни. Еще мне сказали, что вода не просто безопасна, но и полезна для питья. Минералы обладают целебными свойствами, ведь неудивительно, что люди пьют из этих источников на протяжении тысяч лет. Я проявил признаки патологического страха перед микробами, когда путешествовал на этом корабле пустыни. Хозяин этого верблюда решил вылечить меня и для этого прибегнул к радикальной терапии, утверждая, что это как раз то, что нужно. Он заставил меня сделать то, что не сделал бы любой нормальный человек, находящийся рядом со зверем, засунуть руку ему в пасть. У кого-нибудь есть мятная резинка? Ой, он немного сжал челюстью. Хорошо, мой адвокат свяжется с вами. Это слюна верблюда. Когда уже было все сказано и сделано, то отношения прекратились, еще не успев начаться. Я боюсь бактерий. Она одна сплошная бактерия. Я знал, что нам придется расстаться. Мы с тобой хорошо провели время. Я лично хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала. Знаю, это трудно, но отпусти, просто отпусти. Я обещал себе, что не буду плакать, но... Просто отпусти, ладно?

На следующее утро после горячих ванн я тщательно побрился, получил очень интересный турецкий массаж, и я в той же рубашке. Кстати, о массаже. Я иду вдоль главной улицы древнего Иераполиса, одного из основных туристических центров древнего мира. Я забрался наверх этой арочной конструкции, и отсюда прекрасный вид на главную улицу древнего Иераполиса. Говорят, что римляне приходили сюда ради целебных свойств этих горячих источников, расположенных здесь повсюду. Чуть к востоку от центра города находится амфитеатр. Говорят, что туда могло вместиться 15 тысяч человек, что несоизмеримо с населением Иераполиса того времени. Но это показывает, насколько в те времена был популярен город для туристов, что-то вроде Лас-Вегаса того времени. И как у Лас-Вегаса, у этого города была не очень хорошая репутация. Недалеко от храма Аполлона образовалась огромная, казавшаяся бездонной дыра, уходившая далеко вглубь земли. Ее называли Плутонием. Предположительно, испарения из этого отверстия в земле даже убивали пролетающих над ним птиц. Языческие жрецы, которые, как казалось, имели власть над смертью, забирались в эту яму и под влиянием паров изрекали пророчества тем, кто их искал. Что-то вроде Дельфийского оракула, о котором мы говорили в путешествии по Греции. Некоторые библейские исследователи считают, что в послании Павла церкви в Ефесе, которая имела отношение к долине Лики, содержится скрытая ссылка на эти предположительные ворота в Нижний мир, называющиеся Плутоний. Слова, написанные в Ефесянам 4:9, говорят о Христе, который «сходил в преисподние места земли». Эта фраза, которая подразумевает именно эту геологическую яму в Иераполисе с окружившими ее языческими мифами, стала ярким выражением Христа, победившего силу смерти. Христос сошел в преисподние места земли и затем вернулся, чтобы провозгласить жизнь Иераполису. Вероятно, этот стих является выражением христианского Евангелия о распятом, воскресшем и победившем Иисусе, восставшем против темного язычества, наполнявшего долину Лики. Но в Новом Завете это не единственное место, где упоминается Иераполис. Павел делает четкое указание на него, упоминая о человеке, который принес сюда Евангелие. Иераполис был упомянут апостолом Павлом в послании к Колоссянам. Он говорит о Епафросе, который насадил церковь в Колоссах и служил в первую очередь здесь, в Иераполисе.

А потом мы в другом городе, который мы посетим, Лаодикию. Библия не говорит, посещал ли Павел Иерополис, но он знал о том, что здесь существовала группа верующих. Вероятно, его близкий друг Епафрас услышал Евангелие от Павла недалеко от Ефеса и проповедовал его в долине Лики. Эти двое мужчин вновь встретились в Риме, когда Павел находился под арестом. Узнав от Епафраса о жителях этого региона, Павел написал свои новозаветные послания Колоссянам и Филимону. Находясь под палящим солнцем сегодняшнего Иерополиса, я испытывал опасную потерю жидкости в теле, но при этом вспоминал уроки географии. Как вы видите, на мне вся карта мира. Здесь у нас Северная и Южная Америка, на этой стороне Африка. Здесь небольшой отросток, это часть Ближнего Востока. Турция, где я нахожусь сейчас. Древняя Малая Азия, вот тут, Западная Турция возле Эгейского моря. Северная часть Средиземноморья. В течение дня я еще вспотею, и здесь добавится континент к востоку, Азия и Россия. Так мы дойдем и до Дальнего Востока. Оставайтесь с нами. Посмотрим, что получится. Несмотря на жару, я намерен найти амфитеатр. По пути я решил исследовать улицы античного Иерополиса, сокровища древности, оставленного римлянами, которые правили в этом регионе примерно со 133 года до 495 года нашей эры. Никакие исследования римских руин не могут считаться успешными, если не изобразить, что ты держишь один из камней. Ребята, давайте помогите мне кто-нибудь. Я долго так не выдержу. И к своему удивлению я понял, что если вы хотите рассмотреть какие-либо руины поближе, то вам стоит прихватить с собой плавательные очки. Это одна из античных минеральных ванн, которую вы можете увидеть в наши дни в Иерополисе. А если у вас орлиный глаз, то вы сможете увидеть около 6 античных римских и греческих колонн под водой. Я думаю, что турки должны были бы принять меня за мускулистую греко-римскую статую, как искусное изваяние физического совершенства. Я решил скрыться, прежде чем соберется толпа. Вы задумывались, как римляне строили античные колонны? Я направлялся к амфитеатру и наткнулся на кладбище римских колонн. Они строили их, устанавливая одну часть на другую. Они проделывали отверстие, вставляли металлический стержень в каждую, закрепляя шайбу по окружности, чтобы части не разваливались, а затем сверху крепили следующие. Римляне активно использовали колонны в своей архитектуре. В древнем мире существовало три классических стиля или ордера колонн – дорический, ионический и коринфский. Римляне позаимствовали стиль у греков, который не менялся практически тысячи лет. Дорический стиль – старейший и простейший. Это обычный вертикальный цилиндр, немного расширенный у основания. У таких колонн не было ни базы, ни верхней части, называемой капителью. Ионический стиль чуть сложнее. Ствол обычно имеет продольные желоба по всей длине, а капитель наверху украшена характерным скульптурным свитком с четырех сторон. А коринфская колонна, которая, как считается, пришла из древнего Коринфа, похожа на ионическую, но вместо свитка капитель украшена резными листьями. Все три стиля можно наблюдать в Колизее в Риме. Дорический стиль представлен по нижнему ярусу, ионический – по среднему, а коринфские колонны видны на верхнем ярусе. Но вам не обязательно ехать в Рим, чтобы увидеть эти колонны. Они активно используются в архитектуре наших дней. Они как прочный символ греческого и римского вклада в западную цивилизацию. Вы найдете их по всей Европе и на многих правительственных зданиях в Америке. В Вашингтоне вы будете окружены ими повсюду. Например, коринфские колонны можно увидеть на здании Верховного суда. Белый дом украшен ионическими колоннами. А на здании Капитолия США есть все три типа колонн. Колонны являются памятниками американской истории и римской архитектуры, которые мы изучаем здесь,
Но римская инженерия не приняла во внимание то, что в Западной Турции часто случаются землетрясения. Это стало одной из причин, почему очень немногие из этих колонн сохранились до наших дней. В те времена, когда римляне контролировали долину Лики, здесь произошло не менее 4 разрушительных землетрясений, которые способствовали образованию каких-то из этих развалин уже тогда. Несмотря на это, каждый раз город отстраивали и восстанавливали. Ведь туристы все так же хотели здесь отдохнуть и по-римски развлечься. Это объясняет и постройку огромного амфитеатра, который был создан при римском императоре Адриане во время активного восстановления города после одного из землетрясений в 60-м году нашей эры. В театре Иерополиса, который вмещал 15 тысяч человек, остались декоративные элементы, хорошо сохранившиеся древние артефакты Турции. Основанием сцены были несколько каменных арок, что создавало под ней коридор. Это очевидно, что римляне знали, как строить амфитеатры. Кстати, землетрясение 60-го года, затронувшее Иерополис и всю долину Лики, дает исторические ссылки на время написания некоторых посланий Нового Завета. Историки утверждают, что послание Павла к церкви в Колоссах было написано до землетрясения в 60-м году. Ведь учитывая, что Павел очень беспокоился за эту группу верующих, и трудно представить, что он мог бы не упомянуть в своем послании об этом разрушительном землетрясении, особенно если они тяжело переживали его последствия. Я почти завершил свое путешествие по Иерополису. Пришел, увидел, пропотел. Настало время вернуться в Добло с кондиционером и направиться в Лаодикию. Лаодикия находится в 20 минутах езды к югу от Иерополиса. И если бы я был невнимателен, я просто проехал бы мимо. Были всего 1 или 2 знака, указывающих, что я еду в правильном направлении. Лаодикия не входит в число главных достопримечательностей Малой Азии. Город представляет собой каменные руины, одиноко раскиданные на фоне девственной природы. В сравнении с возвышающимися древними колоннами Иерополиса, Лаодикия явно проигрывает. Я заметил, что большая часть города мистическим образом оказалась под землей. Если вы поедете в древний город Лаодикия, то увидите, что многое еще в нем не раскопано. Посмотрите на эту римскую арку. Большая ее часть находится под землей. Явно за этим местом не ухаживают. Пока я здесь прогуливался, к моим ногам прилипло штук 12 колючек. А я рекламирую здесь туристические лавки с сувенирами и футболками. И это здорово, потому что нам многое еще предстоит узнать о Лаодикии. Римские арки — очень примечательная черта древних руин. Я доверяю римлянам. Сейчас я лежу на основном камне, который установлен между 2 другими огромными камнями, чтобы скрепить их. Это традиционная постройка римской арки. Римляне заимствовали эту идею у этрусков, что позволило им строить водопроводы, дороги и мосты. Везде, куда бы ни приходили древние римляне, можно найти подобные арки. У основного камня очень интересная особенность. Чем больше веса на него опирается, тем крепче держится вся конструкция. Это новшество. Чем больше вес, тем крепче арка. Стала революционной в архитектуре. Именно благодаря ему не разрушились 3-уровневые водопроводы или огромный Колизей в Риме, которые испытывают невероятно большую компрессионную силу. А учитывая то, что римляне первыми изобрели бетон, использовали известь, вулканический песок и специальную глину, они могли строить такие арки где угодно. Для постройки этих арок были нужны дешевые строительные материалы и менее квалифицированные рабочие, чем для более сложных колонн в греческом стиле. Это прекрасный пример того, как работать умнее, а не больше. Благодаря которому мы восхищаемся и копируем их архитектуру до сих пор. В наше время здания сооружаются с использованием сложных математических расчетов, чтобы они смогли выдержать и снег, и ветер, и землетрясение. Но римляне были не так сильны в математике. Попробуйте сделать сложные расчеты римскими цифрами. Тем не менее, сотни римских сооружений сохранились до наших дней, так что у них что-то получилось.
Лаодикия была конечным пунктом нескольких римских водоканалов, что делало ее коммерческим центром Малой Азии. Вот три составляющих успешного древнеримского города: расположение, расположение и еще раз расположение. Город Лаодикия, руины которого находятся вокруг меня, располагался в одном из процветающих регионов Западной Малой Азии.

15 миль к северу – Иерополис, 10 миль к востоку – Колоссы, чьи холодные источники орошали этот регион. Через Лаодикию протекает река Лика. Это способствовало успешному развитию текстильной промышленности. Лаодикия чувствовала себя очень защищенно в своем процветании и богатстве. А почему нет? Когда римляне захватили этот город, он процветал и был известен развитой банковской системой. А торговля тканями и шерстью стала прибыльной для населения. Также там было медицинское учреждение, в котором готовили лекарства для глаз и ушей. Они имели деньги, изготовляли лекарства против глазных болезней и продавали хорошую одежду. Но в Новом Завете, в Откровении, именно этот город назван нищим, нагим и слепым. Фактически, из 7 церквей, к которым обращается апостол Иоанн, церковь в Лаодикии была единственной, кому Иисус не имел сказать ничего хорошего. А образы, которые он использует в отношении этого народа, бьют не в бровь, а в глаз. Он говорит им: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Уловили мысль? Лаодикийцы знали терапевтическую ценность горячих вод. Их соседи в Иерополисе построили свою империю на этих ресурсах. Также они знали и ценность холодной воды, потому что соседние Колоссы славились своими холодными источниками. Лаодикия не имела ни холодной, ни горячей воды. А многие историки утверждают, что вода, которая по водоканалам поставлялась в Лаодикию, была теплой и безвкусной. Поэтому сравнение лаодикийских христиан с теплой водой касалось их напрямую. Иисус хотел видеть своих последователей преданными для своей цели, а теплые лаодикийцы были отвратительны и бесполезны для Его царства. Иисус предназначил для церкви нести послание, твердо стоять и изменять мир, а не приспосабливаться и тем более не идти на компромисс с окружающей его культурой. Вероятно, многие христиане Лаодикии были ослеплены влиянием той культуры, что не смогли увидеть свое предназначение в мировой истории. К средним векам город Лаодикия полностью исчез. От него не осталось ничего, кроме небольшого холма с безликими руинами. Я теряю сознание. Слишком долго уже за рулем. У меня нет так много времени, и последняя остановка в моем путешествии в долину Лики будет недолгой. Это город Колоссы. Он полностью покрыт слоем земли, возвышающейся над долиной Лики. Есть только несколько обломков колонн и остатки различных сооружений, которые попадаются по пути в древние Колоссы. Неудивительно, что мне была приятна мысль, что этот город, лежащий глубоко под землей, имеет не одно, а два новозаветных послания, которые говорят об этом месте, как об одном из наиболее влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда человека по имени Епафрас. Находясь в заключении в Риме, Павел узнал, что в Колоссах распространяется лжеучение, и он решил написать послание колоссянам, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения утеряно, но мы можем восстановить его на основании послания Павла. Он писал против пустой философии и обольщения, которые проникли в Колоссы благодаря тому, что их населяли самые разные народы. Павел учил, что истинная философия Христова и что в нем сокрыты все сокровища мудрости и знаний. Наверное, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Послание колоссянам радикально преобразовывает тот факт, что в новом творении Бог не проявляет лицеприятия. Павел говорит: «Нет ни иудея, ни еллина, ни обрезания, ни необрезания. Даже рабы и свободные равны во Христе».
Он полностью отвергает предположение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. Во

Христе мы все равны, говорит Павел. В первом столетии эта идея была радикальной и даже опасной. Особенно в то время, когда император сам определял ценность человека, а каждый пятый был рабом, которого считали своей собственностью. Кто-то уверен, что эта христианская идея справедливости и правосудия сделала для формирования западной цивилизации больше, чем что-то другое. Такая идея содержится и в документах основания Америки. Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными, неотъемлемыми правами. Павел учил, что во Христе Иисусе нет разделения на рабов и свободных. И неудивительно, что у него появились друзья среди рабов. Так произошло с беглым рабом одного из членов церкви в Колоссах. Раба звали Онисим, а его господина Филимон. Находившийся в бегах Онисим, который обокрал своего господина Филимона, оказался в Ефесе или Риме. Там он встретил Павла и уверовал, услышав благую весть. Изменение его жизни было настолько радикальным, что он решил вернуться обратно в Колоссы к своему господину Филимону. Павел просит Филимона принять Онисима в свой дом. Это послание включено в Новый Завет, послание Филимону. Филимон имел полное право наказать Онисима, но Павел увещевает его принять Онисима не как раба, но лучше, чем раба, как брата. А мог ли сбежавший Онисим вернуться к своему господину в Колоссы по собственному желанию? Я думаю, да. Если бы он оставался в бегах, то как бы мы узнали о послании? Колоссы так никогда и не восстанавливались после разрушительного землетрясения в 60-м году нашей эры. Руины этого города до сих пор лежат нетронутыми глубоко под этим холмом. Но два послания маленькой церкви в Колоссах оказались сильнее землетрясения, разрушившего город. Ведь в них написаны основополагающие идеи, на которых строится наша цивилизация. В наше время, как и в первом столетии, важны слова апостола Павла, обращенные к верующим в этих небольших городах, о том, что мы должны сеять семена свободы и равенства в сердцах людей по всему миру. Работа еще не закончена. И, как сказал Иисус Христос, поля созрели для жатвы. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаю, что я открыл для себя, Лиза. Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, почему вы не сделаете цикл занятий о браке? Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака, и только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом, 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2.24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
2: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
2: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
2: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
2: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
2: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
2: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
2: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
2: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения.
2: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
2: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом?
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
2: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал «нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил, фарисеи,

0: Постоянно старались уловить его в словах.
1: Уличить в нарушении закона.
0: Да. В нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга?» Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится. Мне это очень нравится.
1: Крепко прилепится.
0: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да. Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
1: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
0: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
1: Мы стараемся есть хорошую пищу.
0: Покупаем ее в специальном магазине.
1: Мы не хотим ничего искусственного.
0: Правильно.
1: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
0: И в чем есть жизнь?
1: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
0: Очень сильно.
1: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
0: Да.
1: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
0: Говоря об искусстве, произведения Микеланджело — потрясающее искусство.
1: Да.
0: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
1: Осквернить ее.
0: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
1: Ее приходилось реставрировать.
0: Приходилось реставрировать, но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
1: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
0: Ну вот оно, законничество.
1: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
0: Уступку.
1: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит, «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
0: Да, должны исполнять изначальный план.
1: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
0: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
1: Да.
0: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
1: Мы эту тему раньше не обсуждали.
0: Ученики Иисуса возразили: если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
1: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
0: Я рад, что Иисус никогда не сказал: «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
1: Ты всегда приятен.
0: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят: зачем тогда жениться? Но Иисус сказал: не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул: ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса: для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
1: Да.
0: Брак не для каждого, сказал Иисус.
1: Да.
0: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
1: Мое любимое место.
0: И мое тоже.
1: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
0: Да.
1: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так: «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят: «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать: как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?
0: Я думаю, что мы ответственны.
1: Мелкое.
0: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
1: Да.
0: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал: «Боже, какие бремена несут люди!»
1: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
0: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак, это было легко?
1: Нет.
0: Так.
1: Нет.
0: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы нет.
1: Нет, нет.
0: Но оно того стоило?
1: Абсолютно.
0: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Да.
0: Так что...
1: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
0: Да, я это понимаю.
1: Ну, в общем...
0: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
1: Да, абсолютно.
0: И я тоже.
1: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
0: Да.
1: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
0: Хорошо.
1: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина – носители образа Божьего.
0: Да.
1: Поэтому, когда наше общество...
0: Не только мужчина и не только женщина. Мужчина и женщина.
1: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак – это атака на отношение Бога со своим народом. А атака на пол – это атака... На образ Божий.
0: На образ Божий.
1: Атака на отражение Бога на земле.
0: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
1: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит.

0: и благословил их Бог. Он благословил их, и мужчину, и женщину, не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
1: Правильно.
0: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги Бытие. Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
1: Послушайте эти слова, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
0: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею, это значит содержать все в порядке. И дальше, «Владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
1: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества — доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости — бесплодие.
0: Верно.
1: Вместо...
0: умножения — разделение.
1: Вместо умножения — разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
0: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
1: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания — нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина?» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
0: Да.
1: Нехорошо. Но Он сказал, «Хорошо весьма», когда мужчина и женщина соединились. Они стали одной плотью. Я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. Я проводил буквально полтора часа.
0: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
1: И я каждый день молился по полтора-два часа. Исходя из моих наблюдений, я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
0: Ну, я еще молилась в машине.
1: Ну да, в машине.
0: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
1: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако, более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
0: Я была чувствительной в духе.
1: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал.

0: нарисовал круг. Потом он сказал, «Теперь весь круг заполни крестиками». Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, «Заполни круг крестиками». Потом Господь сказал, «Проведи линию посредине круга». Я провел линию прямо по центру. Он сказал, «Это половина ты, а вот это Лиза». Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой. Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, «Крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения». А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне. Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
1: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение, я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
0: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
1: А владычество?
0: Состязание.
1: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
0: Верно.
1: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
0: Хорошо сказано.
1: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
0: А единство силы.
1: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
0: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
1: Абсолютно.
0: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы, когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить

это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал, «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо, «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет, «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги, те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо, но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал, «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить, Он знал, что предательство – это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал, «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет.

университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся, исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство – все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все.

Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал: «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам: «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать: «Этот мальчик неудачник, он не сможет отбить мяч». Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал: «Этот тренер спутал меня с моим братом Полом». Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал: он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся!»
Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы. В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано, «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас, но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничение и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь, приготовьтесь идти дальше, приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете, «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал, «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал, «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать, хорошо, что тот бизнесмен был против нас. Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете, этот враг должен был не победить меня, но продвинуть. Стойте в вере, Бог на вашей стороне.
Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать,

ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Чего боятся наши дети? Как вовремя заметить эти страхи и как правильно на них реагировать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Взрослым детские страхи часто кажутся несерьезными. И узнав о том или ином детском страхе, обычно родители говорят: «Ой, такой ерунды ты боишься, стоит тебе из-за этого переживать», или смеются, или ругают ребенка за то, что вот он так беспокоит родителей, жалуясь на какой-то страх. Действительно ли детские страхи, они настолько несерьезны, что взрослые их так воспринимают, и это правильно? Как вообще нужно реагировать на детские страхи?
1: Да. Детские страхи для взрослого могут быть несерьезными, но для ребенка это целая глобальная проблема. Когда ребенок маленький и боится, новорожденный ребенок, он чего может бояться? Это громких звуков. Это ребенок в районе 6 месяцев, до 6 месяцев, где-то громкий какой-то звук произошел, он испугался. Ребенок в месяцев 6 до года, где-то вот он не любит работающих пылесосов, фен, который издает громкие звуки, естественно, он начинает плакать и требовать своим криком, чтобы это выключили. Он этого боится. Но этот страх, он еще, потому что он не знает этих новых звуков. Потом у ребенка до 3 лет есть страх того, что он останется без мамы. И это действительно очень большой страх, потому что он весь мир познает через маму. И поэтому, когда родители хотят детей отдавать до 3 лет в садик, вы посмотрите, готов ли ваш ребенок, готов ли он вас отпустить уже. Потому что действительно страх – это у него великий. Этот страх, он переживает, что он будет без вас. Кто будет ему подсказывать, как жить в этом мире? А все последующие страхи, как правило, детям навязываем мы с вами, взрослые. Ребенок перенимает страх у своих же собственных родителей. К примеру, если мама боится грозы, и когда в очередной раз, когда грянет молния, сверкает молния, грянет гроза, и мама бежит, срочно закрывает все двери, окна, выключает все бытовые приборы, ребенок на все это смотрит, сидит рядом, играет в игрушки, но видит, мама засуетилась. В доме тишина, гремит гроза, и шторки даже закрыла. Что у ребенка возникнет? Он видит паническое состояние мамы. Естественно, если это будет один раз, другой, следующий раз, то ребенок, чуть повзрослев, останется, когда один дома, он то же самое будет делать, и он на неосознанном уже чувстве будет то же самое делать, потому что это делает мама, и мама боится, и ему, по всей видимости, это страшно.
0: Ну, главное здесь не бояться, как я понимаю, конечно, спокойно делать, потому что, в принципе, рекомендуют электроприборы выключать во время грозы.
1: Да. Если мама та же самая боится, если она все-таки в детстве не смогла побороть этот страх, если честно, я тоже боюсь не сильной грозы, но когда порой такая молния сверкнет, да, ты понимаешь, что такой последующий гром будет. У меня иногда, честно говоря, тоже сердце аж стучит учащенней. Я что для этого делаю? Дети на меня смотрят и говорят: «Мам, что это было?» Я говорю: «О, что-то было». Но я пытаюсь не показать им этот страх. И когда в следующий раз... Мы просто берем энциклопедию или в тот же самый интернет-ресурс и смотрим, как вести себя во время грозы. Какие-то курсы мы с ними по выживанию проходим с детьми. И мы знаем четко, что гроза не так уж страшна, если, к примеру, ты идешь по улице и начался дождь. Ты открываешь зонтик и идешь спокойно. Но если во время дождя и еще сопутствует гроза, и ты на улице, зонтик открывать нельзя, потому что металлические предметы притягивают молнии. И часто мы слышим по телевизору, что была гроза, молния ударила человеку в зонтик. И мы знаем точно, что лучше быть мокрым, но живым, чем сухим и мертвым. Зонтик лучше в этом случае не открывать, конечно. И когда ребенок знает, как себя нужно вести, он, естественно, будет спокоен. Другие страхи родителей, которые могут навязывать ребенку, это страх микробов. Везде нас атакуют микробы. Грязные руки, не тронь. В песочницу не иди, там была собачка или киска была. Это не тронь. Носик постоянно подтирают, чтобы никаких микробов вокруг рта не было. Только не... ребенок не успел, еще идя где-то по лестнице до дома доходя, зайди сразу руки помой. Я ничего не хочу сказать плохого в том, что нужно мыть руки сразу после прихода с улицы. Но это не с таким вот фанатизмом нужно делать. Ты руки помыл? Ты еще не помыл руки? Ты плохо помыл? А еще часто родители говорят, дай понюхаю руки, пахнут ли они мылом, достаточно ли ты мыла туда намазал на эти руки. И вот этот страх перед микробами, и была такая история, действительно, в нашей жизни у нас соседка тоже вот так вот растила сына, она очень боялась этих микробов, и она его настолько изолировала от этого вот всего общества микробного, не выпускала на улицу, он все время дома, стерильно, стерильно. Но когда ребенок подрос, он стал подростком уже, он говорит, мама, я хочу уже гулять, говорит, что ты меня не выпускаешь? Он в школу ходил 40 раз, она приходила к нему, еще в те времена для нас вообще было удивительно, чтобы мама приходила в школу, к взрослому ребенку, постоянно руки вытирала ему. И он в итоге очень тяжело заболел. Очень тяжело заболел, и они его еле спасли. Сказали, у него нету никакого иммунитета у этого ребенка. Вы, говорит, где его содержали, в каких стерильных, говорит, условиях? И это, конечно, родительский страх перенялся к ребенку. И этот потом ребенок действительно боялся после такой сильной болезни, чтобы больше этого не случилось, он действительно этого боялся.
0: Но я думаю, что обычно дети таки наоборот делают все-таки. Помыл ручки, помыл, а да. Сам и не думал мыть, и тут же лезет ими в нос, потом ими же хватает печенье, и одно печенье на двоих они с другом жуют.
1: Поделят, да.
0: Да, то есть обычно все-таки да. Вот в отношении микробов им хоть... Да. Говори хоть нет, они все равно руки мыть не будут.
1: Это верно.
0: Но видимо, такое.
1: Но бывают случаи, да, бывают индивидуально такие случаи. Бывает, знаете, если даже не очень хорошо, если оставить ребенка, ну, сам, что найдешь, то и будет твое. Знаете, мир ребенка, он тогда начинается быть собирательный. Была тоже знакомая одна девочка, которая боялась после того, что однажды посмотрела фильм про невидимку, и она считала, что где-то невидимка рядом ходит. Вот такой невидимый кто-то ходит, и она очень боялась оставаться дома. И мы все время смеялись над ней, что она какую-то придумала интересную историю. Мы сначала над ней посмеивались, но потом поняли, что это у человека реальный страх. Потому что мать ничего об этом не говорила, она все время у нее работала. А дочка то фильм посмотрела, то книгу какую-то прочитала. И вот какой-то виртуальный мир в своей голове создала, когда... Взрослый отсутствует в жизни ребенка, не помогает. Ребенок сам создает свой мир. И этот мир, он не совсем правильный, он искаженный. И я помню, что эта девочка иногда часто приходя к ней в гости, она сидела плакала. Я говорю, что случилось, почему ты плачешь? Она говорит, меня родители оставили одно, мне страшно дома. Вдруг невидимка, говорит, ко мне придет, а я его не увижу. И мы с ней вместе посмеялись, звали ее на улицу, чтобы она выходила, с ней вместе играли, ну как-то отвлекали от этого. Потом, когда она выросла, она потом поняла, что это все просто вымыслы, домыслы были, что это все было неправда, и она вот потихонечку избавлялась от этого страха. И другой, и самый важный такой, я думаю, что это самый важный страх детский, это когда все-таки родители ссорятся. Когда родители ссорятся, ребенок любит одинаково и папу, и маму. Какие бы ни были папа и мама, как бы они к нему ни относились, но вот любовь к родителям у ребенка все равно она велика. И когда родители начинают ссориться, оскорблять друг друга, и не дай бог, конечно, если драться или кидать посуду, во-первых, всплеск вот этих эмоций, ребенок это все видит. Потом громкие слова, фразы, шум, это все сжимается сердце у ребенка от страха. И был такой случай, как мне подруга рассказывала, говорит, у меня папа с мамой когда ссорились, папа все время говорил, иди, пока трамваи ходят. И она говорит, я все время в окно смотрела. Говорит, где эти трамваи? Ты и спрашивала у меня, ты не знаешь, как выглядят трамваи? У нас по деревне трамваевка, естественно, никогда не ходила. И автобусов там-то не ходила, не говоря уже о трамваях. Я говорю, я не знаю, как они выглядят, эти трамваи. И мы тогда у взрослых спрашивали, как выглядят трамваи, если вдруг проедет трамвай, чтобы не уехала ее мама, чтобы мы следили за этим. Она вовлекла нас тогда, всю дворовую компанию детей. Она боялась этого трамвая. И когда, потому что папа все время говорил, ну, с мамой ссорится, она говорит, все, я тебе ухожу. Он говорит, уходи, пока трамвай ходит. Это просто брошенная фраза между родителями. Родители поговорили между собой, успокоились. А ребенок действительно очень долгое время, принимает это буквально, и для него эти были страхи настоящими, а она боялась, что действительно этот трамвай пройдет и заберет у нее маму. И однажды, когда отец ее куда-то забрал, она подошла ко мне и попросила, говорит, постой возле дома, чтобы мама никуда не ушла. Действительно, это действительно очень большой страх. И сказать, откуда эти берутся страхи. Страхи мы сами, детей, порождаем этими страхами, когда говорим, если ты будешь себя плохо вести, придет милиционер, Это в лучшем случае. И тебя заберет, тебя поругает. Ты плохой мальчик, и тебя посадят в тюрьму. Либо ты вот кричишь сильно, а там бабайка. И она тебя слушает, как ты себя ведешь. Что можно сказать ребенку? Ребенок, естественно, начинает бояться. Бояться какую-то бабайку, непонятно, как она выглядевшая. Этих всех милиционеров по пути, которые ему будут встречаться, потому что он будет думать, что этот милиционер именно за ним идет.
0: Но взрослый-то думает, я сейчас его напугаю.
1: Конечно.
0: И он перестанет себя вести плохо.
1: Да.
0: Будет слушаться. А эффект получается какой от
1: этого? Да. Меня мама лично никогда не говорила, что я себя плохо веду. Но однажды в деревне, когда мы были у бабушки, над поляной летал орел, такой красивый летал. Я говорю, мам, что это за птица летает? Она говорит, это орел летает. И он так парит красиво на полях. Я говорю, а почему он так вот по кругу кружит? А она говорит, плохих детей ищут, кто себя плохо ведет. Ну, просто блурошенная фраза. Но она мне никогда не говорила, что я себя плохо веду. И я все время после этого, когда была в поле, видела этого орла, я думала, а может быть, я себя плохо веду, да не знаю, и он меня сейчас хочет забрать. И я стремглав мчалась домой, и я помню, каждый раз, когда видела орла, бежала домой, прибегала, запыхавшись. Мама говорит, что случилось, почему ты дома сидишь? Я говорю, да нет, нет, ничего. И все время в окно глядела, не улетел ли орел. Ну, я, потом-то я уже, когда выросла, я поняла.
0: Да, вот взрослым большой такой знак.
1: Да.
0: Как дети воспринимают этот мир? Нам кажется, мы пошутили, это естественно.
1: Да.
0: Посмеяться так, чуть-чуть припугнуть. А для ребенка это огромный страх, который может потом неизвестно во что перерасти.
1: Да.
0: Как бы какие-то, может быть, с психикой нарушения.
1: Однозначно,
0: возникнут.
1: Однозначно. И этот травмирующий опыт с детства, он перетекает во взрослую жизнь. Потом, когда ребенок вырастает, он чего-то может бояться, если ему говорят, что он все время плохо что-то делал, или что-то, если он сделает, придет кто-то. И это из детства эта бабайка может перерасти в того же начальника в работе. Ребенок может бояться сделать какой-то новый шаг, какое-то новое движение бояться сделать, потому что это будет уже не согласовано. И такие люди, они, как правило, очень стеснительные, закомплексованные. Они не нацелены вот на успех, на достижение какого-то результата. Они идут уже по натоптанному пути. И, конечно, таких людей очень жаль. Но, конечно, существует борьба и с этими детскими страхами. И очень часто психологи говорят о том, что как бороться с этими детскими страхами, если все-таки у ребенка он есть. И психологи, конечно, советуют часто рисовать эти страхи детские, вымышленные. Давай мы с тобой его нарисуем, как он выглядит. Нарисуй ты мне на бумажке его. И когда ребенок начинает рисовать, мы вместе с ребенком начинаем дорисовывать какие-то интересные сюжеты, разворот этих событий, как это все может пройти и как этот страх может стать безобидным. Потом можно проигрывать эту ситуацию. Если ребенок чего-то боится, вы можете в театральной какой-то постановке обыграть, как если ты сейчас боишься это, как это может закончиться, как ты можешь победить этот страх. И уже дома вместе с мамой, с папой ребенок побеждает, учится побеждать этот страх, он учится бороться, у него вырабатывается иммунитет к этому страху. И такое очень тоже, ну, важно, наверное, все-таки познакомиться с этим страхом. Откуда он? Как вот? А вот, допустим, ребенок...
0: Понять, как он появился, да?
1: Если, к тому же, как вот гроза, то узнать, как вести себя при грозе, и ничего не стоит бояться, меры безопасности. Если ребенок боится пауков домашних,

0: Это же не какие-то монстры, которые его поглотят. Нет, абсолютно. Это простые безобидные паучки, которые тем более людей не кусают. И можно почитать интересные истории, какую пользу приносят пауки. А то можно посмотреть, какие красивые паутины плетет паук. И об этих же домашних пауках, что ничего страшного нету. И когда ребенок узнает информацию об этой вещи, той или иной, он перестает этого, конечно, бояться. Может быть, он даже заинтересуется в своей жизни. Я помню, у моей подруги тоже сын все время боялся пауков, и она все время ходила искала этих пауков, чтобы дома не было. В итоге потом, когда он вырос, он пошел, поступил на биологический, потом... Он стал изучать этих пауков. И что удивительно, он их настолько полюбил, этих животных, насекомых. Вот, и что ему и его это заинтересовало. Поэтому страхи из детства, порой часто мы сами детям их внушаем. Если мы, как родители, этих страхов внушать не будем, дети ничего, конечно, бояться не будут.
1: Но все-таки для маленького ребенка как-то естественно бояться,
0: да.
1: Например, собак,
0: конечно.
1: И вот иногда родители говорят: трусишка, угу. Не бойся. А
0: вот притом сама дрожит при виде слова.
1: Да, ну неизвестно, да. Но даже если ты не боишься собаку, своего ребенка ты называешь трусом. И он еще, может быть, еще большую вину чувствует за
0: конечно.
1: Свой страх.
0: Он понимает, что он не соответствует шаблону родителям. А mm-hmm. родители обрисовали некую такую картинку, которым должен выглядеть ребенок. То есть для ребенка они обрисовали эту mm-hmm. картинку. И ребенок понимает, что он к этому шаблону не подходит абсолютно. И когда говорят «трусишка», естественно, ему это, во-первых, обидно. Во-вторых, он понимает, что не соответствует тому, чего они хотят в нем видеть. И, в-третьих, ребенок закрывается от родителей. Он потом не скажет о своем страхе. Он это будет внутри
1: будет
0: себя
1: стыдно,
0: сдерживать. Да?
1: Да.
0: А потом почему-то у ребенка заикается, почему-то наш ребенок. Ой, что-то случилось, мой ребенок стал заикаться. А заикание – это не что иное, как внутренняя какая-то некая угроза, которая внутри сдерживаемая.
1: НРС может тоже.
0: Да, НРС, ночной, дневной, да. Однозначно, нервный тик может быть. Ночью ребенок с того ни с сего начинает кричать и плакать. Мы думаем: о, что случилось? Ты себя, наверное, плохо вел, ты перевозбудился. А вроде ты себя так спокойно ведешь, но ты перевозбудился, наверное, раз ты кричишь. Но на самом деле это все внутренние страхи, которые ребенок уже не может сказать взрослому, потому что взрослый его не понимает. И считает, что страхи его беспочвенны, что ничего страшного в этом нет. Для ребенка это страшно, для него это целый мир. И взрослому нужно, конечно, войти в этот мир и помочь ребенку с этим справиться, чтобы потом в дальнейшем ребенок был успешным и добивался своих целей.
1: Да, действительно, Олесь, мы часто смотрим на ребенка как на такого же взрослого в миниатюре. Но на самом деле мир ребенка, он очень сильно отличается от мира взрослых, и нужно его понимать и не упрекать за страхи, а помогать. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: После того, как Иеса допомог очень многим птицам, вся стая отдыхала. Обычно после таких важных событий Иесаду нужно было какое-то время побыть одному. Поэтому он отправился в пустыню, а мы планировали наш обратный путь к кипарису.
1: Давайте в небо, пока не стемнело.
2: Хорошая идея! Я боюсь темноты! В ней плохо видно, а я люблю, когда все видно!
3: Не бойся, Том, все будет хорошо.
2: Конечно, если будет луна, то я смогу видеть.
4: Хватит языком трепать, пора взлетать! Он еще больше нервничает, чем пескарь среди акул!
0: Был прекрасный день для того, чтобы лететь, парить и скользить по ветру.
3: В такой день хорошо быть птицей.
0: Очень скоро погода начала меняться. Небо потемнело, подул резкий ветер.
2: Больше никаких уроков полетов на сегодня. Матиас! Матиас! Ты где?
5: Ой! Прости, мама!

0: Все машу и машу крыльями, но остаюсь на одном месте.
1: Так оно и есть. О-о-о. Этот ветер круче, чем рагу из червяков в солнечный день.
2: Если будем держать курс, то сможем попасть на тот берег.
3: Не смогу, я очень устал.
4: Ветер слишком сильный. Нужно найти место для приземления.
1: Мы посреди озера. Как насчет приводнения?
3: Можно было бы, но я не умею плавать.
0: Я тоже. И я. Для меня даже проблема принять птичью ванну.
2: Смотрите, как насчет вон того островка?
1: Летим к нему!
5: Иесода приземлился в пустыне и вновь стал изучать писание древнего мудреца.
6: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе.
7: Так. Ты мог бы сейчас сделать очень много хороших и полезных дел, а вместо

0: Этого сидишь здесь и читаешь этот древний свиток.
1: Мудрость лучше глупости. Как и свет лучше тьмы.
0: Ну вот ты опять. Говоришь цитатами, но это пустая трата времени.
1: Это лишь твое мнение.
0: Кто знает, какие неприятности сейчас у твоих друзей. Честно говоря, даже не знаю, кто из нас поступает глупее. Я разговариваю с тобой или ты, слушая меня?
1: Ни один воробей не упадет без ведома моего отца.
0: Загадки, загадки, загадки. Я уже устал от твоих постоянных загадок.
2: Это не остров!
3: Это просто большое старое бревно!
4: Я больше не могу махать крыльями.
3: Попробуем вот что. Джек, Джейкоб, не могли бы вы сесть на оба конца бревна, чтобы его уравновесить?
2: Можем попробовать.
3: Осторожно!
2: Эти волны больше, чем гигантская тыква во время сбора урожая.
3: Ты сказал тыква или ты куда? О, вот еще одна волна!
5: Вода такая холодная
6: и мокрая.
4: Нам всем необходимо отвлечься, чтобы не думать об опасности.
5: Когда я была маленькой и чего-то боялась, мама пела мне одну песню.

0: Это прекрасная песня, Мэгги.
1: Спасибо. Да, и мне уже стало лучше.
2: Да, и мне тоже. Но посмотрите на эту волну.
0: Она огромная.
3: Ой, нужно убираться отсюда.
2: Вот только нам некуда.
3: Держитесь крепче!
2: Все целы?
0: Целы. Понятие очень-очень относительное.
1: Меня что-то держит за лапку.
4: Это я. Извини.
3: Еще одна.
2: Держись за меня, приятель. Эй, что это там? Надеюсь, не очередная волна.
0: Если так, то нам конец.
1: Это что, призрак?
2: Это Иесада. Он идет по воде.
4: Зачем ему ходить по воде?
2: Наверное, это легче, чем летать в такую погоду. Иесада, иди сюда!
5: Не нужно бояться.
2: Не знаю, как можно не бояться.
5: Иди ко мне, Рокки.
2: Идти по воде?
5: Да. Иди.

0: имей веру.
1: Ну ладно, я иду.
2: Я и не знал, что голуби и бюльбюли могут ходить по воде.
3: Они не могут.
4: У них даже нет перепончатых лап.
2: Но как же тогда и Есада, и Роки ходят по воде?
3: Верой.
5: Это чудо.
2: Так и знал, что ты это скажешь.
1: На помощь! Спаси меня!
0: Роки, почему ты засомневался?

0: Ничего себе! Это было еще более удивительно, чем колибри, летящие задом против ветра.
1: Ты скажешь или мне сказать?
2: Давай ты.
1: Это чудо!
3: Я-то думал, что не попались. Как он это делает? Ничего, скоро будет смена прилива, и все почувствуют на себе мой гнев.

0: Живее, Матиас.
1: Иду, мама. На этот раз я взлечу.
2: Мой малыш.
1: Ой!
0: О, Матиас.
1: Что точно взлечу.
0: Уже скоро, мой утенок. Имей веру.
3: На следующее утро нас переполняло чувство счастья и веры.

0: должны жить верой, а не зрением.
1: Мы верим в тебя, Иесуда.
2: Мы отдали все, что у нас было, чтобы быть с тобой.
3: И даже то, чего у нас не было.
4: Поэтому мы всем рассказываем твой девиз.
5: Любой, кто имеет веру, сделает то же, что и я, и сделает даже больше.
0: Вот это уже кое-что!
3: За одну ночь и один день мы узнали так много. Мы никогда не должны забывать, что все возможно с верой.
6: Имей веру! Я лечу! Я лечу! Я правда лечу! Ура! Лечу.
3: Поверь, и ты увидишь, как с верой взлетишь.
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали: Андрей Вельконик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин.
1: Воображение. Чем его кормить? Сегодня мы снова встретимся с ежиком Тони. Это был дождливый день, поэтому Тони остался дома. Он посмотрел мультфильмы, а потом сел играть в компьютерные игры.
2: Так, эти игры мне надоели. Нужно поискать что-то новенькое и интересное.
1: Тони нашел не очень хорошую игру. Там бегали какие-то страшные животные. У них был жутковатый вид, они рычали и даже хотели укусить.
2: Давай, лови его. Ух ты, какой! Смотри, какой, а! Давай, нападай!
1: Тони, ты что забыл? Я не разрешаю играть тебе в такие игры. Потом будешь бояться, сказала мама.
2: Мама, да ты что, я бояться? Я же не маленький, что тут бояться? Это же всего лишь игра.
1: Все равно, выключи ее, пожалуйста, и больше не включай.
2: Ну, ладно, выключу.
1: Тони выключил компьютер, хотя он все равно был возмущен.
2: И ничего там страшного нету. И вообще, я ничего не боюсь. Это же всего лишь игра.
1: Дождик капал за окном, а Тони нашел себе новое занятие. Он стал рисовать тех страшных животных из игры и играть ими.
2: Давай, лови его. Давай, нападай.
1: Наступил вечер. И Тони улегся в свою постель с надеждой, что завтра будет солнечный и веселый день. В комнате погас свет. Вот только уснуть ежик никак не мог. Ему было как-то не по себе. Ему казалось, что в комнате еще кто-то есть. Когда он закрывал глаза, то видел тех страшных животных. Ему стало страшно. Вдруг ему показалось, что в комнате сидит большой и страшный медведь. Тони позвал маму.
3: Мама! Мама!
1: Когда мама вошла в комнату и включила свет, то страшным медведем оказался милый плюшевый мишка. Кое-как Тони уснул, но спал плохо. Ночью ему тоже снился какой-то беспокойный сон, и он встал не отдохнувшим и угрюмым. Дождя не было, и мама попросила Тони сходить в магазин. Веселый Тони выбежал из домика и побежал по тропинке в лесной супермаркет.

0: Внезапно он остановился. Ему стало страшно.
1: Ой, ой.
0: Ёжик делал маленькие шажки. Ему казалось, что за деревом сидит большой и страшный волк. Вот он видит его спину.
1: Ой, что это? Ой.
0: Тони шел, дрожа от страха. Вдруг он услышал какой-то страшный звук. Ой! Тони так испугался, что стремглав побежал домой.
2: Помогите!
0: Хотя боялся он совершенно зря. Это угукала сова, которую ежик разбудил, случайно наступив на сухую веточку. А за деревом не было никакого волка. Это был всего-навсего большой муравейник. Тони прибежал домой весь взъерошенный и перепуганными глазами смотрел на маму.
2: Мама! Мама!
0: Тони, что случилось? И где хлеб? Спросила мама.
3: Мама! Ой, ой, там, мама!
0: Тони признался, что он боится, и ему страшно даже в магазин сходить.
4: Это все твое воображение,
0: сказала мама.
3: Воображение? А что это такое?
0: Тони никогда раньше не слышал о нем.
4: Воображение – это твое умение представлять и рисовать у себя в голове какие-то картины.
3: А, вроде бы понятно, но почему оно у меня такое? Я не хочу такое воображение. А можно мне другое? Оно мне, видишь, какие картины рисует? Страшные.
4: Ты его просто не тем кормил.
3: Ого, оно еще и кушать любит, а меня не съест?
0: Заволновался ежик.
4: Нет.
0: Засмеялась мама.
4: Давай проведем эксперимент, и ты все поймешь.
0: Мама дала Тони лист бумаги, фломастер и пластилин. Тони нужно было изобразить яблоко. Ёжик с легкостью сначала нарисовал яблоко, а потом слепил его.
4: Вот видишь, сказала мама, это яблоко и это яблоко.
3: Ага,
0: согласился Тони.
4: Ты работал с тем, что я тебе дала. Когда ты взял фломастер, нарисовал его, а с пластилина слепил. Точно так же и твое воображение. Оно работает и что-то придумывает с того, что ты ему даешь. Вот вчера ты накормил его не очень хорошей пищей, страшными компьютерными играми. Вот оно и работает с тем, что ты ему вчера дал.
3: А что же мне теперь делать?
0: С ужасом спросил Тони.
3: Как мне от него избавиться? Оно мне не нужно.
0: Сквозь слезы сказал ежик.
4: Нет, воображение очень нужно нам всем. Просто покорми его чем-то другим, хорошим, радостным и полезным.
0: Ежик очень обрадовался, что все можно исправить. Он ответственно принялся кормить свое воображение. Почитал интересную книгу, потом смотрел передачу о исследователях подводного мира, рисовал, играл с друзьями. Тони даже не заметил, как страх и боязнь исчезли. Зато появились идеи, как исследовать огород возле дома и провести археологические раскопки. Мама очень обрадовалась, что Тони избавился от страха, но раскопки проводить не разрешила. Тони не огорчился и придумал с ребятами новую игру под названием «Исследователи».
3: Фу, какая замечательная вещь – это воображение! И как важно его кормить правильной едой!
0: Сделал вывод ежик. Действительно, Умение мечтать, придумывать, фантазировать – это чудесный творческий дар. Но важно помнить, что воображение использует то, что ему дали. Поэтому так важно кормить его хорошей, доброй и поучительной информацией. А чем ты кормишь свое воображение? Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Привет, друзья! Добро пожаловать на Gospel в Америке. Я себя чувствую как Джонни Эпплсид. Помните такого? Это исторический человек в Америке, который путешествовал повсюду и садил семена яблонь. Его так и назвали — Джонни Яблочное Семя. Он, наверное, был нашим первым защитником окружающей среды. Я себя также чувствую, потому что куда бы он ни пошел, его приветствовали. Его приветствовали и индейцы, и поселенцы. Он любил их, и он приносил добрые вести всем. И этим и занимается наша программа. Я словно музыкальный Джонни Яблочное Семя. Вы не услышите ничего, кроме хороших новостей, включая нашего первого гостя сегодня. Ему уделяют много внимания в кругах современной христианской музыки из-за его популярного альбома «Высечен в камне». У него было 4 песни номер один, и он был признан лучшим исполнителем кантри по опросу журнала современной христианской музыки. Он из города Моно, штат Теннесси. Мы поговорим об этом с ним. Он скоро запишет свой третий альбом, и мы рады, что он здесь, и что он споет песню «Напиши на моем сердце». Итак, Брайан Берретт.

Брайан Берретт, это прекрасно. Это прекрасная и серьезная молитва. Я люблю эту песню, я слышал ее много раз, и я не могу не думать о персте Божьем, который драматически писал на каменных скрижалях, когда Моисей принес их вниз. И это прекрасно. И это настолько прекрасно, что они постоянно смотрели на эти скрижали. Но более прекрасно то, что перст Божий пишет на плотяных скрижалях наших сердец. Это отличная песня. Ты ее сам написал? Нет, мои друзья написали. Скотти Кей и Дуайт Лайлз. Держись за них. Я так и сделаю. Я не поверил, но я думаю, что ты первый артист на нашей передаче из города Моно, штат Теннесси. Возможно, я и есть первый артист из Моно, Теннесси. Без сомнения. Мы говорили об этом, и я спросил, откуда ты, и ты сказал, Мефрисборо, и добавил, вообще-то это Моно, но никто не знает, где такая Моно. А насколько он большой или маленький? Может, лучше большой? Моно? Может быть, там пару сотен человек? Пару сотен человек. И это включая семью Берретт. Да, семья Берретт и все родственники Берретт. Я из Моны, где четыре поколения Берреттов жили до сегодняшнего дня. Я восхищался твоей гитарой и тем, что ты играешь на гитаре. Это прекрасный, милый звук. И, очевидно, эта гитара видала виды, и ты сказал, что она принадлежала твоему отцу, кто сам является певцом. Он играет на гитаре и поет. Он научил меня играть на гитаре, когда мне было 11 лет. И эта гитара с 1956 года. И это фирма Gibson J45, и он на ней играл, и на ней много шрамов. Да, много всего на этой гитаре, много ушибов и синяков. Но как наши жизни и наши сердца, из-за этого она стала звучать даже лучше. Звучание лучше, когда на ней отразился опыт. Он также был записывающим артистом, не так ли? Да, он записал один сингл в 60-х под именем Уайн Берретт, хотя его имя Берри Берретт. Кто-то изменил это? Кто-то изменил это. Мое полное имя Брайан Берри Берретт, 3Б. Ему нравилась музыка, и в то время рок-н-ролл и кантри не были столь разделены. Они были слиты вместе, и он играл в таком стиле. Я очень рад за твою музыку. У тебя много песен, но много синглов номер один. Людям это нравится, как ты поешь и что ты поешь. И мне понравилось твое описание самого себя. Почему бы тебе не сказать людям, что ты думаешь о себе? Я считаю, что я проповедник с гитарой. Я словно служитель, и музыка — это прекрасный инструмент, который я использую, чтобы поделиться посланием и тем, что у меня на сердце, и тем, что Бог делает в моей жизни. 7 лет назад моя жизнь радикально изменилась, и я был рожден свыше, и музыка приобрела совершенно новое значение, потому что это не для себя, я пытаюсь отдавать. Я пытаюсь вычислить, 7 лет назад, 7 лет назад, я думаю, ты был вот такого роста. Я весь свою мать. Я немного старше, чем я выгляжу. Она прекрасная женщина, которая грациозно стареет. Но ты тоже. И ты тоже. Да, ты сказал мне, что ты поешь на концертах и также гастролируешь, и также тебе приходится петь в общественных местах, где собирается много молодежи, много молодых людей. И следующую песню ты обычно поешь для них? Я всегда ее пою. Это песня о человеке, смотря на которого мы говорим, из него ничего не получится. Но Бог может изменить любую жизнь. Здорово. Эта песня — хит, и Брайан Берретт споет ее для вас.

Большое спасибо, большое спасибо. Брайан Берретт. Я сказал Брайану, что если бы Элвис был все еще здесь, он бы захотел спеть эту песню. Но это песня Брайана Берретта. Это Брайан Берретт. Между прочим, вы сейчас видите адрес, и я хочу, чтобы вы написали мне. Вот почему адрес на экране. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать следующего гостя для следующей передачи и нашу музыку. Может быть, вам понравился наш исполнитель, и вы напишите и скажите, я хочу еще раз его услышать. Может быть, у вас какой-то другой выбор, другие вкусы, и вы предпочитаете другую музыку. И когда вы пишете, мы помещаем все письма и все открытки в один мешок, и потом мы вытаскиваем некоторые письма, и мы отправляем тем, кто написал письма, компакт-диски или кассеты музыки с нашей передачи. Может быть, это будете и вы. Все, что вам надо сделать, это написать мне. Мой следующий гость был на гастролях в Западных Соединенных Штатах, исполняя песни из его нового альбома «Отдавая тебе больше». Он родился в Калифорнии, а сейчас живет в Сиэтле со своей семьей. И он пишет песни для нового альбома. Он споет песню «Верен и готов». Поприветствуйте, Тони Мор.

Вы должны быть рады, что вы смотрите передачу «Gospel в Америке». Я надеюсь, что программа для вас проходит так же быстро, как и для меня. Я даже поверить не могу, что программа заканчивается. Я спою одну песню для вас тоже. И я надеюсь, что вы напишете мне по адресу, который вы видите на вашем экране, и вы поможете мне выбрать песни и певцов, и музыку для будущих программ «Gospel в Америке». Потому что мы действительно читаем ваши письма, и чтобы доказать это, мы проводим лотерею, и мы отправляем вам компакт-диски и кассеты музыки, которая была на наших программах. Так что напишите мне. Я уже говорил, что я записал альбом «Звездное знамя», в котором есть наш национальный гимн и другие отличные патриотические песни. Мы считаем их патриотическими песнями, но все они, включая национальный гимн, евангельские песни, потому что они говорят о том, что Бог — наш источник, что Америки не было бы без Бога, что нет надежды в Америке без Бога. И я хочу сейчас исполнить одну из этих патриотических и евангельских песен, потому что это прекрасная песня Республики Америки.

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
0: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.

0: ведь я хорошая католичка. И голос Божий снова спросил меня, это правда? Я доехала до дома, вошла в дом, мама готовила на кухне, и я сказала, «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
1: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
0: У меня была гипогликемия. И впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.
1: Прикованная к постели в течение 2,5 лет, это ужасно. Мы скоро вернемся.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар. Как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра... самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которую я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. Прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу?

0: Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
2: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
2: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
2: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру. Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
2: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
2: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
2: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. И так вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
1: Да.
2: Расскажите об этом.
1: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь. Мы с мужем выбрали машину, и она заплатила и за машину, и страховку, и налог на дорогую машину. Все.
2: Но у вас были еще нужды. Вы потеряли дом. Итак, вы нуждались в новом доме.
1: Мы нуждались в новом доме. Мы потеряли наш дом, и нам нужен был новый. Спустя 3 недели после покупки машины раздался второй звонок от той же женщины. Она сказала мне, что Бог побудил ее дать нам чек на сумму $95,000.
2: Дебра, почему Бог сделал это для вас?
1: Потому что Бог верен. И потому что мы служили Богу, мы любим Бога, и Бог любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
2: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
1: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека. Она от рождения была калекой. И она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
2: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
1: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви. Она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог целил ее.
2: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать.

0: И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось.
1: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал: «Здесь есть глухой мальчик». Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
0: Мог ли он говорить?
1: Да.
0: Потому что когда человек глух, иногда
1: он... Да, он заговорил. Я обернулась и спросила: «Ты слышишь меня?» И стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
0: Когда действует дар, называемый словом «знание», в твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
1: и человек исцеляется. Я получила дар «знание» около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.
0: Я верю, что... Именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Меня исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
1: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
0: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал и присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг, пока вы говорили. Я верю, что сила Божия движется. И я слышал, чья-то шея, а до этого чья-то спина, были исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово «знание» на ваших богослужениях.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать... аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ, Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово «знание». Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что, если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. 3 или 4 одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
0: Я поддерживаю то, что советует Библия, потому что через Слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема, которая переходит от поколения к поколению, от деда к внуку, которая перешла и к вам, от поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
1: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу, чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
0: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет, на небеса или в ад. Она молилась Богу и не знала, куда пойдет. Видите, вам нужно общение, а не мертвая религия. И еще она говорила о мире. У нас есть слово на еврейском языке. Это слово «шалом». «Шалом» означает полный мир. Мир в вашем духе, в вашей душе, в ваших чувствах и в вашем теле. Я знаю, что некоторые из вас, слушающих меня, верите в Бога, но не общаетесь с Ним. Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал. Я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи. Прости меня, Господь. Занимался оккультизмом. Прости меня, Господь. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И сейчас я чист. Сейчас я чист. Иисус, ты мой Мессия и Господь. Господи Иисус, войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом. Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой Дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О Боже, я не хочу всего этого ради любопытства. Я хочу этого всем сердцем. Я так нуждаюсь в Тебе.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фитцгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года. Там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12 парням было по 17, пятерым 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме.
Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен.

Господен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале, рано или поздно, проходя по улице свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улица свободы встречается с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась. Я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улице свободы. При пересечении улиц церкви и свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы – это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы, но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля — исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место.
Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. Я дам вам жизнь и жизнь в избытке. Некоторые говорят, я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями. Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит, «Можешь идти своим путем, тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя». Вы должны решить. Вы должны решить. Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это мое тело, делаю, что хочу. Вы на улице свободы, но рано или поздно, если будете продолжать приходить в церковь Святого Духа, она пересечется со Словом, и Слово спросит вас, знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа, живущего в вас, и вы не свои. Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые суть Божия. Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал, «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал, «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все?» Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение. Но Иисус говорит, отдай все. Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц свободы и церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит, вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной. Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии, «Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все». Но Иисус бьет по самому больному. «Отдай все». Господь сказал мне, «Я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас. Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым, умирающим стариком. На смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса.
Но вместо этого он сказал: «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием — это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите: «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц свободы и церкви гласит: «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря: «Ад набросился на меня всеми силами, но крест по-прежнему непобедим». Этот крест стоял посреди руин, посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И 4 атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест. Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата: «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата: «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах свободы и церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает: «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я.
Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет.

Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам: «Возвращайтесь ко кресту». Когда вы идете по улице свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица свободы встретилась с улицей церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест — это камень преткновения. Для Елена — безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен, непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах свободы и церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто произнесите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса». Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаешь, что я открыл для себя?

0: было другое. Но когда мы увидели, что само определение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
0: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака, и только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака.
1: Как мне это нравится.
0: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
0: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
0: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
0: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея, но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2.24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
0: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
0: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
0: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
0: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
0: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
0: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
0: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
0: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения.
0: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко.

0: Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
0: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом?
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
0: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал «нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил. Фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
0: Уличить в нарушении закона.
1: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
0: Крепко прилепится.
1: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да! Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
0: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
1: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
0: Мы стараемся есть хорошую пищу.
1: Покупаем ее в специальном магазине.
0: Мы не хотим ничего искусственного.
1: Правильно.
0: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
1: И в чем есть жизнь?
0: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
1: Очень сильно.
0: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
1: Да.
0: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
1: Говоря об искусстве, произведения Микеланджело — потрясающее искусство.
0: Да.
1: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
0: осквернить ее.
1: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
0: Ее приходилось реставрировать.
1: Приходилось реставрировать, но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
0: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
1: Ну вот оно, законничество.
0: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
1: Уступку.
0: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит, «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
1: Да, должны исполнять изначальный план.
0: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
0: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
0: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили, если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
0: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал, «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
0: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят, зачем тогда жениться? Но Иисус сказал, не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул, ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
0: Да.
1: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
0: Да.
1: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
0: Мое любимое место.
1: И мое тоже.
0: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
1: Да.
0: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так, «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят, «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать, как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?
1: Я думаю, что мы ответственны.
0: Мелкое.
1: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
0: Да.
1: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал, «Боже, какие бремена несут люди!»
0: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
1: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак — это было легко?
0: Нет.
1: Так.
0: Нет.
1: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
0: Нет, нет.
1: Но оно того стоило?
0: Абсолютно.
1: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Да.
1: Так что...
0: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
1: Да, я это понимаю.
0: Ну, в общем...
1: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
0: Да, абсолютно.
1: И я тоже.
0: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
1: Да.
0: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
1: Хорошо.
0: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина – носители образа Божьего.
1: Да.
0: Поэтому, когда наше общество...
1: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
0: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак – это атака на отношение Бога со своим народом. А атака на пол – это атака... На образ Божий.
1: На образ Божий.
0: Атака на отражение Бога на земле.
1: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
0: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит, «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
1: Правильно.
0: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
1: Послушайте эти слова, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
0: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею, это значит содержать все в порядке. И дальше, «Владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
1: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества — доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости — бесплодие.
0: Верно.
1: Вместо...
0: Умножения — разделение.
1: Вместо умножения — разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
0: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
1: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания — нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит: «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит: «Какой мужчина!» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному».
0: Да.
1: Нехорошо. Но Он сказал: «Хорошо весьма». Когда мужчина и женщина соединились, они стали одной плотью. Я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. Я проводил буквально полтора часа.
0: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
1: Я каждый день молился по полтора-два часа, исходя из моих наблюдений. Я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
0: Ну, я еще молилась в машине.
1: Ну да, в машине.
0: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
1: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
0: Я была чувствительной в духе.
1: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне: «Возьми лист бумаги и нарисуй круг». Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал: «Теперь весь круг заполни крестиками». Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал: «Заполни круг крестиками». Потом Господь сказал: «Проведи линию посредине круга». Я провел линию прямо по центру. Он сказал: «Это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой». Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал: «Крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы». Вот что Бог сказал мне: «Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение». Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
0: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила: «Что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная». Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
1: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
0: А владычество?
1: Состязание.
0: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
1: Верно.
0: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
1: Хорошо сказано.
0: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
1: А единство силы.
0: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
1: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
0: Абсолютно.
1: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Важные решения. Президент Трамп взвешивает варианты следующего этапа войны с Ираном, а премьер-министр Нетаньяху планирует принять меры в отношении марионеток Тегерана. Также анализ Игаля Кармона о растущем влиянии Турции на Ближнем Востоке и ее амбициях в отношении Иерусалима. И еще «Голос из пустыни», свиток Исаии, которому 2000 лет, теперь выставлен на обозрение. А также подготовка к Йом-Кипуру, священному дню еврейского календаря. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи и Иерусалим». Вы смотрите спецвыпуск программы «Место встречи и Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свонсон. Президент Трамп на перепутье по поводу Ирана. Он должен решить, хочет он уничтожить Иран или нет.
0: Новые сообщения вызывают вопросы о роли России в ударах Тегерана по американским войскам. В Израиле премьер-министр Нетаньяху обещает свергнуть исламский режим и его союзников.
1: На предвыборном митинге в Северной Каролине президент Трамп заявил, что война с Ираном может вскоре закончиться. Он сказал собравшимся, что Иран хочет сделку, но не готов к ней. Их громят, и они так сильно хотят договориться, что звонят и говорят об этом. Но, по-моему, они еще не готовы. Хотя мы, конечно, можем договориться в любой момент. В то время как Трамп говорит о прекращении войны, фотографии, полученные эксклюзивно CBS News, показывают, какой ущерб нанесли иранские атаки американским базам по всему Ближнему Востоку. Эти снимки были предоставлены действующими военнослужащими на условиях анонимности. Сейчас возникают новые вопросы о том, как Иран мог нанести некоторые из этих ударов. CNN сообщает, что российские спутники, возможно, предоставили Ирану разведданные, в том числе перед ударом 27 марта по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены американские военнослужащие. По имеющимся данным, российские спутники пролетели над целями перед иранским ударом. Недавно обнародованное видео Пентагона демонстрирует, на какие невероятные меры пошли американские военные, чтобы вернуть домой двух сбитых американских летчиков. Один из них, известный как «Браво», выжил после того, как из-за неисправности парашюта упал на землю со скоростью, по оценкам, от 70 до 100 миль в час. «Мой парашют был поврежден во время атаки. Когда я поднял глаза и не увидел его над собой, меня охватил ужас». И тогда я начал молиться: «Господи, да будет воля Твоя. Но если я должен выжить, мне нужна Твоя помощь». Браво выжил, получив перелом позвоночника и другие травмы. Ему удалось избежать плена и подняться на возвышенность, где он дождался спасателей. Он считает это свидетельством Божьей милости. Второй летчик также выжил и был спасен. Невзирая на войну на Ближнем Востоке, спустя 6 лет после заключения соглашений Авраама, Израиль и Марокко налаживают отношения. В ходе встречи с представителями США в Нью-Йорке страны договорились преобразовать дипломатические представительства в полноправные посольства. Мировые лидеры собираются в ООН, а администрация Трампа второй год отказывает палестинской делегации в выдаче виз. Госдепартамент заявляет, что палестинские власти не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями по достижению мира с Израилем. В новом докладе ООН говорится, что США, возможно, совершили военные преступления в ходе атак на школу и спорткомплекс в Иране. В докладе также говорится, что иранское правительство совершило преступление против человечности в ходе репрессий, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих. Президент Трамп рассматривает возможность начала очередной крупномасштабной военной операции против Ирана. В интервью Трамп сказал: «Мне предстоит принять важное решение, хочу ли я уничтожить их или нет». Он также добавил: «Любой вариант возможен». В следующий вторник в Нью-Йорке Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Он хочет выслушать их мнение, прежде чем принять решение о действиях Вашингтона в отношении Ирана. Трамп не уточнил, примет ли он это решение до или после промежуточных выборов. Он также отмечает, что Иран по-прежнему заинтересован в соглашении. Тем временем Иран быстро отстраивает атомный объект «Талеган-2», расположенный примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Израиль неоднократно наносил удары по этому объекту, в том числе дважды в ходе недавнего конфликта. Спутниковые снимки показывают, Иран укрепляет подземный объект железобетоном, что повышает его защиту от авиаударов. В настоящее время объект накрыт большим брезентом, который, по мнению Института науки и международной безопасности, предназначен для сокрытия работ по реконструкции от спутникового и воздушного наблюдения. МАГАТЭ передало дело Ирана на рассмотрение Совбеза ООН в связи с тем, что Иран не предоставил инспекторам доступ и информацию, необходимые для учета его ядерных материалов. Это сообщение поступило на фоне сегодняшнего митинга, в котором приняли участие сотни тысяч иранцев, чтобы выразить свой протест против США. Митинг был организован исламским режимом после нескольких месяцев войны. Некоторые участники скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» и заявляли о своей готовности взять в руки оружие. США одобрили выдачу виз президенту и министру иностранных дел Ирана для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то, что между двумя странами продолжается война. Вашингтон запретил президенту палестинской администрации въезд в страну, однако Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы позволить ему выступить онлайн. Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху также прибудет в Нью-Йорк, где у него запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. В четверг после встречи Нетаньяху с Илоном Маском в Техасе может состояться неподтвержденная встреча с Трампом. Выступая в четверг в резиденции президента Израиля, Нетаньяху изложил бескомпромиссный план завершения войны Израиля против Ирана и поддерживаемых им террор-группировок Хамаса и Хизбаллы. «Мы должны довести дело до конца». Он заявил, что это ответ Израиля террористам Хамаса, ответственным за убийство израильтян 7 октября. Что касается Ирана, Нетаньяху заявил, что Израиль добился прогресса, но ему еще предстоит довести дело до конца. «Мы должны, прежде всего, свергнуть иранский режим. Это наша главная задача. Кроме того, мы должны ликвидировать Хизбаллу и Хамас». Джошуа Свонс,

0: Хадсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее. Отношения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном становятся все теснее. Что это означает для Ирана и для Израиля? Мнение Галя Кармона. На протяжении почти трех десятилетий Галь Кармон и Институт исследований СМИ Ближнего Востока отслеживают высказывания и действия ближневосточных лидеров.
0: Теперь он предупреждает о растущих региональных амбициях Турции и о том, что они могут означать для Израиля. Крис Митчелл говорил с ним на эту тему. Давайте посмотрим сюжет. Игаль Кармон, основатель Memory Middle East Media. Почти 30 лет вы занимаетесь аналитикой. За последние несколько недель образовался альянс между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Какова ваша оценка этого явления? Этот альянс является ответом на амбиции Ирана. У Турции амбиций не меньше, чем у Ирана. Их цель – возродить Османскую империю на религиозной основе. Они хотят вернуть себе как можно больше территорий бывшей Османской империи. От Ливии до Сомали, от Судана до, конечно же, Ирака и частей Сирии. В 6, 7, 8 и 9 веках они были повсюду, пока не пришли в упадок. Они не являются источником стабильности. Президенту Трампу будет сложно признать, что именно тот человек, которого он считает союзником, привел всех боевиков ИГИЛ в Сирию через турецкую границу. Он поддерживает мусульманское братство, которое является главным фактором дестабилизации во всех арабских странах. Также он пристально наблюдает за Иерусалимом. Он расширяет свое влияние. Один из его министров заявил: «Я хочу стать губернатором Иерусалима». Он хочет возродить Османскую империю. В этом заключается его цель. Он пытается проникнуть в Ливан, что обернется катастрофой. Президент поймет, что все те, кого он считает друзьями и союзниками, Эрдоган и пакистанец Асим Мунир, я называю его Бен Ладен Мунир, а также правитель Сирии Ахмед Аль-Шараа, террористы и, конечно же, Катар. Для президента будет тяжелым ударом осознать, что в час беды они оказались на стороне врага. Катар – союзник Ирана, безусловно. Игаль Кармон, спасибо, что поделились анализом и рассказали, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке. Спасибо.
1: Далее. 2000-летняя библейская реликвия и послание, актуальное по сей день. Великий свиток Исаии. В тот момент, когда еврейский народ стоял на пороге возвращения на свою древнюю родину, в Иудейской пустыне было обнаружено древнее библейское сокровище — свитки, остававшиеся скрытыми в течение почти 2000 лет. Джошуа Свонсон познакомит нас с великим свитком Исаии и объяснит совпадение, связывающее свитки Мертвого моря с зарождением современного Израиля.
0: Впервые с 1968 года одна из самых значимых библейских рукописей мира представлена в Иерусалиме. Вот оно, уникальное событие, которое бывает раз в поколение. Возможность увидеть великий свиток Исаии. Пойдемте. Великий свиток Исаии является центральным экспонатом выставки «Голос из пустыни», приуроченной к 60-летию Израильского музея и храма книги. Куратор Хагит Маоз называет его жемчужиной коллекции.
1: Это прекрасная возможность отпраздновать 60-летие храма книги и Израильского музея. И это

0: Жемчужина коллекции.
1: Сегодня эти древние свитки хранятся в здании, специально построенном для того, чтобы рассказать их историю. Храм книги, место, где сейчас хранятся свитки Мертвого моря, был построен по образцу верхушки глиняных сосудов, в которых хранились свитки. Свиток – это чудо, на которое можно смотреть бесконечно.
0: Длина свитка – 7 метров, 17 сантиметров. И он датируется примерно 120-125 годом до нашей эры. В нем содержатся все 66 глав книги Исаии.
1: На 17 листах кожи животных, сшитых льняной нитью, нанесены 54 столбца древнееврейского текста.
0: Этот свиток – объект всемирного наследия, поэтому мы хотим показать его как можно большему количеству людей. И мы должны его защищать.
1: В 1947 году произошло одно из величайших археологических открытий 20 века. Пастух-бедуин обнаружил в пещере недалеко от Кумрана, на северо-западном берегу Мертвого моря, кувшины с древними свитками. Среди рукописей, найденных в пещере, был великий свиток Исаии.
0: Это те самые кувшины, которые бедуин вынес из пещеры, когда впервые побывал там.
1: Обнаружение свитков в пустыне совпало с переломным моментом в процессе возвращения еврейского народа на свою древнюю родину.
0: 29 ноября профессор Сукеник отправился в Вифлеем и купил два свитка и два кувшина. А ночью было объявлено о разделении земли на два государства и создании государства Израиль.
1: Как раз когда близилось возрождение еврейского государства, из пустыни появилось древнее свидетельство библейского наследия еврейского народа. В 1947 году Мар Афанасий Самуэль, глава Сирийской православной церкви в Иерусалиме, приобрел 4 из первых 7 свитков Мертвого моря, в том числе великий свиток Исаии. Год спустя, когда Израиль возродился, а в Иерусалим пришла война, Самуэль вывез их из региона и перевез в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя он выставил их на продажу в неожиданном месте. Это и есть та самая газета Wall Street Journal.
0: Да, это оригинал газеты Wall Street Journal от 1 июня 1954 года. И можно увидеть между объявлениями о сельхозтехнике, автомобилях, мелким шрифтом
1: об одном из самых ценных артефактов в истории.
0: Да, на продажу выставлены 4 свитка Мертвого моря.
1: Профессор Сукеник скончался в 1953 году. Год спустя его сын, археолог Игаэль Ядин, узнав об этом объявлении, тайно организовал покупку этих 4 свитков для Израиля.
0: Он пишет срочно. Это свиток, выставленный на продажу. И посмотрите сюда, в том числе и свиток Исаии.
1: Спустя 7 лет после обнаружения в Иудейской пустыне, великий свиток Исаии и 3 других вернулись на родину в Израиль, а возраст слов, записанных в них, насчитывает более 2000 лет.
0: Вот что здесь написано о грядущих днях. Народ не будет воевать против народа, и они больше не будут учиться войне. Эти слова высечены над входом в здание ООН.
1: Для христиан этот свиток содержит некоторые из самых известных пророческих отрывков Священного Писания.
0: Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил.
1: Слова Исаии по-прежнему актуальны.
0: Несомненно.
1: Название выставки происходит от гласа вопиющего в пустыне, который, по словам Хагит Маоз, звучит и по сей день.
0: Этот свиток пролежал 2000 лет в пещере, в кувшине, и мы до сих пор слышим его голос из пустыни.
1: Но как рукопись, написанная на коже животного, смогла сохраниться в иудейской пустыне на протяжении 2000 лет? Джошуа – это Кумран, откуда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад в этих скалистых утесах были обнаружены древние рукописи, навсегда изменившие библейскую археологию. На следующей неделе в программе «Место встречи Иерусалим» Крис Митчелл познакомит нас с общиной, которая когда-то жила в той пустыне, и мы узнаем, почему сохранившиеся свитки Мертвого моря – настоящее чудо. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
0: Да, Джошуа, невероятная история.
1: Это было захватывающе.
0: Даже не сомневаюсь. Смотреть на эти свитки было просто потрясающе.
1: Да, экспозиция огромная. Ты смотришь на него через стекло, но при этом чувствуешь древность текста, и он как будто оживает для тебя.
0: Это тот же текст, что и в Библии, которую мы читаем сегодня. Это подтверждает ее подлинность. Есть один отрывок, который запомнился мне, когда я читала книгу Исаии. Это Исаия 11:11-12, и он как раз описывает то, что происходило в то время. «В тот день Владыка во второй раз протянет руку, чтобы вернуть уцелевших, которые останутся из его народа, вернуть их из Ассирии, из Нижнего и Верхнего Египта, из Куша, из Елама, из Шинара, из Хамата и из морских островов. Он поднимет знамя народом и соберет изгнанников Израиля. Он соберет рассеянный народ Иудеи из четырех концов земли».
1: И что происходит?
0: Воплощение в жизнь. Здесь собрался еврейский народ.
1: И время тоже интересно. Исаия жил примерно в 660 году до нашей эры, а свитки датируются серединой II века до нашей эры. Это максимально близко к датам жизни пророка. И это еще одно из знамений, которое показывает, что не только эти истории и персонажи реальны, но и то, что они по-прежнему взывают из пустыни. Эти слова по-прежнему влияют на нас сегодня. Да, еврейский народ возвращается на свою землю. Исаия предсказал это тысячи лет назад, и вот это происходит.
0: Да, и если подумать о тех местах, которые Бог упоминает в Священном Писании, то мы знаем, где они находятся. И люди жили там, особенно в 50-е годы, когда евреи вернулись из соседних арабских стран. Вот что тогда происходило.
1: Хагит и весь Израильский музей проделали потрясающую работу. Вы были там в тот день, когда мы снимали. Это было особенное событие. Одна из тех съемок, на которую пришел весь коллектив. Они хотели быть там.
0: Все хотели увидеть.
1: Да. Проходя по разным залам, можно прикоснуться к истории, увидеть кувшины, в которых их нашли. История о том, как был основан современный Израиль, и о том, как свитки обрели новую жизнь, когда еврейский народ вернулся на родину, и что это была именно книга Исаии. Именно эта книга у нас есть. Невероятно.
0: Поразительно. Но мы должны в это верить. Да.
1: Верно. Если есть возможность посетить Израильский музей, чтобы посмотреть эту выставку, сделайте это.
0: И обязательно прочтите книгу Исаии.
1: Это особенная выставка. Если хотите понять, что нас ждет, прочтите книгу Исаии.
0: Далее. Самый священный день в еврейском календаре – Йом-Кипур, День Искупления.
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Для евреев всего мира самым священным днем в году является Йом-Кипур, День Искупления. Это день поста, молитвы и покаяния.
1: В этот день евреи просят у Бога прощения, предварительно примирившись друг с другом. А то, как этот день отмечается в Израиле, не похоже ни на что на свете. Давайте посмотрим сюжет. Йом-Кипур, День Искупления, является кульминацией 10 дней Благоговения. Это 10 дней, которые проходят между Рош-Хашана и Йом-Кипуром. Это очень тяжелые дни покаяния, размышлений и стремления к Богу, когда мы готовимся предстать перед Ним в состоянии поста и смирения в день Йом-Кипура. Здесь, в Израиле, в Йом-Кипур жизнь всей страны замирает. Улицы пустеют, прекращается работа общественного транспорта, останавливается телевещание, и в этот единственный день в году на всей земле страна останавливается, чтобы обратиться к Богу Библии. В течение 10 дней благоговения евреи приветствуют друг друга на иврите фразой «Гмар Хатима Това», что означает «Да будет твое имя записано в книге жизни». В Йом-Кипур они верят, что эта книга закрывается, поэтому молятся и постятся. Это 25-часовой пост, который начинается вечером накануне и продолжается в течение всего дня. Он сопровождается торжественной молитвой и прекрасными литургическими песнопениями, возносимыми к Богу. Мы произносим слова молитвы и покаяния. В течение дня в синагоге читают книгу Ионы. Иона – это символ покаяния. Иона часто олицетворяет наши собственные поступки, сомнения, непослушание, поступки, противоречащие тому, к чему Бог призвал нас, когда велел призывать других к покаянию и созидать Его царство. В Йом-Кипур евреи также произносят особую молитву, называемую «Видуи». «Видуи» – это центральная молитва исповеди и прошение о прощении, которую еврейский народ произносит в Йом-Кипур. И эту молитву они возносят не только от своего имени, но и от имени всего еврейского народа по всему миру. «Видуи» состоит из громкой части, произносимой хором, и тихой, которую каждый произносит в молитве индивидуально. То, чему мы учимся у еврейского народа, и это весьма важно, особенно в контексте Йом-Кипура, заключается в том, что недостаточно просто сказать, что ты сожалеешь. Нужно признаться, извиниться и одновременно предпринять конкретные шаги, чтобы изменить свое поведение. Книга Левит гласит, «Господь сказал Моисею, в 10-й день 7-го месяца будет день искупления. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день искупления, когда для вас совершается искупление перед Господом, вашим Богом». В Библии Йом-Кипур описывается как великий день суда, когда мы предстаем перед Богом. Поэтому этот день считается днем суда. Врата открываются, и Хашем судит наши души, оценивая наши добрые и плохие поступки. Мы просим у Хашема прощения, и он дарует нам свое прощение. Мы ищем его лица, и он там. Его милость проявляется каждый день, и это особенно заметно именно в этот день. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете получать доступ к материалам CBN через соцсети. Молитесь за мудрость для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила: «Почему же ты такая грустная?» Она ответила: «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила: «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет: «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это, поэтому это и произошло». Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите «позор», верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня: «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал: «Я знаю, что Бог уже простил вас. Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»?» Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально.
Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершить

Ну и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья, но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: «Нет позору». Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый, неверный, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог. Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр». В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил: «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач». «Добрый день, Иаков». «Добрый день, мошенник». «Время идти в школу, Иаков». «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его.
Ему годами

Мне говорили: ты обманщик. И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь, тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков, ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благословить тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал,

что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы». Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость. Так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам.
Снимите ярлыки. Раненые, тот, с кем плохо поступили, обижены, замените их на приняты, оправданы, ценны, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей, «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким, «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте «нет позору». «Я прощен», «я искуплен», «я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь, вот уже на протяжении десятилетий, мои убеждения остаются непоколебимыми.

непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят: «Ты кажешься довольно умным человеком. Ты что, не можешь понять концепцию эволюции?» Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает: «А ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции?» В действительности они спрашивают: «Почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории?» Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает: «Ты что, не можешь осознать концепции эволюции?» По существу они говорят: «Ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы». Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим: «Я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем». Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объяснять, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей, огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его
сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть. И где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся, как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие,
а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данный раскопок иллюстрирует не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данный раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. Это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени
4 миллиона 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 миллионы 478 тысячной 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительно.

цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10^130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10^4478296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа
Это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поле, которое было давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

Только подумайте, он восседал здесь с нами. Давайте все обдумаем. Где сейчас Павел? В Галатии. Говорят, что он проповедует язычникам, и многие внимают его словам. Ну и пусть носится со своими язычниками. Но он их учит, что они тоже избранный народ. Богохульство! Вот что я вам скажу. Павел представляет угрозу для народа. Христиан становится все больше. Если мы хотим выжить, нужно избавиться от Павла. Я завтра плыву в Галатию. Нет нужды. Павел скоро должен будет вернуться в Иерусалим. Если вернется, то обратно уже не выйдет. Деяния.

0: ты, Павел, так ведь?
1: Во имя Иисуса, встань.

Кто здесь? Пора положить конец богохульству.

0: Я нашел его. Он там.
1: Он еще жив?
0: Не знаю.
1: Павел.
0: Он умер.
1: Павел. Не покидай нас. Павел.
0: Смотри.
1: Павел,
0: давай отнесем его в дом и промоем ему раны.
1: Все хорошо. Я сам. Я хочу, чтобы они увидели. Я хочу, чтобы они знали, что слово Божье вечно и не может дрогнуть. Пусть они узнают.

Вот так мы поступаем с христианами, что устраивают в нашем городе беспорядки. Еще! Еще! Кажется, теперь мы понимаем друг друга. В тюрьму их.

0: Тайлер.
1: Сила. Как ты? Порядок. Прости, что втянул тебя в такое. Ради Иисуса я готов принять любые страдания. Ты знаешь это, Павел. Давай сбежим отсюда. У меня нет сил даже встать. О чем ты говоришь? Найдутся ли у тебя силы петь? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: О, нет. Нет. Они сбежали? Начальник меня убьет.
1: Не причиняй себе никакого зла. Ибо все мы здесь.
0: Что же мне делать, чтобы спастись?
1: Веруй в Господа Иисуса.

0: Говори, что ты еврей, а учишь вопреки закону Моисея.
1: Я не учу вопреки закону. Говорю вам, закон был соблюден.
0: Это все из-за того Иисуса. А сейчас ты говоришь язычникам, что они наследуют наше благословение.
1: Когда-то я тоже был таким. Ревниво чтил закон, ненавидел христиан. Я стерег одежды избивающих камнями мученика Стефана.
0: Стефан не был мучеником.
1: Послушайте меня. Те, кто умирает за Иисуса, воистину того заслуживают.
0: Прошу вас, Иисус не был пророком. Он был шарлатаном.
1: Нет. Он наш Спаситель.
0: Он сатана.
1: Казните меня, разорвите меня. Но я не буду слушать, как вы поносите имя Христа.
0: Хватит с меня. С этого момента я буду проповедовать только язычникам.

Моя жизнь для меня ничего не значит, Господи. Если мне доведется умереть за Тебя, буду считать себя благословенным. Как мне донести до них правду? Утешь меня. Утешь меня и укажи мне путь, Господи. Павел, не бойся говорить. Я с тобой, и никто тебе не причинит вреда, ибо многие души ищут тебя.

Иисус, я с тобой. Я на твоей стороне. Я произнесу святое имя Господа распятого. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена. Славь Иисуса, неси Слово Его, возноси Его имя и славу Его. Славь Иисуса, распевай Его имя, передай всему миру слова Его. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена.

Я тронут, друзья. Но все эти дары потопят корабль. Запомните меня, братья мои, ибо я вас запомню навсегда. Мы еще увидимся, если на то будет воля Божья. Скажи правду, Павел, мы еще увидимся. Нет. Но я учил вас праведному слову. Да пребудет отныне с вами Святой Дух. Благослови вас, Господь. И не теряйте веру, друзья мои.

0: Зачем нам плыть в Иерусалим, скажи? Тебя там подстерегает опасность. Я чувствую ее.
1: Я тоже, Лука.
0: Но Святой Дух ведет меня. Ради Иисуса я готов умереть, Лука. Никто не отнимет у меня жизнь раньше, чем на то будет воля Божья.

Остановитесь, вы его убьете! Павел! Павел! Павел!

Тебе повезло, что я появился вовремя. Слишком много на себя берете, капитан. Господь спас мою жизнь сегодня и будет спасать меня до тех пор, пока я не выполню свою миссию. Анания, мы дали клятву. Продолжай. Мы не будем есть, пить, пока Павел не умрет. Дать клятву несложно. Но что дальше делать будем? Мы знаем. Скажи римскому капитану, чтобы привел завтра Павла к нам. Скажи, что мы желаем его допросить по нашему закону. Как только он появится, тут же его и убьем. Думаю, капитан явится с солдатами. Нас двоих недостаточно, чтобы все прошло успешно. Анания, 40 человек приняли эту клятву. 40 человек к нашим услугам. Тогда да будет так. Шпион! За ним!

0: Твой племянник не из робких. Римские законы не позволяют мне освободить тебя, Павел. Зато позволяют оберегать тебя от посягательств. Пришли 200 солдат, 200 копьеносцев и 70 всадников, чтобы доставить его в Цесарию. Похоже, ты спасен еще раз. Господь через добрых людей являет чудеса свои. Римляне не исключение. Павла необходимо предать смерти. Что же он такого натворил, что заслуживает смерти? То же, за что вы распяли Иисуса. Богохульство против нашего закона и предательство закона вашего.
1: Я не совершил ничего похожего. Правда в том, что я проповедую имя Иисуса воскресшего. Только оно и вызывает в них гнев.
0: Это богохульство! Он привел язычника в храм. Покончить с этим лгуном! Тише! Тихо! Римские законы здесь ни при чем. Это исключительно еврейский вопрос. Приказываю отправить тебя в Иерусалим.
1: Тогда я буду взывать к Риму. Если бы я был виновен, то принял бы смерть. А так я не виновен. Как римский гражданин, требую быть услышанным Цезарем.
0: Я зашел в тупик, Агриппа. Я не могу разобраться в этой религиозной чепухе. Как я могу отправить его к Цезарю, если сам не понимаю сути обвинения? Я знаю, ты не еврей. Но ты хотя бы разговаривал с ним. Что ты скажешь?
1: Просто удивительно. Говорят, ты исповедуешь странную и опасную веру. Я проповедую слова Иисуса. Наверное, должен быть более легкий путь.
0: Почему ты избрал именно этот?
1: Услышь меня, царь Агриппа, молю тебя. Поверь, то, что я говорю, правда. Когда-то меня звали Савлом. Я посвятил свою жизнь преследованию верующих в Христа. Я бросал их в тюрьмы и наблюдал за их смертью. Но однажды, по пути в Дамаск, на меня и моих попутчиков снизошел свет с неба, и был он ярче солнца. Мы пали на землю, и я услышал голос. «Савл! Савл! За что ты преследуешь меня?» Это был Иисус, воскресший Господь. С того момента я ослеп. Он наказал мне идти в Дамаск. Там, когда я лежал при смерти, было мне видение, которое позже сбылось. Увидел я святого, который благословил меня и сказал: «Брат Савл, прозрей и встань». Он наказал мне подняться и молиться. С того дня, царь, я покорно исполняю святое видение. Моя вера не опасна, нет мне ничего странного. Все, что я говорю, было сказано до меня еще Моисеем и пророками. Что Христос будет страдать, умрет и воскреснет из мертвых.
0: Воскреснет из мертвых? Что я тебе говорил? Ты сумасшедший, Павел. Этот человек сумасшедший.
1: Ты почти убедил меня принять христианство. Этот человек не совершил ничего плохого.
0: Прекрасно. Хочешь в Рим? Отправим тебя в Рим.

В Риме Павел был арестован, освобожден, затем снова взят под стражу. Но он не прекращал исполнять свою миссию. В заключении он писал свое послание любви. «Любите друг друга чистосердечно. Прощайте, как Господь простил вас. Христос дает мне силу. С Ним я могу достичь всего». Будучи приговоренным к смерти римским императором Нероном, Павел написал: «Я готов представиться, близится мое время,

0: Я праведно сражался.
1: I have fought a good fight.
0: I have finished. Прошел свой путь. Изберег веру. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос. Аминь.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Live TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты, и в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это да и аминь, но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем. Мы как будто все это видим, понимаем. Но оно все как...

как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешне, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил. Чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь истинной жизни, и Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить», это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего». Опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать
Царство Божие, это тоже написано у Матвея, что ищите прежде всего Царство Божие и правды, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Это Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду, и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь
через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира. Но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда он видит, что мы согласны и позволяем ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, он радуется, и он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом
помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа, будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что, слава Богу, за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности, пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это был такой внутренний порыв, позыв Божий. Потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве и тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

5 лет назад мне представилась редкая возможность. У меня есть очень-очень близкий друг, китаец из Гонконга. Я часто ездил в Гонконг по делам служения, и он сказал мне: «Чип, ты уже много раз здесь был, давай сделаем вот что. Я приглашаю тебя в гости вместе с дочерью и женой и хочу свозить вас на родину моего отца. Мой отец вырос в Китае. Но я не хочу, чтобы вы ехали в стандартный тур. Мы с женой сами свозим вас в Пекин и покажем вам все с точки зрения человека, чей отец там вырос. Хочу показать тебе эту великую страну и рассказать, что она для меня значит». Но я, конечно, подумал: серьезно? Это же замечательно. Он перед этим поехал в командировку, и его жена прилетела одним самолетом, он другим, а мы с женой и дочерью третьим. В нашем самолете, кроме нас, были одни китайцы. С местами была напряженка, и получилось так, что Энни и Тереза сидели за 20 рядов от меня, в хвосте, а я в середине салона, и вокруг все болтали, а я не понимал ни слова. Я человек разговорчивый, а от Гонконга до Пекина расстояние приличное, и хотелось с кем-то поговорить. В общем, я осмотрелся вокруг. Рядом со мной сидела молодая китаянка, на вид лет 30 с небольшим. Я заметил, что у нее безупречный маникюр, деловой костюм с иголочки, дорогие украшения, что говорило о статусе и наличии денег. На портфеле у нее красовалась монограмма. В общем, сразу было ясно, что это успешная китайская бизнес-леди. Я начал беседу традиционно. «Здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Чип». Рассчитывая, что она просто кивнет в ответ, но услышал на чистейшем английском: «Здравствуйте, меня зовут». Я понял, что с ней удастся поговорить. Знаете, иногда, чтобы вас чему-то научить, Бог отправляет вас в университет или на курсы, а иногда просто дает интересного попутчика. Это и вправду оказалась бизнес-леди. Ее родители родились в Китае и были высокообразованными людьми, но во время культурной революции были вынуждены работать дворниками. Там тогда всячески ущемляли интеллигенцию. Ее отобрали у родителей в раннем детстве. Однако она попала в число лучших учеников в своем городе, так что ей удалось получить высшее образование. В Китае это основано на тестах. Она закончила магистратуру в Лондоне в области экономики и сейчас продолжала жить в Лондоне и работала в руководстве международной компании. Она оказалась прекрасной собеседницей, очень милой и открытой. Вскоре она спросила меня, чем я занимаюсь, и в итоге я 2 часа свидетельствовал ей о Христе. И вот что было интересно. 20 лет ее учили атеизму и коммунизму. В Китае о Боге не говорят даже в университетах, и она ничего о нем не слышала, пока не переехала в Лондон. И тут открывается новый мир. Умная, открытая девушка, за свою жизнь насмотревшаяся коммунистического атеизма, теперь достигла вершин успеха. Она успела пожить в стране, где большинство людей живут очень скромно. У нее есть ум, красота, деньги, прекрасная работа. И она начала интересоваться различными мировоззренческими системами, думать, читать о них, о всяких измах, религиях, претензиях на истинность. А сейчас она сидит рядом с человеком, называющим себя последователем Христа. Я рассказал ей, что такое личные отношения с Христом и Богом, Творцом всего сущего.

Чего? Полет приближался к концу, заметьте, беседа была совсем не такая, как, например, в Калифорнии, где эта тема всегда вызывает напряжение. Нет, моя собеседница внимательно слушала, задавала разумные вопросы, а затем повернулась ко мне и мягко спросила: «Вы могли бы мне объяснить, почему я должна верить именно в вашего Бога, а не в других богов или другим вариантам истины, о которых я читала за последние 10 лет?» Вот вам классический пример искателя истины. По сути, она словно сказала: «Процитируйте мне Библию, приведите логические аргументы и научные данные. Я честно хочу знать, почему вы считаете, что ваш Бог лучше всех других богов и религий других народов». Учтите, в каком мире живет сейчас эта девушка. Ее взрослые взгляды сформировались в среде, где правит толерантность, политическая корректность, плюрализм, где этому учат в университетах и аспирантурах. Ей уже 5, 7, или 8 лет внушали, кто вправе указывать, что правильно, а что неправильно, кто вправе говорить «это истина, а это ложь». Что следует из так называемого плюрализма мнений, который распространяется сегодня по всему миру? Что все идеи, все варианты истины имеют равную ценность. И если я скажу кому-то, или вы скажете: «это истина, а это нет», вас назовут нетолерантным. И я не говорю здесь о толерантности в хорошем смысле. Нетолерантным в следующем значении: ты узколобый дурак, набитый предрассудками. Да кто ты такой, чтобы так говорить? Конечно, в первоначальном значение толерантности или терпимости — отличное качество. Мы должны быть терпимы к особенностям воспитания и вкусам других людей. Мы должны быть терпимы даже к другим религиям и к расам, и к этническому происхождению, и к различным подходам к жизни. Мы не должны всех учить жить. Нам нужно разговаривать с людьми очень деликатно. И Иисус был примером толерантности. Он мог общаться с фарисеем, осознавая, какое у того черствое сердце, мог общаться с проституткой, склонившейся к его ногам, и за считанные минуты и тот, и другая понимали, что хотя у них масса недостатков, Иисус принимает и любит их. Но толерантность в значении «нет разницы между правильным и неправильным», толерантность в значении «нет абсолютной истины» — очень опасная штука. Итак, мы начали беседовать, и я подумал, что она наверняка перенесет на меня популярные представления о моей работе. Поэтому я решил с самого начала попробовать показать ей, что, возможно, толерантность переоценивается в нашем обществе. «Представьте, — сказал я, — что вы заезжаете на автозаправку в Лондоне, к вам подходит служащий и спрашивает: чем будете заправлять, водой, спиртом или бензином? Бензином, — отвечаете вы, и тут служащий возмущается: какая нетерпимость, какое вы имеете право считать, что одна жидкость лучше другой, да что вы себе позволяете, кто вы такая? Понимаете, мы все знаем, что машине нужен бензин, вода испортит двигатель, что сделает спирт, я даже не знаю, да и не хочу узнавать. Или представьте, что вы обратились к врачу, и у вас нашли серьезную инфекцию, и поскольку она очень серьезная, врач говорит: что вам назначить, пенициллин, варфарин или морфин? Вы думаете: что за ерунда, у меня инфекция, мне нужен пенициллин, он сражается с инфекциями. Дайте мне пенициллин, а доктор или медсестра отвечает: какая нетерпимость? Да кто вы такая, чтобы утверждать, что одно лекарство лучше другого? Помилуйте, все идеи, все варианты истины равноценны. Понимаете? Об этом, конечно, можно философствовать. Но если у вас инфекция, и вы примете не то лекарство, вы умрете. И следующие 2 часа на основании библейских стихов по памяти и всего, чему Бог научил меня за многие годы, я объяснял ей как можно логичнее и по-библейски, почему тот Бог, которому я поклоняюсь, реальный, самый лучший и всемогущий, и чем он отличается от других идей о Боге и об истине. И такова его природа, он не может быть другим. Я говорил без подготовки, рисовал схемы на салфетках, цитировал Библию, а поскольку она очень умна, то старался как мог, чтобы изъясняться последовательно. Но, вспоминая эту женщину, я думаю вот что. Если бы она зашла сейчас сюда
и села бы на один из этих стульев, я бы ей сказал: «Знаете, тогда в самолете я старался как мог, но с тех пор у меня было время подумать и организовать свои записи. Не уходите, посидите с нами, я хочу еще понятнее вам объяснить, почему я верю в библейского Бога». И то, что записано у вас в конспектах, чем я сейчас с вами поделюсь, именно это я бы ей сказал. Я бы сказал: «Тогда я сделал все, что мог, но сейчас еще лучше систематизировал свои мысли». Если среди вас есть люди с навязчивой идеей конспектировать все, буквально все, я попрошу вас немного расслабиться. А иначе я с ума вас сведу за следующие 5 минут. Сейчас я хочу, чтобы вы просто пропитались Божьим Духом, искупались в Его Слове, чтобы вы почувствовали, как на вас изливается все больше и больше истины, чтобы вы ясно и четко ощутили, что я не просто цитирую одиночные стихи или фрагментарное утверждение о Боге. Итак, я бы сказал той женщине: «Я поклоняюсь библейскому Богу, потому что Он был прежде всего». Псалом 89:3 гласит: «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог». Откровение 1:8: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Я поклоняюсь Ему, поскольку, в отличие от всех других измов, Он был прежде всего. Во-вторых, Он Творец всего сущего. В первой главе к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, все без исключения, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. Он превыше всего, Он Творец всего, и все им стоит». Евреям 1 глава: «Сей Божий Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все», только подумайте, «словом силы Своей». Он превыше всего. У нас есть один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Книга пророка Исаии, 45 глава: «Я Господь, и нет иного, куда уж прямее. Нет Бога, кроме Меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня. Я Господь, и нет иного». Звучит довольно нетолерантно, да? Довольно прямолинейно, как будто само собой разумеется. Он Творец всего, Он превыше всего, все им стоит, все Ему известно. Псалом 138: «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Я бы сказал ей, что этот Бог, которому я поклоняюсь, Он всемогущ. Послушайте, что говорит Писание, книга пророка Иеремии 32:27. «Есть ли что невозможное для Меня?» Это риторический вопрос. Конечно, нет. Мария тоже подтвердила бы: «Нет ничего невозможного для Бога». Примерно такой ответ она услышала, когда поразилась: «Как это я рожу ребенка, если я мужа не знаю?» Мария, ты не понимаешь, что для Бога нет ничего невозможного. Он выполняет все, что задумал. Исайя 14:24. «Клятвою говорит Господь Саваоф: как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Нет ничего во всем мире, что Ему помешало бы. Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит. Вот какому Богу мы поклоняемся. И это еще не все. Он владычествует над всем. Об этом сказано в 4 главе Даниила: «Всевышний владычествует над царством человеческим». А если цитаты из Даниила недостаточно, вот вам еще одна из 29 главы 1 книги Паралипоменон: «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличивать и укрепить все». Бог надо всем, Он превыше всего, Он все сотворил, Он поддерживает жизнь во всем. Он может сделать все, такому Богу я поклоняюсь. И все так или иначе в Его власти. Книга Иова 42:2. «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Что и кто находится в Божьей власти? Цари и правители, мы часто волнуемся.
А что тот или иной лидер сделает со своим народом? А как же те страны? А как же мировые события? Но сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его».

В Его власти все мировые события. 32-й Псалом. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род». Правители, мировые события и даже ангелы. Знаете, люди боятся всего сверхъестественного, но Бог Вселенной властен не только над видимым, но и над невидимым. Колоссянам 1:15-16, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что именно, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все перечисленное – это ангельские существа, и все это им и для Него создано, для Его удовольствия, для исполнения Его намерений. Более того, в Его власти также сатана и падшие ангелы, то есть бесы. Иова 1:6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Читай дальше, что мы узнаем? Что ему нужно было спрашивать разрешение у Бога. «Можно я сделаю это? Можно я сделаю то?» Бог – суверенный Бог над всей землей. Он превыше всего. Все в Его власти, все им создано и им подкрепляется. Он прежде всего и суверенно управляет всем, даже человеческими решениями. В послании Ефесянам 1:11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». В двух словах, «Я поклоняюсь суверенному владыке вселенной». В то время я не знал всех этих стихов наизусть и не мог перечислить. И сейчас некоторые из вас, наверное, думают, «У меня аж голова заболела». Он только что прочел 15 или 20 стихов за 5 минут. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь так быстро тараторил. Вы правы. Но вы убедились, что все совершенно недвусмысленно. Вы убедились, что во всем от начала до конца «Я Господь, и нет иного, я прежде всего, я создал мир и контролирую все происходящее, видимое и невидимое, царства, народы, людей, их решения, мировые события». Можете быть уверены, нет ничего в вашей жизни, что не было бы прямо ниспослано, либо косвенно допущено всеведущим, всемогущим, суверенным, мудрым, добрым Богом, желающим вам только самого лучшего. И Он не один из богов в обширном меню религий, чтобы мы могли говорить, «Мне нравится вот эта часть христианства, и вот эта другой религии, и вот эта третья». Нет, нет, нет. «Я Господь, это мое имя, и славы моей я не дам другому». Не знаю, как у вас, но я не помню, чтобы у нас в доме часто использовалось слово «суверенность». Не помню, чтобы кто-то говорил, «Папа, передай, пожалуйста, яичницу и картошку». Кстати, как там дела с суверенностью, а, папа? Помню, как я впервые услышал это слово. У меня был очень хороший друг. Мы вместе ходили на студенческое изучение Библии, и оба совсем недавно были во Христе. И вот он и мой сосед по общежитию поехали покататься на спортивных велосипедах с 10 скоростями, а в Западной Вирджинии много высоких холмов. Мой друг в колледже, он занимался борьбой, ехал вниз с очень крутого холма. Им с приятелем было очень весело. Но беда в том, что Фрэнк привык к старым велосипедам, где тормоз был на педалях, а на этом был ручной тормоз. И вот они с Бобом едут вниз, и Боб жмет на тормоз, завидев впереди поворот. А Фрэнк делает так. Счет идет на доли секунды. Велосипед не тормозит. Фрэнк не вписывается в поворот, вылетает из седла и врезается головой в стену дома у дороги. Он лежит на земле, Боб подбегает к нему, делает искусственное дыхание, звонит в скорую. Мы все приезжаем в больницу, и Боб рассказывает, пока мы ехали в больницу, Фрэнк только и делал, что кричал, «Я не чувствую ног, я не чувствую ног, я ничего не чувствую». Следующие 2 дня мы собирались в университетской церкви, постились и молились. Врачи пока не говорили ничего обнадеживающего. Очень сильные внутренние повреждения. Вот тогда я впервые услышал слово «суверенность». Одна девушка из нашей группы сказала, «Да, это трагическая ситуация, но ведь Бог суверенен, и мы можем верить, что Он произрастит из этого что-то хорошее». Что бы мы ни чувствовали, наше дело ходатайствовать за Фрэнка в молитве. Я кивнул головой, мы вместе молились, а потом я повернулся к одному приятелю и спросил, «А что значит суверенен?» Никогда раньше я не слышал этого слова и не понял, что она имела в виду.

Иду. Итак, прежде чем мы продолжим разбирать Писание, давайте вместе дадим определение этому понятию. Что такое суверенность? И, кстати, иногда очень полезно обращаться к словарю. Согласно словарю Вебстера, суверенный означает тот, который выше всех, главный, величайший, превосходный, обладающий высшей силой, властью или рангом, занимающий положение правителя, королевский, правящий, независимый от всех остальных, отличный, выдающийся, человек, располагающий неограниченной властью или силой, особенно монарх или правитель. А теперь примените все эти определения к Богу, причем Его власть над всей Вселенной. Вот кому вы поклоняетесь, вот кому вы поете песни прославления, вот кому вы молитесь. Еще несколько фраз, которые помогли мне лучше уяснить роль Бога. Он правитель, верховная власть, все под Его контролем, Он царь царей, Господь господствующих, Ему нет равных. Заметьте, ничего Его не ограничивает и не сдерживает. Он один во всей Вселенной, абсолютно свободен. Мне очень нравится, как сказал об этом Тозер. Суверенность Бога – это качество, в силу которого Он управляет всем творением, и чтобы быть суверенным, Бог должен быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным по следующим причинам. Если бы существовал какой-то элемент знания, совсем незначительный, но неизвестный Богу, Его правление рухнуло бы в этой точке. Чтобы быть Господом всего творения, Он должен знать все. И если бы Богу недоставало хотя бы самой мельчайшей частички силы, этот недостаток погубил бы Его правление и разрушил бы Его царство. Этот случайный атом силы принадлежал бы кому-то другому, в силу чего Бог был бы ограниченным правителем, а потому не суверенным. Более того, Его суверенность требует абсолютной свободы, что означает для Него необходимость быть свободным, чтобы делать все, что Он пожелает и когда Он пожелает, чтобы Он мог осуществлять свои вечные цели до последней мелочи, без чего-либо вмешательства. Если бы Он не был полностью свободным, Он не был бы полностью суверенным. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу заметить, большинство из здесь присутствующих верят Библии, то есть у нас общие интеллектуальные предпосылки. Кто-то, конечно, может не верить Библии, но никак нельзя считать, что Библия не учит о суверенности Бога. Можно сказать, Библия для меня не авторитет, но если для вас она авторитет, то эта книга, вдохновленная Святым Духом и испытанная столетиями, ясно заявляет, что Бог не просто один из богов, и в нашей жизни Он не хочет стоять в одном ряду с другими, Он хочет занимать уникальность, место, как единственный правитель, владыка, Господь нашей жизни, равно как и Господь Вселенной. Но я вспоминаю о своей знакомой. Я мог бы дать ей все эти определения и показать на основании Писания, во что я верю, если только Библия истинна. Но, думаю, моя знакомая из Китая заслуживает чего-то большего. Думаю, потом я сказал бы, вот во что я верю. И это узкий, нетерпимый и очень радикальный подход. Поэтому его нужно либо полностью отвергнуть, либо полностью принять как истину. Но хочу подчеркнуть, что учение Христа и библейское учение не допускает никакого синкретизма, никакого смешения с другими мировыми религиями. Библейскому Богу не нужны сотоварищи. Либо то, что я рассказал, стопроцентная истина, и Он Бог, Творец всего, который находится вне времени, обладает высшей властью, достоин моего и вашего поклонения, либо же я только что описал вам самое узкое, возмутительное, нелепое, политически некорректное учение на земле. Понимаете, Библия всегда подводит к развилке на дороге. Думаю, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Как? Всем разумением и сердцем, и силой, и чувствами. Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством. Поэтому Он дает нам некоторую пищу для разума, чтобы мы могли сказать, а это логично. Поэтому я бы сказал моей знакомой, знаете что?
Позвольте, я покажу вам, как Бог демонстрирует свою суверенность. Думаю, я найду хорошие аргументы, доказывающие истинность того, что я вам говорил о Божьей суверенности. Если я вас уже испугал несколько минут назад, то сейчас испугаю еще больше, поскольку нам предстоит, по сути, изучение Библии. Я составил для вас план и перечень библейских стихов, поскольку хочу не просто показать вам отдельные стихи, отдельные фрагменты. Я хочу, чтобы вы увидели общую картину, обрисованную Библией, картину истории, пророчества. Мы рассмотрим такой вопрос. Если мы захотим логически обосновать идею о Божьей суверенности, какие аргументы мы сможем использовать? Выдержат ли они испытания на прочность? Итак, позвольте мне сделать быстрый обзор этих аргументов, а затем у вас будет время, чтобы самостоятельно их просмотреть и обдумать. Надеюсь также, что их будет легко запомнить, чтобы поделиться с кем-нибудь еще. Итак, я обнаружил 5 способов, которыми Бог проявил свою суверенность. Во-первых, Бог проявил свою суверенность в своих именах. Его зовут Вседержитель, Всевышний Бог, Альфа и Омега, Царь царей, Господь господствующих. Нет смысла размышлять. Интересно, правда ли? Или он имеет это в виду? Он ведь не претендует на роль Всевышнего или царя. Что он о себе говорит? «Я начало и конец. Я Господь, Вседержитель, Всемогущий Бог». Если посмотреть, какими именами он назван в Писании, абсолютно ясно, что он провозглашает свою суверенность. Во-вторых, в своих обетованиях, Римлянам 8:28, мы цитировали этот стих, когда молились о Франке, и, кстати, внутреннее кровотечение чудесным образом остановилось. Спустя 8 лет, за которые он перенес 7 операций, он доучился, получил диплом и стал преподавателем физики, а кроме того, тренером по борьбе. Вы бы видели, как он спрыгивает с коляски на мат и без ног может побороть большинство ребят в своей команде, еще и других обучает борьбе. И, кстати, позвольте небольшое лирическое отступление. Для меня это был величайший кризис веры. Помню, я изучал Библию, когда я учился в колледже. Мы пользовались пособиями, где нужно было смотреть стихи из Библии и заполнять пробелы. И вот помню, там был вопрос, есть ли что-либо, за что вы не можете сказать спасибо Богу, и пробел. Конечно, ответил я, несчастный случай с Фрэнком Фергюсоном. Помню, я тайком пробирался к нему в больничную палату, он был прикреплен к вращающейся кровати и перевернут вниз головой. Я тайком пробирался мимо сестер, ложился на полу под его кроватью, говорил с ним. Потом его перевели в реабилитационный центр, потом выписали домой. Но я все не мог успокоиться, как он будет жить дальше. Но он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал, «Чип, не нужно меня жалеть. У меня остались здоровые руки. Ты бы видел, какие люди были со мной в реабцентре». А вот 2-3 года спустя, я аж до тех пор окончательно не примирился с происшедшим, мы опять говорили с ним, и он посмотрел мне в глаза и сказал, «Чип, ты должен кое-что понять. То, что Бог совершил в моей жизни, в моем сердце, в моих взаимоотношениях, благодаря вот этой коляске, в 10 раз лучше, чем то, что было, когда я мог стоять на своих двоих, бегать, прыгать и все остальное. Чип, я был номинальным христианином, жил поверхностной духовной жизнью. Да, я знал Бога, но держался от Него на дистанции. Я даже не догадывался, насколько Он меня любит, и не думал, что Он может использовать такого обычного человека, как я». Понимаете, Фрэнк узнал, что имена Бога соответствуют истине, и что его обетования также верны. Мы вспоминали Римлянам 8:28, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И 29 стих, все это он будет использовать, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего. Вот и Фрэнк засвидетельствовал, что действительно Бог по своему всеведению может взять самые тяжелые жизненные обстоятельства и обернуть их нам во благо, дать нам самое лучшее. И только суверенный Бог может дать такое обетование. Ведь правда, нужно все знать, все уметь, располагать всеми ресурсами, управлять всем во Вселенной, чтобы обещать такую несусветную фантастику, все обернуть во благо для всех тех, кто его любит. Нужно быть суверенным Богом, иначе это не обещание, а глупость какая-то. Или возьмите послание Филиппийцам, где сказано, что преклонится каждое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь тех, кто на небе, на земле и под землей. Кто может обещать, что однажды Христос будет превознесен, и все перед Ним преклонятся, если только не суверенный Бог? Итак, первый факт. Бог проявляет суверенность в своих именах. Второй факт – в своих обетованиях. А теперь третий факт – в истории. Когда вы читаете историю Израиля, сколько там стран, которые сейчас неизвестны?
Где земля хиттеев, где земля иевусеев? Только просмотрите названия всех этих народов. А что было 100 или 200 лет назад? Сегодня я езжу по Европе и путаюсь, что это за страна и куда она раньше входила. То же самое и на Ближнем Востоке, там столько всяких стран, ну, я такой даже не слышал. Когда я учился в школе, такой страны точно не было. И тем не менее, есть небольшая группа кочевников, чьим предкам Аврааму, Исааку и Иакову Бог некогда дал обетование. Взгляните на историю Израиля. Если Бог хочет нам что-то рассказать, Он может сделать это так, как Ему угодно, верно? Так вот, в Бытие, книге о начале всех начал, всего 50 глав. С 37 главы начинается история об Иосифе и занимает 13 глав, то есть более 25% всей книги. Бог хочет рассказать о зарождении нации и посвящает 25% книги одному человеку, Иосифу. А в чем суть истории Иосифа? В том, что Бог обладает суверенной властью над всеми людьми и событиями, и все использует для достижения своих целей, как для отдельных людей, так и для целых народов. Разве не об этом говорит история Иосифа? Когда вы разочарованы, когда с вами обошлись несправедливо, вспомните этого человека, который считал, что получает откровение от Бога. Это был человек, следовавший за Богом. Божья рука была на нем. И что он получает за свое послушание и верность Богу? Его продают в рабство. Это чуть-чуть лучше, чем убить на месте. Затем его несправедливо обвиняют, сажают в тюрьму. Там про него все забывают, и так проходит много-много лет. Зачем это все? Затем, что так Бог достигал своей цели, и не только для всего народа, но и на личном уровне. Потом начинается голод, и через злые дела других людей Бог делает так, что Иосиф занимает второе по старшинству положение в самой могучей стране древнего мира. И теперь Иосиф может пригласить в Египет свою семью, эту крошечную горстку людей, чтобы они нашли здесь приют на трудные времена. И в этом духовном и физическом приюте Бог дает этому народу возможность тысячекратно умножиться ради своих целей. И все это он осуществляет как? Через несправедливость и тюремные заключения, и ложные обвинения, и боли, и оскорбления, и ощущение, что и люди, и Бог о тебе забыли. А Бог тем временем осуществлял свои планы для него и всего своего народа ради своих целей. Так же и с вами. Он суверенный царь над всеми. В этом история Израиля. Возможно, моя знакомая из Китая сказала бы, «Погодите секунду, вы очень часто обращаетесь к этой книге, но я надеюсь получить больше информации, объективной и измеримой». Обратитесь к книге Даниила. Книга Даниила, главы 2 и 7. Изучите их как следует или найдите хорошую книгу с комментариями. Здесь за сотни лет до того, как это произойдет, Бог разъясняет Даниилу его видение будущего, а Даниил постится и молится 21 день. «Боже, помоги мне все это понять». Тогда Бог дает ему откровение, в котором конкретно говорит о Вавилонской, Медоперсидской, Греческой и Римской империях, четырех величайших империях, и о том, что с ними случится вплоть до раскола между четырьмя греческими военачальниками. Потрясающая история. Бог в Своем Слове за сотни лет до того, как это произошло, говорит, то, что вы называете историей и можете описать только задним числом, принадлежит мне, и у меня есть свои планы. У меня есть планы для избранной группы людей, чтобы они прославили мое имя, и у меня есть планы для всех народов. Вы думаете, что вы такие сильные и все знаете? Так вот, что я вам скажу. Придут вавилоняне и сделают то-то и то-то, затем по их гордыне и высокомерию я приведу медян и персов, которые сделают то-то, затем придет Александр Македонский и сделает то-то, и, наконец, будет четыре военачальника, и будет раскол, и потом Римская империя. И он так все излагает в своем слове, что даже объективно настроенный, умный, образованный человек, выросший при коммунистическом атеизме, захочет сказать, если не постесняется, «Ого! А что же другие учения, претендующие на истину?»
Там все основано на субъективных переживаниях, или же они существуют всего пару сотен лет, ну, максимум 2-3 тысячи. Бог проявляет суверенность в своих именах, в своих обетованиях, в истории, и, возможно, наиболее убедительно в пророчествах. Здесь несколько библейских отрывков, но я хочу прочесть из Исаии. Бог говорит: «Я отличаюсь от всех других, кто претендует на истину. Я один Бог. Возьмите всех богов всех народов, в том числе и современных, все системы, измы, культы». И вот что он заявляет. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, кроме меня нет Бога». Хотите, чтобы я еще раз прочел? Немного не

Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. Понимаете, выполняя пророчество, Бог как бы говорит, вот вам объективное доказательство. В пришествии Христа исполнились сотни пророчеств. Сотни пророчеств предвещают Его возвращение. Помните, что было сказано? Например, если кто-либо попытается отстроить Иерихон, вот что произойдет с его первым сыном, и вот что случится. Сколько пророчеств дал через своих пророков, и в 100% случаев они сбываются. И вот о чем это говорит. Таким образом, я покажу вам, что я вне времени. Я покажу вам, что я царь, правитель, суверенный Бог, властный над всем, чтобы вы знали, что я заслуживаю и требую безраздельного поклонения. И в доказательство вот вам точные и полные предсказания. Это вам не современные астрологи, где, ну, может, в 42% случаев произойдет нечто отдаленно похожее. Нет, библейские пророчества всегда верны на 100% и свидетельствуют о нем. Бог заявляет, если есть другие боги, пусть они скажут, что произойдет в будущем, а я это делаю с древности. И, конечно, заключительное и наиболее убедительное доказательство его суверенности в Иисусе Христе. Галатам 4.4, здесь буквально сказано, когда мир был на сносях, готов к родам, родился Христос. Жизнь Христа, Его рождение, Его учение, смерть и воскресение, все это подтверждает суверенность Бога. Когда пришла полнота времени, сказано здесь. Полнота времени в Римской империи был мир, языком торговли был разговорный греческий, что облегчало общение. Полнота времени, религиозные системы показали свою несостоятельность, семья рушилась. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в уникальный момент времени, когда евреи уже были в рассеянии. Поэтому, когда начало распространяться Евангелие, уже были синагоги по всей Римской империи, были дороги, чтобы туда добраться, были римские солдаты, которые защищали людей в пути, и Евангелие, как лесной пожар, ширилось по миру на языке, понятном всем. Вот что означает эта фраза. Суверенный Бог создал специальную историческую платформу для прихода своего Сына в этот мир, чтобы иметь возможность спасать людей, общаться с людьми, проявлять к ним любовь. И не только в рождении Христа, но и во всей его жизни, сколько исполнялось пророчеств. Он едет на осле, потому что так написано. Прочтите Евангелие от Матфея, оно адресовано евреями, и всякий раз, когда Матфей говорит, как написано, или во исполнение сказанного и тому подобное, он ссылается на Ветхий Завет. Он хочет показать своим читателям, что все, чему он был свидетелем, это исполнение древних пророчеств. А учение Христа? Представьте, что вы сидите у Христа на уроке, и кто-то задает вопрос об Аврааме, а он отвечает, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Вот, посмотрите на меня, я есмь. Вы хотите сказать, что да, Авраам был рад видеть день мой. Он совершенно не скрывает того, кто он есть. В своей смерти и воскресении он проявляет суверенность. В 10 главе Иоанна записаны его слова, «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Если бы я захотел, то позвал бы тысячи ангелов». Суверенность и власть Христа проявляются в его жизни, смерти, учении, даже в вознесении. Что вы стоите, смотрите на небо, как будто что-то странное происходит? «Сей Иисус, которого вы видели, вернется обратно». А когда побивали камнями Стефана, что делал Иисус? Стоял одесную Бога, наблюдал за его делами. А в Откровении, когда описывается конец всего, что происходит? И вот я прочту из 19 главы. «Конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что я хочу донести вам и хотел бы донести своей китайской знакомой? Что о его суверенности говорит Библия, о его суверенности бескомпромиссно заявляют
Его обетование, а также Его власть над пространством, временем и историей. Об этом же свидетельствует

свидетельствует множество пророчеств, всегда исполняющихся: рождение Христа, Его жизнь, учение, смерть, воскресение, вознесение, будущее возвращение, Его безграничное господство. Все это указывает на уникальность и неповторимость Бога. «Я Господь, это мое имя, я центр вселенной, объект ее поклонения до начала времен и после их конца». И Иисус, когда учил о своем господстве, говорил, что пришел объяснить Отца, Его благодать и истину. Он прожил эту жизнь, чтобы мы поняли, что через Его смерть, воскресение и работу в нас мы теперь можем знать великого и всемогущего Царя царей и Господа Господ, благодаря тому, что Он сделал на кресте. И это место, которое Он должен занимать, не просто хочет или мог бы занимать. У нас почему-то бытует представление, что Иисус может быть вроде как Спасителем, и это вызывает милые, теплые чувства, а только у особо одаренных, жертвенных, выдающихся христиан Он действительно Господь их жизни. Но призыв Христа звучит: «Идите за Мной!» Это требование, и Он всецело этого заслуживает. Ведь Он – часть Троицы, суверенного Бога. В связи с этим возникает два очень важных богословских вопроса. Хорошо, Он суверенный. Почему же тогда, если Он суверенный, Он допускает зло, боль и страдания? Он ведь всеведущий. Если Он знал, что произойдет, значит, будучи суверенным, Он мог предотвратить это. Есть много хороших книг на эту тему. Замечательная книга «Страдания» Клайва Льюиса. Также есть прекрасные труды Рави Захариаса и Нормана Гейслера. Но позвольте привести вам один пример, который для меня многое прояснил. Представьте, пожалуйста, что вы мечтаете встретить идеального спутника жизни. Если вы мужчина, представьте, что знакомитесь с девушкой, красивой, как не знаю кто, хорошей хозяйкой, любящей, нежной. Если вы женщина, представьте высокого, мускулистого красавца, но еще и доброго, чуткого, заботливого, любящего гулять под ручку, ходить по магазинам. Да-да, и вот вы начинаете встречаться с этим человеком, и думаете, если бы мы поженились, как бы это было прекрасно. Дальше вы идете к соседу со спутанной седой бородой, волосами, торчащими во все стороны, и безумными глазами. Он спрашивает: «Ты правда хочешь быть с этим человеком?» «Да, да, конечно, да». Тогда он вынимает из ящика маленькую голубую таблетку. «Держи вот это». «А сколько стоит?» – спрашиваете вы. Он отвечает: «Бесплатно». Вы восклицаете: «Ух ты! А что она дает?» Когда вы пойдете на свидание, и он или она на секунду отвернется, бросит ему или ей в стакан с водой или в чашку с кофе. Как только он или она выпьет этот напиток и взглянет тебе в глаза, то полюбит вас навсегда, и вы будете жить долго и счастливо до самой смерти. Что, серьезно? Вы берете голубую таблетку и идете на романтический ужин. «Ой, посмотри, какие милые детки!» Ваш объект оглядывается, вы бросаете таблетку в стакан. Он, она поворачивается, делает глоток. Потом ваши взгляды встречаются. И он или она говорит вам: «Ты самый прекрасный человек на свете. Давай поженимся». Как думаешь, лучше прямо сейчас или подождем 5 минут? Вы женитесь, этот человек приносит вам кофе в постель, дарит цветы, любит, понимает, заботится. Первые 3 месяца вы не верите своему счастью. «О, это так прекрасно, невероятно!» Но потом... Проходит примерно 3 месяца, а этот робот продолжает ежедневно с утра обливать вас своей любовью с ног до головы, и однажды вы сидите на веранде, и вас посещает мысль: «Интересно, он или она и вправду меня любит, или это просто эффект от таблетки?» Понимаете, если нет выбора, нет и настоящей любви. Бог настолько нас возлюбил, что дал возможность выбирать и поклоняться Ему от всего сердца, как свободным существам с человеческим достоинством,
по своей суверенной воле Он допускает существование зла, таким образом давая людям выбор, чтобы у людей была реальная возможность выбирать, и некоторые могли сказать Богу «нет», в то время как другие скажут «да». Он так вас возлюбил и так возжелал честных и искренних отношений с настоящим человеком, а не с роботом, что пошел на риск и на боль, зная от основания земли, что это будет стоить ему смерти сына, чтобы снова построить мост через пропасть между ним и вами. Но то, что мы с вами сможем выбирать, говорить «да» или «нет», изначально входило в суверенный план Бога. По этой причине, если вкратце, зло на некоторое время допущено в этот мир. Второй вопрос. Если он суверенный и все знает, и предопределил в некоторых церквах, очень любят это слово «все», вплоть до каждого моего чиха, то возникает второй вопрос, на который не так-то просто ответить. Что, если мы просто марионетки? Что, если Бог все заранее просчитал, и я только воображаю, что сам решил петь песни и прославлять Его? Я только воображаю, что во время прославления вспомнил о проблемах в отношениях с одним человеком. Только воображаю, будто простил его, только понарошку попросил у Бога прощения, что нагрубил кому-то утром по телефону. Возможно, все это было предопределено, решено за меня. Возможно, я всего лишь марионетка, и Бог дергает меня за невидимые ниточки, и на самом деле я не принимаю никаких решений и совершенно не являюсь свободным человеком, способным на моральный выбор. Если он действительно суверенный и все контролирует, если он стоит надо всем, то важны ли мои решения? Нужно ли кому-то мое прославление? По этому вопросу есть два противоположных мнения. Я не буду слишком в них углубляться, но не могу не упомянуть. В обоих мнениях есть замечательные, искренние, любящие Бога сторонники. И не стоит долго об этом спорить. Но некоторые люди вот здесь очень высоко ценят Божий характер. Очень стремятся почитать Его и все приписывают только Ему и Его суверенной власти. То есть здесь у нас крайний кальвинизм. Знаете, сам Кальвин бы не согласился с некоторыми кальвинистами. И для некоторых это так важно, что они превращают Бога в кукловода, который все, везде и всегда контролирует. Даже вера и доверие Богу – это не ваш выбор. Все уже решено, вы просто каким-то образом вошли в число избранных. Каждое мгновение каждого дня предопределено. Просто благодарите звезды за милость. Это доходит до таких крайностей, что некоторые люди в истории славили Бога за их неизбрание. Бог избрал меня, чтобы я попал в ад для Его славы. Это уже извращение Писания. И это сильно влияет на молитвенную жизнь людей. Зачем молиться, если это не имеет значения? Зачем рассказывать другим о Боге, если это не имеет никакого значения? Итак, это первая крайность, но она основана на побуждении защитить славу и суверенность Бога. И затем, вот здесь, в ответ на это, Якоб Арминий, а также его последователи, все это повернули иначе. Для них так важны человеческая свобода, достоинство и ответственность, что Богу остается лишь сидеть на престоле и гадать, что же будет дальше. Есть даже такое современное течение – открытый теизм. Оно подчеркивает свободу выбора человека и утверждает, что Богу этот выбор заранее неизвестен, а иначе не было бы свободы, что, по-моему, просто смешно. Но позвольте предположить, что Писание учит иначе, хотя это не так и просто объяснить на пальцах. Бог полностью суверенен, а вы полностью свободны. Ваш выбор имеет значение, но, тем не менее, все в Божьей власти. Для примера, представьте себе телеграфный столб, огромный такой столб, который придерживается толстым стальным тросом, бетонный столб около 10 метров в высоту, а с другой стороны еще один толстый трос, и столб держится на натяжении между ними. Истина в том, что Бог полностью суверенный и всевластный, и Ему можно доверять, но в то же время ваш выбор важен. Вы свободное существо, наделенное совестью,
совестью и достоинством, и ваши действия важны, настолько важны, что вас может ждать награда, а может не ждать. Послушание Богу влечет некоторые плоды в этой жизни, а также награду у престола Христа, где мы с вами будем награждены за то, как вели себя в этой жизни. Так что все это важно, ваше решение, ваше послушание, ваш выбор. Столб держится натяжением двух тросов, и мы знаем, что и то, и другое истинно. Кажется, такого мнения придерживается и апостол Павел. Вот что он пишет в послании Филиппийцам. Очень интересно, он пишет это из тюрьмы. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Это человеческое действие. «И содействием Духа Иисуса Христа – суверенная Божья работа». Разве не интересно? «Это послужит мне во спасение по вашей молитве». Павел наверняка считал, что когда люди молятся, это на что-то влияет. Но он также считал, что в это же время суверенно действует Дух Святой. Как эти два фактора сочетаются? Мозги закипают, когда мы пытаемся точно вычислить. Если вычислите, значит, вы Бог. И во второй главе Павел говорит то же самое. Вот что вам нужно делать со страхом и трепетом, совершать свое спасение. Вам нужно совершать то, что Бог уже совершил, и вы за это ответственны. Следующий стих. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Эти два процесса идут параллельно. И если вы уклоняетесь в одном направлении и считаете, что весь вес лежит на вас, или в другом направлении и считаете, что Бог настолько суверенен, что ваши действия абсолютно не важны, возможно, у вас есть богословские аргументы, но наверняка нет библейской истины. Эти два фактора находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Это очень краткий обзор данных двух вопросов, но без него нельзя было обойтись. В завершение я бы хотел уделить время применению. У вас есть заметки для изучения Библии, так что я очень рекомендую вам прочесть все эти стихи, они пойдут на пользу вашей душе. Знаете, говорят, что слушание других вдохновляет, но только самостоятельное изучение преображает. Не знаю почему. Я лично всегда стараюсь сделать это время максимально приятным. Я сажусь как можно удобнее, завариваю хороший кофе, обожаю кофе, и читаю, немного подчеркиваю, делаю какие-то заметки, а потом просто все откладываю и прошу: «Боже, проговори ко мне». И потом очень важно послушаться и применить изученное. Ведь Иисус сказал, что если вы примете свет, то что Он сделает? Даст еще больше света. А если не примете, то и тот свет, что был, он заберет. Мы думаем, что главное узнать как можно больше, овладеть информацией. Это, конечно, хорошо. Но главное правильно откликаться на то, что вы знаете, повиноваться этому. Так что настоятельно советую просмотреть все эти стихи, причем не спеша, захватите еще и соседние стихи в свое удовольствие. И какой же может быть отклик? Я выскажу три предположения, а потом давайте перейдем к их выполнению. Что мы должны делать? Заметьте, я написал «должны». Можете подчеркнуть это слово. Если Бог суверенный владыка, то одно из двух. Вы поступите правильно сейчас, или когда-нибудь вам придется это сделать. Верно. Итак, первое. Склонитесь перед Царем Вселенной. Склонитесь. Вторая глава Филиппийцам. «Всякое колено преклонится, всякий язык исповедует». На практике это означает полностью посвятить Богу все, что у нас есть. И самих себя. Не знаю, сделали ли вы это. У меня это произошло однажды за завтраком в университете Пенсильвании. Я говорил с другом, и вдруг до меня дошло, что означает господство Христа. Я понял, что есть только одна возможная реакция с точки зрения логики, чувств, духовности. Это взять все, что у меня есть, включая самого себя, и отдать это Ему, оставаясь с пустыми руками. Не оставить себе ничего. Мое будущее принадлежит Тебе, мои деньги, время, взаимоотношения принадлежат Тебе. Мое место жительства, призвание, дары – все это Твое. Я хочу полностью отдать Тебе себя и все, что у меня есть. И чтобы вы не сильно пугались, помните, тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Господь Бог есть солнце и щит. Он дает благодать и славу, Он не лишает благ, ходящих в непорочности. А чтобы ходить в непорочности, нужно уделять Богу тоже ключевое место в своем сердце, какое Он занимает во Вселенной.
Я служу пастором уже 20 лет и постоянно вижу одну проблему. Люди не могут принять все, что Бог хочет им дать, поскольку хотят все на своих условиях, по-своему, ничего не выпуская из-под своего контроля. Но в вашем сердце может быть только один царь, и лучше, если это не вы, иначе вы будете жить только своими силами. Через минутку я дам вам время закрыть глаза и сказать: «Господь, я склоняю перед Тобой свое сердце». Означает ли это, что больше никогда не придется склоняться снова? Нет. Но сделав это раз, вы забьете в землю колышек с надписью «Полное посвящение». Вы забьете его глубоко в землю, говоря: «Боже, к чему бы Ты меня ни призвал, куда бы Ты меня ни направил, какого бы ответа ни потребовал, я сделаю это, ведь я знаю, что я в хороших руках». Второй отклик. Поверьте, что все в вашей жизни происходит по позволению или повелению благого Бога, который использует все это для вашего блага. Поверьте, мы так часто нервничаем в отношениях с Богом, так часто обижаемся, злимся, выражаем недовольство, хнычем и жалуемся друг другу. Верите ли вы, что даже если против вас умышляют зло, Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей? Это слова Иосифа. Иосиф сказал это своим братьям после того, как умер их отец. Они думали: ну, теперь, когда папы нет, Иосиф нас в порошок сотрет. Но Иосиф повернулся к ним и сказал: «Ничего вы не понимаете. Вы умышляли против меня зло». Возможно, бывший супруг умышлял зло, или начальник, или деловой партнер, или даже ваши собственные родители избивали вас и умышляли зло. Но через что бы вы ни прошли, верьте, что Бог не случайно это допустил и использует это вам во благо. Возьмите всю свою обиду, всю боль, все разочарование и скажите: «Я буду верить, Господь. Я приношу это к Твоим ногам и не понимаю, почему это произошло, но я доверяю Тебе. Я верю, что Тот, Кто словом силы Своей держит 2 миллиарда звезд в этой крошечной галактике и еще миллиарды других галактик, заботится об одном человечке на этой планете, носящем Мое имя. Я вверяю себя Тебе и верю, что Ты можешь все повернуть себе во славу, а поскольку я знаю, что Ты благ, то все эти болезненные события приведут не только к Твоей славе, но и к Твоему святому удовольствию от счастья слуги Твоего, то есть меня». Практическое применение здесь: не беспокойтесь. Отбросьте всякое беспокойство прочь. У Тебя все под контролем, и я не стану проигрывать в разуме все сценарии того, что могло бы произойти. Не стану. Некоторым из нас придется хорошо потренироваться, прежде чем у нас получится. Третий отклик – почитайте Бога. С благоговением почитайте тайну и величие Его доброго, сострадательного, справедливого и суверенного правления над всем, что есть или когда-либо будет. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. На практике это подразумевает поклонение. Поклоняйтесь Богу за то, кем Он есть, а не только за то, что Он делает. Открою вам маленький секрет, который я медленно, но уверенно открываю для себя. Если хотите иметь верное представление о Боге, да, вам нужно изучать Библию, да, очень важно посещать малую группу, да, нужно развивать свою молитвенную жизнь. Но у нас, христиан, часто бывает так, что мы поглощаемся этими обязанностями и теряем благоговение и ощущение чуда от Божьего присутствия. А ведь рядом Тот, Кто дал имена 2 миллиардам звезд, и Он преисполнен любви и нежности к вам. Он собирает в сосуд все ваши слезы, Он понимает всю вашу боль, Он терпелив и скор на сострадание. И единственное, как можно обрести правильное понимание Бога, это тихо пребывать в Его присутствии, петь Ему, поклоняться Ему, не выкладывать список просьб, не выдавать Ему инструкции по управлению вашим уголком Вселенной, просто поклоняться Ему. И если вы будете видеть Его таким, как Он есть, и поклоняться Ему, Бог будет становиться в ваших глазах все больше и больше и больше, а ваши проблемы, соответственно, меньше и меньше и меньше. Но если сосредоточиваться на проблемах, то вскоре Бог покажется вам очень маленьким.
А сейчас я дам вам возможность склониться пред Ним и полностью посвятить Ему свою жизнь. Если вы уже точно это сделали, то отдайте Ему все ваши заботы и просто уделите внимание тому, что у вас на сердце.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота — это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас — это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный. Главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слова Моего, и ты будешь только на высоте. Да, если ты не будешь хвостом, то есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит. Человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека. И Бог говорит, что плачьте с плачущими. То есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах, но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях. Я вам потом скажу, но я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет. Ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом. Рядом именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на Него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания, что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Ну, да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить. Их надо на высоте спрятать. Их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел.
Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух он наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытал, испытала, пережил, и ты радуешься. Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосерды к бедным. Он говорит, милосердный к бедным – блажен. То есть блаженство, счастье, спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, из своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь. Но он еще не прихожанин церкви. Он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном. Очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит и говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста. Ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Что ему, смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, ну, чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели только, обманывающие сами себя, послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных, слушайтесь Господа, молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, вот какая-то, видно, там в США, и началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да?
Вот мы исполняем Слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякая вирусная, это, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность, вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв, исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае. И тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил, господин, как вы могли так спокойно себя реагировать на то, что было? Он говорит, знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна. И говорит, я просто закрыл окна своей души. Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко, поэтому он мог слышать от Бога, он видел видения, он находился в духовном измерении, он находился в духовной славе, и он видел будущее, он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей, и Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве. Его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте. Быть вверху, но не внизу.
И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова, и тогда Бог говорит, я сделаю тебя главой, а не хвостом, и ты будешь только на высоте. Это слово я слышал очень ясно этим утром, поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле, 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашнюю, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе. Это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение – это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию, поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться – это хорошо, молиться – это интересно, молитва – это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонги Чо говорит, это не всегда большие молитвы, это такие искренние. «Иисус, я люблю тебя», ну вот начался день и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь Слова Божьего. Он хочет поднять церковь Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались. Может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях? Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из Латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И там, и однажды мы с ним встретились. Приятный такой человек. Они были друзьями Рейновым очень, и с Александром Поповым. Там еще брат Удо был, и еще один брат. И
И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно, он пришел домой, его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит, слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте вторую, третью, четвертую главу. Вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано, никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали, это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой Горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера, 14-й Псалом. Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й Псалом, Господи, кто пребывает в жилище Твоем, кто может обитать на Твоей горе, на высоте? То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, тот, кто ходит непорочно. Ходит, то есть ты буквально живешь в этом. Ты живешь каждый день в праведности. Не то, чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно. Ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а в сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет, что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная. И один услышал, потом сказал другому человеку. А тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать? Что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему. А я им говорю, он говорит, а я им говорю, а вы что, вы лично видели, вы знаете, а вы что, вы так, вы как вы могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть, вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви, ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально, вот, и человек морально пострадал. И я говорю, ну, хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю, просто говорим, это неправильно. Это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека.
Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные, должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные скрывая, покрываются, то есть... Говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, одним, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с, ну, с памятью и с так, заболеванием у него. Ему 62 года этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров, коробку березовых дров. Понес ему, под дверью положил. И тот человек... Вдруг прибегает, стучит дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять. Тут березовые дрова. Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу. Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит... Узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так как бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания
Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано: кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве, то есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать: знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит, то есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания. Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы, и они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет. А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, ну, когда, ну, вот знаете, например, когда судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там, квартиры, не дай Боже, знаете, вещи, это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, ну, помните, ну, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут. Лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности, в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном.
Он был его племянником.

самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся в пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда. И представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой, наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. Эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал: Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит: кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму: эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой. Пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят, мы понимали, ну, президент Союза Баптистского говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, ну, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха. Он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать, это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху. Луки 10:19. «Се даю вам власть наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Аллилуйя! И Господь сказал, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Он дал тебе самое высокое имя – это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте, написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3 написано, Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит,

что избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья, Он, мы посажены с Ним, да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая и плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем: Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою. Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathmatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть восьмая. Долина Лики. В прошлой программе мы путешествовали из древней Смирны в Сардис и посмотрели археологические раскопки древних развалин, сохранившиеся со времен Римской империи первого и второго веков. Сейчас мы направляемся в западную Турцию, в место под названием Долина Лики. Это плодородный регион в материковой части Древней Малой Азии, где в первом столетии были три процветающих города. Это Иерополис, Лаодикия и Колоссы. Я поставил себе цель увидеть их все, или то, что от них осталось за один день. Активировать силу Добло. Долина и река Лика в те дни давали много ресурсов. Этот регион процветал благодаря успешному производству текстиля и шерсти. Благосостояние росло. Города населяли самые разные люди. Но в те времена, как и сейчас, этот регион был известен как место отдыха и туризма благодаря геологическому феномену, сотням горячих минеральных источников. Здесь все покрыто природными джакузи. Такого нет нигде в мире. Нет, я не очутился в швейцарских Альпах. Это может выглядеть как снег, но на самом деле равнина покрыта травертиновыми террасами. Травертин — это солеобразование белого карбоната кальция из подводных известковых источников. Оксид кальция смешивается с горячими источниками, и получаются эти встречающиеся здесь повсюду минеральные ванны. Это очень сложная реакция, но в результате получается то, что привлекает сюда людей. Природные минеральные ванны или бурлящие потоки воды, которые, по моим ощущениям, как расплавленная лава. По-моему, все это выглядит как-то болезненно и не вполне гигиенично. Я раздумал принимать горячие ванны с турками. К тому же у меня появилось другое развлечение. Зоотерапия. Я уверяю, ее улыбка растопит ваше сердце. Как только одна поднялась, я понял, что это станет началом большой дружбы. Мы прогуливаемся вокруг горячих источников в древнем Иерополисе. Римляне, которые когда-то здесь жили, верили, что эти минеральные источники имеют сверхъестественную силу и целительные свойства. Я решил оставить своего верного верблюда, чтобы спуститься и потрогать воду. Она очень горячая, и я с трудом могу удерживать в ней ноги. Если приглядеться, то можно увидеть, что от источников поднимается пар. На улице и так жарко. Значит, она действительно очень горячая. Смотрите, мы сравним ноги. Это ноги турка. Он привык к такой температуре. А вот мои. Мне придется нарезать ремни. Еще мне сказали, что вода не просто безопасна, но и полезна для питья. Минералы обладают целебными свойствами. Ведь неудивительно, что люди пьют из этих источников на протяжении тысяч лет. Я проявил признаки патологического страха перед микробами, когда путешествовал на этом корабле пустыни. Хозяин этого верблюда решил вылечить меня и для этого прибегнул к радикальной терапии, утверждая, что это как раз то, что нужно. Он заставил меня сделать то, что не сделал бы любой нормальный человек, находящийся рядом со зверем, засунуть руку ему в пасть. У кого-нибудь есть мятная резинка? Ой, он немного сжал челюсти. Хорошо, мой адвокат свяжется с вами. Это слюна верблюда. Когда уже было все сказано и сделано, то отношения прекратились, еще не успев начаться. Я боюсь бактерий. Она — одна сплошная бактерия. Я знал, что нам придется расстаться. Мы с тобой хорошо провели время. Я лично хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала. Знаю, это трудно, но отпусти, просто отпусти. Я обещал себе, что не буду плакать, но... просто отпусти, ладно?

На следующее утро после горячих ванн я тщательно побрился, получил очень интересный турецкий массаж, и я в той же рубашке. Кстати, о массаже. Я иду вдоль главной улицы древнего Иераполиса, одного из основных туристических центров древнего мира. Я забрался наверх этой арочной конструкции, и отсюда прекрасный вид на главную улицу древнего Иераполиса. Говорят, что римляне приходили сюда ради целебных свойств этих горячих источников, расположенных здесь повсюду. Чуть к востоку от центра города находится амфитеатр. Говорят, что туда могло вместиться 15 тысяч человек, что несоизмеримо с населением Иераполиса того времени. Но это показывает, насколько в те времена был популярен город для туристов, что-то вроде Лас-Вегаса того времени. И как у Лас-Вегаса, у этого города была не очень хорошая репутация. Недалеко от храма Аполлона образовалась огромная, казавшаяся бездонной дыра, уходившая далеко вглубь земли. Ее называли Плутонием. Предположительно, испарения из этого отверстия в земле даже убивали пролетающих над ним птиц. Языческие жрецы, которые, как казалось, имели власть над смертью, забирались в эту яму и под влиянием паров изрекали пророчества тем, кто их искал. Что-то вроде Дельфийского оракула, о котором мы говорили в путешествии по Греции. Некоторые библейские исследователи считают, что в послании Павла церкви в Ефесе, которая имела отношение к долине Лики, содержится скрытая ссылка на эти предположительные ворота в Нижний мир, называющиеся Плутоний. Слова, написанные в Ефесянам 4:9, говорят о Христе, который «сходил в преисподние места земли». Эта фраза, которая подразумевает именно эту геологическую яму в Иераполисе, с окружившими ее языческими мифами, стала ярким выражением Христа, победившего силу смерти. Христос сошел в преисподние места земли и затем вернулся, чтобы провозгласить жизнь Иераполису. Вероятно, этот стих является выражением христианского Евангелия о распятом, воскресшем и победившем Иисусе, восставшем против темного язычества, наполнявшего долину Лики. Но в Новом Завете это не единственное место, где упоминается Иераполис. Павел делает четкое указание на него, упоминая о человеке, который принес сюда Евангелие. Иераполис был упомянут апостолом Павлом в послании к Колоссянам. Он говорит о Епафросе, который насадил церковь в Колоссах и служил в первую очередь здесь, в Иераполисе, а потом и в другом городе, который мы посетим, Лаодикию. Библия не говорит, посещал ли Павел Иераполис, но он знал о том, что здесь существовала группа верующих. Вероятно, его близкий друг Епафрос услышал Евангелие от Павла недалеко от Ефеса и проповедовал его в долине Лики. Эти двое мужчин вновь встретились в Риме, когда Павел находился под арестом. Узнав от Епафроса о жителях этого региона, Павел написал свои новозаветные послания Колоссянам и Филимону. Находясь под палящим солнцем сегодняшнего Иераполиса, я испытывал опасную потерю жидкости в теле, но при этом вспоминал уроки географии. Как вы видите, на мне вся карта мира. Здесь у нас Северная и Южная Америка, на этой стороне Африка. Здесь небольшой отросток, это часть Ближнего Востока. Турция, где я нахожусь сейчас. Древняя Малая Азия, вот тут Западная Турция возле Эгейского моря. Северная часть Средиземноморья. В течение дня я еще вспотею, и здесь добавится континент к востоку, Азия и Россия. Так мы дойдем и до Дальнего Востока. Оставайтесь с нами. Посмотрим, что получится. Несмотря на жару, я намерен найти амфитеатр. По пути я решил исследовать улицы античного Иераполиса, сокровища древности, оставленного римлянами, которые правили в этом регионе примерно со 133 года до 495 года нашей эры. Никакие исследования римских руин не могут считаться успешными, если не изобразить, что ты держишь один из камней. Ребята, давайте!

Типа, помогите мне кто-нибудь, я долго так не выдержу. И к своему удивлению я понял, что если вы хотите рассмотреть какие-либо руины поближе, то вам стоит прихватить с собой плавательные очки. Это одна из античных минеральных ванн, которую вы можете увидеть в наши дни в Иерополисе. А если у вас орлиный глаз, то вы сможете увидеть около 6 античных римских и греческих колонн под водой. Я думаю, что турки должны были бы принять меня за мускулистую греко-римскую статую, как искусное изваяние физического совершенства. Я решил скрыться, прежде чем соберется толпа. Вы задумывались, как римляне строили античные колонны? Я направлялся к амфитеатру и наткнулся на кладбище римских колонн. Они строили их, устанавливая одну часть на другую. Они проделывали отверстие, вставляли металлический стержень в каждую, закрепляя шайбу по окружности, чтобы части не разваливались, а затем сверху крепили следующие. Римляне активно использовали колонны в своей архитектуре. В древнем мире существовало три классических стиля или ордера колонн – дорический, ионический и коринфский. Римляне позаимствовали стиль у греков, который не менялся практически тысячи лет. Дорический стиль – старейший и простейший. Это обычный вертикальный цилиндр, немного расширенный у основания. У таких колонн не было ни базы, ни верхней части, называемой капителью. Ионический стиль чуть сложнее. Ствол обычно имеет продольные желоба по всей длине, а капитель наверху украшена характерным скульптурным свитком с четырех сторон. А коринфская колонна, которая, как считается, пришла из древнего Коринфа, похожа на ионическую, но вместо свитка капитель украшена резными листьями. Все три стиля можно наблюдать в Колизее в Риме. Дорический стиль представлен по нижнему ярусу, ионический – по среднему, а коринфские колонны видны на верхнем ярусе. Но вам не обязательно ехать в Рим, чтобы увидеть эти колонны. Они активно используются в архитектуре наших дней. Они как прочный символ греческого и римского вклада в западную цивилизацию. Вы найдете их по всей Европе и на многих правительственных зданиях в Америке. В Вашингтоне вы будете окружены ими повсюду. Например, коринфские колонны можно увидеть на здании Верховного суда. Белый дом украшен ионическими колоннами. А на здании Капитолия США есть все три типа колонн. Колонны являются памятниками американской истории и римской архитектуры, которые мы изучаем здесь, но римская инженерия не приняла во внимание то, что в Западной Турции часто случаются землетрясения. Это стало одной из причин, почему очень немногие из этих колонн сохранились до наших дней. В те времена, когда римляне контролировали долину Лики, здесь произошло не менее 4 разрушительных землетрясений, которые способствовали образованию каких-то из этих развалин уже тогда. Несмотря на это, каждый раз город отстраивали и восстанавливали. Ведь туристы все так же хотели здесь отдохнуть и по-римски развлечься. Это объясняет и постройку огромного амфитеатра, который был создан при римском императоре Адриане во время активного восстановления города после одного из землетрясений в 60-м году нашей эры. В театре Иерополиса, который вмещал 15 тысяч человек, остались декоративные элементы, хорошо сохранившиеся древние артефакты Турции. Основанием сцены были несколько каменных арок, что создавало под ней коридор. Это очевидно, что римляне знали, как строить амфитеатры. Кстати, землетрясение 60-го года, затронувшее Иерополис и всю долину Лики, дает исторические ссылки на время написания некоторых посланий Нового Завета. Историки утверждают, что послание Павла к церкви в Колоссах было написано до землетрясения в 60-м году. Ведь учитывая, что Павел очень беспокоился за эту группу верующих, и трудно представить, что он мог бы не упомянуть в своем послании об этом разрушительном землетрясении, особенно если они тяжело переживали его последствия. Я почти завершил свое путешествие по Иерополису. Пришел, увидел, пропотел. Настало время вернуться в Добло с кондиционером и направиться в Лаодикию.
Лаодикия находится в 20 минутах езды к югу от

Иерополиса. И если бы я был невнимателен, я просто проехал бы мимо. Были всего один или два знака, указывающих, что я еду в правильном направлении. Лаодикия не входит в число главных достопримечательностей Малой Азии. Город представляет собой каменные руины, одиноко раскиданные на фоне девственной природы. В сравнении с возвышающимися древними колоннами Иерополиса, Лаодикия явно проигрывает. Я заметил, что большая часть города мистическим образом оказалась под землей. Если вы поедете в древний город Лаодикия, то увидите, что многое еще в нем не раскопано. Посмотрите на эту римскую арку. Большая ее часть находится под землей. Явно за этим местом не ухаживают. Пока я здесь прогуливался, к моим ногам прилипло штук 12 колючек. А я рекламирую здесь туристические лавки с сувенирами и футболками. И это здорово, потому что нам много еще предстоит узнать о Лаодикии. Римские арки — очень примечательная черта древних руин. Я доверяю римлянам. Сейчас я лежу на основном камне, который установлен между двумя другими огромными камнями, чтобы скрепить их. Это традиционная постройка римской арки. Римляне заимствовали эту идею у этрусков, что позволило им строить водопроводы, дороги и мосты. Везде, куда бы ни приходили древние римляне, можно найти подобные арки. У основного камня очень интересная особенность. Чем больше веса на него опирается, тем крепче держится вся конструкция. Это новшество. Чем больше вес, тем крепче арка. Стала революционной в архитектуре. Именно благодаря ему не разрушились трехуровневые водопроводы или огромный Колизей в Риме, которые испытывают невероятно большую компрессионную силу. А учитывая то, что римляне первыми изобрели бетон, использовали известь, вулканический песок и специальную глину, они могли строить такие арки где угодно. Для постройки этих арок были нужны дешевые строительные материалы и менее квалифицированные рабочие, чем для более сложных колонн в греческом стиле. Это прекрасный пример того, как работать умнее, а не больше. Благодаря которому мы восхищаемся и копируем их архитектуру до сих пор. В наше время здания сооружаются с использованием сложных математических расчетов, чтобы они смогли выдержать и снег, и ветер, и землетрясение. Но римляне были не так сильны в математике. Попробуйте сделать сложные расчеты римскими цифрами. Тем не менее, сотни римских сооружений сохранились до наших дней, так что у них что-то получилось. Лаодикия была конечным пунктом нескольких римских водоканалов, что делало ее коммерческим центром Малой Азии. Вот три составляющих успешного древнеримского города: расположение, расположение и еще раз расположение. Город Лаодикия, руины которого находятся вокруг меня, располагался в одном из процветающих регионов Западной Малой Азии. 15 миль к северу — Иерополис, 10 миль к востоку — Колоссы, чьи холодные источники орошали этот регион. Через Лаодикию протекает река Лика. Это способствовало успешному развитию текстильной промышленности. Лаодикия чувствовала себя очень защищенно в своем процветании и богатстве. А почему нет? Когда римляне захватили этот город, он процветал и был известен развитой банковской системой. А торговля тканями и шерстью стала прибыльной для населения. Также там было медицинское учреждение, в котором готовили лекарства для глаз и ушей. Они имели деньги, изготовляли лекарства против глазных болезней и продавали хорошую одежду. Но в Новом Завете, в Откровении, именно этот город назван нищим, нагим и слепым. Фактически, из 7 церквей, к которым обращается апостол Иоанн, церковь в Лаодикии была единственной, кому Иисус не имел сказать ничего хорошего. А образы, которые он использует в отношении этого народа, бьют не в бровь, а в глаз. Он говорит им: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Уловили мысль? Лаодикийцы знали терапевтическую ценность горячих вод. Их соседи в Иерополисе построили свою империю на этих ресурсах. Также они знали и ценность холодной воды, потому что соседние Колоссы славились своими холодными источниками. Лаодикия не имела ни холодной, ни горячей воды. А многие историки утверждают, что

то вода, которая по водоканалам поставлялась в Ладикию, была теплой и безвкусной. Поэтому сравнение ладикийских христиан с теплой водой касалось их напрямую. Иисус хотел видеть своих последователей преданными для своей цели, а теплые лаодикийцы были отвратительны и бесполезны для Его царства. Иисус предназначил для церкви нести послание, твердо стоять и изменять мир, а не приспосабливаться и тем более не идти на компромисс с окружающей его культурой. Вероятно, многие христиане Лаодикии были ослеплены влиянием той культуры, что не смогли увидеть свое предназначение в мировой истории. К средним векам город Лаодикия полностью исчез. От него не осталось ничего, кроме небольшого холма с безликими руинами. Я теряю сознание. Слишком долго уже за рулем. У меня нет так много времени, и последняя остановка в моем путешествии в долину Лики будет недолгой. Это город Колоссы. Он полностью покрыт слоем земли, возвышающейся над долиной Лики. Есть только несколько обломков колонн и остатки различных сооружений, которые попадаются по пути в древние Колоссы. Неудивительно, что мне была приятна мысль, что этот город, лежащий глубоко под землей, имеет не одно, а два новозаветных послания, которые говорят об этом месте, как об одном из наиболее влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах, он отправил туда человека по имени Епафрас. Находясь в заключении в Риме, Павел узнал, что в Колоссах распространяется лжеучение, и он решил написать послание колоссянам, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения утеряно, но мы можем восстановить его на основании послания Павла. Он писал против пустой философии и обольщения, которые проникли в Колоссы благодаря тому, что их населяли самые разные народы. Павел учил, что истинная философия Христова и что в нем сокрыты все сокровища мудрости и знаний. Наверное, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Послание колоссянам радикально преобразовывает тот факт, что в новом творении Бог не проявляет лицеприятия. Павел говорит: «Нет ни иудея, ни эллина, ни обрезания, ни необрезания». Даже рабы и свободные равны во Христе. Он полностью отвергает предположение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. «Во Христе мы все равны», — говорит Павел. В первом столетии эта идея была радикальной и даже опасной. Особенно в то время, когда император сам определял ценность человека, а каждый пятый был рабом, которого считали своей собственностью. Кто-то уверен, что эта христианская идея справедливости и правосудия сделала для формирования западной цивилизации больше, чем что-то другое. Такая идея содержится и в документах основания Америки. Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными, неотъемлемыми правами. Павел учил, что во Христе Иисусе нет разделения на рабов и свободных. И неудивительно, что у него появились друзья среди рабов. Так произошло с беглым рабом одного из членов церкви в Колоссах. Раба звали Анисим, а его господина Филимон. Находившийся в бегах Анисим, который обокрал своего господина Филимона, оказался в Ефесе или Риме. Там он встретил Павла и уверовал, услышав благую весть. Изменение его жизни было настолько радикальным, что он решил вернуться обратно в Колоссы к своему господину Филимону. Павел просит Филимона принять Анисима в свой дом. Это послание включено в Новый Завет, послание Филимону.
Филимон имел полное право наказать Онисима, но Павел увещевает его принять Онисима не как раба, но лучше, чем раба, как брата. А мог ли сбежавший Онисим вернуться к своему господину в Колоссы по собственному желанию? Я думаю, да. Если бы он оставался в бегах, то как бы мы узнали о послании? Колоссы так никогда и не восстанавливались после разрушительного землетрясения в 60-м году нашей эры. Руины этого города до сих пор лежат нетронутыми глубоко под этим холмом. Но два послания маленькой церкви в Колоссах оказались сильнее землетрясения, разрушившего город. Ведь в них написаны основополагающие идеи, на которых строится наша цивилизация. В наше время, как и в первом столетии, важны слова апостола Павла, обращенные к верующим в этих небольших городах, о том, что мы должны сеять семена свободы и равенства в сердцах людей по всему миру. Работа еще не закончена. И, как сказал Иисус Христос, поля созрели для жатвы. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: После того, как Иеса допомог очень многим птицам, вся стая отдыхала. Обычно после таких важных событий Иесаду нужно было какое-то время побыть одному. Поэтому он отправился в пустыню, а мы планировали наш обратный путь к Кипарису.
1: Давайте в небо, пока не стемнело.
2: Хорошая идея! Я боюсь темноты! В ней плохо видно, а я люблю, когда все видно!
3: Не бойся, Том, все будет хорошо.
2: Конечно, если будет луна, то я смогу видеть.
4: Хватит языком трепать, пора взлетать! Он еще больше нервничает, чем пескарь среди акул!
0: Был прекрасный день для того, чтобы лететь, парить и скользить по ветру.
3: В такой день хорошо быть птицей.
0: Очень скоро погода начала меняться. Небо потемнело, подул резкий ветер.
2: Больше никаких уроков полетов на сегодня. Матиас! Матиас! Ты где?
5: Ой! Прости, мама!

0: Все машу и машу крыльями, но остаюсь на одном месте.
1: Так оно и есть.
2: Этот ветер круче, чем рагу из червяков в солнечный день.
3: Если будем держать курс, то сможем попасть на тот берег.
4: Не смогу, я очень устал.
5: Ветер слишком сильный. Нужно найти место для приземления.
2: Мы посреди озера. Как насчет приводнения?
4: Можно было бы, но я не умею плавать.
5: Я тоже.
0: И я. Для меня даже проблема принять птичью ванну.
3: Смотрите, как насчет вон того островка?
1: Летим к нему!
6: Исада приземлился в пустыне и вновь стал изучать писание древнего мудреца.
7: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе.
8: Так, так, так. Ты мог бы сейчас сделать очень много хороших и полезных дел, а вместо этого сидишь здесь и читаешь этот древний свиток.
7: Мудрость лучше глупости, как и свет лучше тьмы.
8: Ну вот и опять. Говоришь цитатами, но это пустая трата времени.
7: Это лишь твое мнение.
8: Кто знает, какие неприятности сейчас у твоих друзей. Честно говоря, даже не знаю, кто из нас поступает глупее. Я, разговаривая с тобой, или ты, слушая меня?
7: Ни один воробей не упадет без ведома моего отца.
8: Загадки, загадки, загадки. Я уже устал.

0: сказал, тыква или ты куда? О, вот еще одна волна!
1: Вода такая холодная
2: и мокрая.
3: Нам всем необходимо отвлечься, чтобы не думать об опасности.
1: Когда я была маленькой и чего-то боялась, мама пела мне одну песню.

0: Это прекрасная песня, Мэгги.
1: Спасибо. Да, и мне уже стало лучше.
2: Да, и мне тоже. Но посмотрите на эту волну.
0: Она огромная.
3: Ой, нужно убираться отсюда.
2: Вот только нам некуда.
3: Держитесь крепче!
2: Все целы?
0: Целы. Понятие очень-очень относительное.
1: Меня что-то держит за лапку.
4: Это я, извини.
3: Еще одна.
2: Держись за меня, приятель. Эй, что это там? Надеюсь, не очередная волна.
0: Если так, то нам конец.
1: Это что, призрак?
2: Это Иесада. Он идет по воде.
4: Зачем ему ходить по воде?
2: Наверное, это легче, чем летать в такую погоду. Иесада, иди сюда!
5: Не нужно бояться.
2: Не знаю, как можно не бояться.
5: Иди ко мне, Рокки.
2: Идти по воде?
5: Да. Иди, имей веру.
2: Ну ладно, я иду.
4: Я и не знал, что голуби и бюльбюли могут ходить по воде.
1: Они не могут.
3: У них даже нет перепончатых лап.
4: Но как же тогда и Иесада, и Рокки ходят по воде?
1: Верой.
0: Это чудо!
4: Так и знал, что ты это скажешь!
2: На помощь! Спаси меня!
5: Рокки, почему ты засомневался?

0: Ничего себе! Это было еще более удивительно, чем колибри, летящие задом против ветра.
1: Ты скажешь или мне сказать?
2: Давай ты.
1: Это чудо!

Я-то думал, что не попались. Как он это делает? Ничего, скоро будет смена прилива, и все почувствуют на себе мой гнев.

0: Живее, Матіас.
1: Іду, мама. На этот раз все взлечу.
2: Мой малыш.
1: Ой!
0: О, Матіас.
1: Что точно взлечу.
0: Уже скоро, мой утенок. Имей веру.
3: На следующее утро нас переполняло чувство счастья и веры.

0: должны жить верой, а не зрением.
1: Мы верим в тебя, Иесуда.
2: Мы отдали все, что у нас было, чтобы быть с тобой.
3: И даже то, чего у нас не было.
4: Поэтому мы всем рассказываем твой девиз.
5: Любой, кто имеет веру, сделает то же, что и я, и сделает даже больше.
0: Вот это уже кое-что!
3: За одну ночь и один день мы узнали так много. Мы никогда не должны забывать, что все возможно с верой.
6: Имей веру! Я правда лечу! Ура! Я лечу, лечу, лечу! Я лечу!
3: Поверь, и ты увидишь, как с верой взлетишь!
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали: Андрей Вельконик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин.
1: Воображение. Чем его кормить? Сегодня мы снова встретимся с ежиком Тони. Это был дождливый день, поэтому Тони остался дома. Он посмотрел мультфильмы, а потом сел играть в компьютерные игры.
2: Так, эти игры мне надоели. Нужно поискать что-то новенькое и интересное.
1: Тони нашел не очень хорошую игру. Там бегали какие-то страшные животные. У них был жутковатый вид, они рычали и даже хотели укусить.
2: Давай, лови его. Ух ты, какой! Смотри, какой, а! Давай, нападай!
1: Тони, ты что, забыл? Я не разрешаю играть тебе в такие игры. Потом будешь бояться, сказала мама.
2: Мама, да ты что, я бояться? Я же не маленький, что тут бояться? Это же всего лишь игра.
1: Все равно, выключи ее, пожалуйста, и больше не включай.
2: Ну, ладно, выключу.
1: Тони выключил компьютер, хотя он все равно был возмущен.
2: И ничего там страшного нету. И вообще, я ничего не боюсь. Это же всего лишь игра.
1: Дождик капал за окном, а Тони нашел себе новое занятие. Он стал рисовать тех страшных животных из игры и играть ими.
2: Давай, лови его. Давай, нападай.
1: Наступил вечер. И Тони улегся в свою постель с надеждой, что завтра будет солнечный и веселый день. В комнате погас свет. Вот только уснуть ежик никак не мог. Ему было как-то не по себе. Ему казалось, что в комнате еще кто-то есть. Когда он закрывал глаза, то видел тех страшных животных. Ему стало страшно. Вдруг ему показалось, что в комнате сидит большой и страшный медведь. Тони позвал маму.
3: Мама! Мама!
1: Когда мама вошла в комнату и включила свет, то страшным медведем оказался милый плюшевый мишка. Кое-как Тони уснул, но спал плохо. Ночью ему тоже снился какой-то беспокойный сон, и он встал не отдохнувшим и угрюмым. Дождя не было, и мама попросила Тони сходить в магазин. Веселый Тони выбежал из домика и побежал по тропинке в лесной супермаркет. Внезапно он остановился. Ему стало страшно.
2: Ой.
1: Ёжик делал маленькие шажки. Ему казалось, что за деревом сидит большой и страшный волк. Вот он видит его спину.
2: Ой. Что это? Ой.
1: Тони шел, дрожа от страха. Вдруг он услышал какой-то страшный звук.
2: Ой!
1: Тони так испугался, что стремглав побежал домой.
3: Помогите!
1: Хотя боялся он совершенно зря. Это угукала сова, которую ежик разбудил, случайно наступив на сухую веточку. А за деревом не было никакого волка. Это был всего-навсего большой муравейник. Тони прибежал домой весь взъерошенный и перепуганными глазами смотрел на маму.
3: Мама! Мама!
1: Тони, что случилось? И где хлеб? Спросила мама.
3: Мама! Ой, там, мама!
1: Тони признался, что он боится, И ему страшно даже в магазин сходить.
3: «Это все твое воображение», – сказала мама.
2: «Воображение? А что это такое?»
1: Тони никогда раньше не слышал о нем.
3: «Воображение – это твое умение представлять и рисовать у себя в голове какие-то картины».
2: «А, вроде бы понятно. Но почему оно у меня такое? Я не хочу такое воображение. А можно мне другое? Оно мне, видишь, какие картины рисует? Страшные».
3: «Ты его просто не тем кормил».
2: «Ого, оно еще и кушать любит, а меня не съест?»
1: Заволновался ежик.
3: «Нет», —
1: засмеялась мама.
3: «Давай проведем эксперимент, и ты все поймешь».
1: Мама дала Тони лист бумаги, фломастер и пластилин. Тони нужно было изобразить яблоко. Ежик с легкостью сначала нарисовал яблоко, а потом слепил его.
3: «Вот видишь», — сказала мама, — «это яблоко и это яблоко».
2: «Ага», —
1: согласился Тони.
3: «Ты работал с тем, что я тебе дала. Когда ты взял фломастер, нарисовал его, а с пластилина слепил. Точно так же и твое воображение. Оно работает и что-то придумывает с того, что ты ему даешь. Вот вчера ты накормил его не очень хорошей пищей, страшными компьютерными играми. Вот оно и работает с тем, что ты ему вчера дал».
2: «А что же мне теперь делать?» —
1: с ужасом спросил Тони.
2: «Как мне от него избавиться? Оно мне не нужно».
3: Сквозь слезы сказал ежик. «Нет, воображение очень нужно нам всем. Просто покорми его чем-то другим, хорошим, радостным и полезным».
1: Ежик очень обрадовался, что все можно исправить. Он ответственно принялся кормить свое воображение. Почитал интересную книгу, потом смотрел передачу о исследователях подводного мира, рисовал, играл с друзьями. Тони даже не заметил, как страх и боязнь исчезли. Зато появились идеи, как исследовать огород возле дома и провести археологические раскопки. Мама очень обрадовалась, что Тони избавился от страха, но раскопки проводить не разрешила. Тони не огорчился и придумал с ребятами новую игру под названием «Исследователи».
2: «Какая замечательная вещь – это воображение! И как важно его кормить правильной едой!»
1: Сделал вывод ежик. Действительно, умение мечтать, придумывать, фантазировать – это чудесный творческий дар. Но важно помнить, что воображение использует то, что ему дали. Поэтому так важно кормить его хорошей, доброй и поучительной информацией. А чем ты кормишь свое воображение? Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы — это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже отследить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знания человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам в 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом,
Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством, брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, вашего «я» уже не существует, вы одно целое со вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо, но три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар. То есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным 7 чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает
короны чакры, то есть сознание. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает бесконечная жизнь, смерть, перерождение. И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», написано в послании к Коринфянам 10 главе. «Прочие же люди, которые не умерли от этих яз, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Откровение, 9 глава. Каждое движение и поза, и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня мы поговорим о счастье. И первый вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим в студии, что такое счастье, на ваш взгляд?
1: Ну, я счастлива, потому что у меня хорошие родители, хорошо учусь, ни в чем почти не нуждаюсь. Ну, я счастливый человек.
0: Хорошее мнение. Еще есть мнение?
2: Оксана? Говорят, что счастье у каждого свое. Вот у Риты в том, что родители хорошие. Мне, например, до недавнего времени казалось, что счастье — это когда у тебя все хорошо. Или, как сказал персонаж одного из мультфильмов, счастье — это когда у тебя все дома.
0: Спасибо, мнение. Еще есть мнение?
3: Для меня тоже, как Юля сказала, все, согласен, есть у каждого свое счастье. Для меня счастье — это уверенность в завтрашнем дне, какая-то хотя бы, ну, и радость в сегодняшнем дне. Это счастье.
4: Это семья, потому что когда я потеряю успех, я его обрету снова. Когда я потеряю счастье от сегодняшнего дня, придет завтрашний день. К сожалению, если я потеряю семью или близкого человека, я не обрету его снова.
0: Вы знаете, сегодня очень много представлений есть о счастье, и у каждого оно свое, и оно имеет право существовать. Многие говорят о том, что счастье — это когда тебя понимают, счастье — это когда тебя любят, счастье — когда тебе не нужно врать о том, что тебе хорошо, есть такое мнение. Более старшее поколение говорит, счастье — это тогда, когда у тебя на следующий день болит в другом месте. Вот такая есть мысль. Вы знаете, и это не ложное ощущение. Все, что мы перечисляем, все, что мы можем сегодня назвать своим ощущением счастья, оно имеет место быть. Вы знаете, но это все хрупкое понимание. В каком смысле? Потому что все это может улететь, многие так представляют, как птица, да? Оно раз и улетело. И в любой момент мы можем стать менее счастливыми или даже несчастными людьми. Интересно, Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Счастье» пишет о том, что старичок и юноша, они искали клад. И в их понимании найти клад и обрести счастье было одинаковым. И вот они искали, всю жизнь искали, и вот так Антон Павлович Чехов говорит: «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Сам старик 10 раз искал, и отец его, и брат, и вот цитата, и ни шута не нашли, так и умерли без счастья». Вы знаете, мы иногда похожи на этих персонажей. А Антон Павлович Чехов пишет о том, что вот такая позиция русского человека, да? Если ты нашел клад, значит, ты счастлив, да? Если ты что-то приобрел, то ты имеешь счастье. И вот здесь он пишет о том, что русскому человеку свойственна вера в то, что ты будешь счастлив когда-то, правда же или нет? И даже если не ты, то следующее поколение обязательно будет счастливым. Наверное, и ваши родители, и мои родители жили, может быть, не совсем счастливой жизнью, а может быть, счастливой жизнью, но всегда у них присутствовала вера о том, что мои дети будут какими? Более счастливыми. Итак, счастье – это не только, наверное, материальные какие-то ценности, но и это имеет характер более духовного. Вот русские писатели как раз об этом говорили. И мы сегодня задаем для себя вопрос, на который стоит сегодня ответить. Есть ли счастье? А если есть оно, то в чем? Давайте попытаемся нащупать сегодня или ответить на этот вопрос. Есть ли счастье? Вот такой однозначный вопрос. Кто может?
2: Как в одной песне пел, счастье есть, его не может не быть.
0: Ага, хорошо.
2: Счастье есть, но вот опять же оно у каждого свое. Но да, истинное счастье как бы находится в том, что не меняется ни со временем, ни с возрастом. Как бы вот для себя я счастье нашла в отношениях с Богом.
0: Угу, спасибо. То есть мы можем сказать о том, что счастье есть. И для каждого в чем оно? Кто может поделиться? В чем же счастье ваше? Да, мы услышали о том, что добрые родители, ни в чем не имеет человек нужду. А что-то еще? Кто может поделиться?
2: У меня вот счастье всегда, когда я могу, ну, чем-то помочь другому человеку. Когда вижу какой-то там, ну, отклик в глазах другого человека, есть там порадуюсь с кем-то или, ну, наоборот, поплачу с кем-то. Как бы его горе или радость, там, и горе становится меньше, радости больше, и мне хорошо от того, что вот этому человеку хорошо. Вот такое счастье, которое, ну, определяется людьми, с которыми общаюсь.
0: Угу, спасибо.
4: А, ну, счастье... Так, сложно сказать о том, что счастье — это вот, это когда я помогаю, или когда я там зарабатываю много денег, или что-то такое. Потому что это все проходит и уходит. А мне не хочется, чтобы мое счастье оно проходило и уходило, как изо дня в день. Хочется, чтобы счастье оно было постоянным. Ну и вот, и почему нельзя сказать то, что я чувствую счастье? Потому что я чувствую радость. Я чувствую радость от сегодняшнего дня, от того, что я с кем-то пообщался, я чувствую радость от того, что я где-то побывал. А счастлив я не от того, что я где-то и что-то, но вот счастье — это, наверное, какое-то состояние. То есть, ну, для меня счастье — это состояние, это когда я переживаю. Ну, вы должны понять, что я объясняю.
0: Когда ты радость, да, переживаешь?
4: Нет. Я могу быть счастлив без радостных моментов. Да, то есть, ну, получается, если я... Ну, радость и счастье — это разные вещи.

0: про это говорю, то, что и счастье, оно состояние человека даже.
1: Угу. Сергей?
2: Вот почему говорят, что дети — это счастье, да, когда рождается в семье ребенок, все это счастье, как бы, и оно не пропадает. Пока ребенок с тобой, счастье не пропадает, да? Иногда бывает.

0: этого грустно, что они уже как будто не могут дальше продолжать о нас заботиться, что мы как бы уже сами можем о себе позаботиться. И как-то им от этого грустно. Я чувствую, что я тоже, ну, когда человек теряет эту возможность о ком-то заботиться, кому-то быть полезным, кому-то помочь, он теряет счастье, получается, смысл жизни, может быть, в этом. Вот, что ты живешь для кого-то, когда ты живешь для кого-то, а не для себя. Поэтому люди, которые имеют много богатства, умирают в конце и скажут: я так и не был счастливым. Ну, есть у меня куча денег, есть у меня популярность, известность, да, звезды. Но, как говорится, в этом не было счастья. Вот.
1: Угу. Спасибо. Еще кто-то может? В чем же оно, счастье?
2: Ну, лично для меня счастье выражается в том, то, что мне хорошо и другим людям хорошо. То есть никто от этого не страдает. Счастье это может проявляться в общении, как уже молодые люди сказали, в каких-то ценностях, вещах, которые с тобой присутствуют.
3: Вопрос в том, что как быть счастливым, когда не все хорошо, да? То есть, ну... Это же, ну давай.
2: Ну надо находить такие моменты. Вообще счастье, оно есть везде. Это проблема уже людей. Находят ли они счастье или нет? Ищут ли они его?
3: Ну так и в чем счастье? Ну, когда нет, нечему радоваться. Скажи, в чем счастье?
1: Ну дай совет вот Саше.
2: Когда у меня бывают такие моменты, не знаю. Я звоню подруге. Рассказывает то, что у меня на душе, не становится радостно, то, что она меня выслушивает. Мы потом идем куда-нибудь гулять, я не знаю, посидеть где-нибудь.
4: Счастье, наверное, в том, что ты не можешь, ну, не делаешь никому ничего плохого, когда ты не радостен, ну.
0: Мысль такая, что ты, счастье, когда ты, твои эти эмоции плохие не влияют на других людей, ты имеешь в виду?
4: Ну да.
0: Вот. Но мне вот близко то, что сказала сейчас Полина, да, вот, о том, что, ну, когда есть люди, с которыми можно, ну, с которыми можно поделиться, к которым можно обратиться. А вообще очень для меня близко в жизни моей было то, что есть у меня Бог, с которым я могу всегда, который мне может заменить всех друзей, любых там, например. Потому что друзья, они все люди. Мы все люди и никогда никого до конца не можем понять. А вот счастье это в том, что есть тот, который нас может понять в любой момент. Вот какими бы мы ни были, тогда вот прийти к нему. И вот я понимаю, что у меня на самом деле один был друг в детстве, вот как говорится, вот у тебя есть там самый лучший друг. Вот. Но у меня один был, и то мы сейчас с ним редко общаемся, но сейчас я понимаю, что друзьями вот могут быть многие люди. Каждый из них на разном расстоянии от меня, конечно, находится там в плане отношений. Но вот Бог, он может заменить тебе всех просто, и родителей, и друзей, которые тебя поймут в любой ситуации. Вот это счастье.
1: Спасибо. Ну, как бы вы сейчас сказали о том, как определили бы счастливого человека, ну, кроме вас? То есть не надо говорить, посмотрите на меня и увидите счастливого человека. Вот счастливый человек, какой он?
5: Я думаю, то, что он всегда улыбается, делает добро, ну, что-то в этом роде.
1: Так, хорошо.
2: Вообще счастливый человек, да? Вот ты просто подходишь к человеку, начинаешь с ним разговор, и из этого разговора ты сразу можешь понять, что у него за настроение, его интонацию. Естественно, если человек это все с радостью тебе говорит, с каким-то блеском в глазах, то понятное дело, что он счастлив, что, ну, что-то хорошее в его жизни есть.
1: А притягивают счастливые люди к себе?
6: Да, иногда бывает, просто идешь по улице и чувствуешь какое-то притяжение человека, понимаешь, что вот это счастливый человек. И в обществе счастливого человека всегда хочется находиться, потому что как бы и свое горе куда-то уходит, и его счастье тебя заражает.
1: То есть можно сказать, ты за счет кого-то чуть-чуть тоже становишься счастливым,
0: вот,
1: да?
0: Заходишь в магазин, очень явный пример, и сразу видишь, вот кассир счастлив, же девушка обычно, или нет? Потому что если она сидит с такой миной и давайте быстрее, что они не положили. Ну, настроение сразу видно. А это обычно очень прикладывается, как у тебя в семье, такие отношения у тебя будут на работе, везде ты в обществе будешь. Мне кажется, вот семья очень важна. Очень важно, если женщина, например, ну, важно ей быть, ну, заложена матерь, да, материнское чувство. Если, например, девушка, например, или женщина вот в 35 лет, ну, там не получилось, еще детей не имеет и так далее, очень, очень видно, то есть она не имеет пока этого счастья, не обрела,

0: Вот, она не может понять вот тех, которые вот обрели, и поэтому ей грустно. Может быть, это отражается на ее отношении на работе и так далее. Вот, когда поссорились, например, с мужем, это тоже отражается все на работе, на окружающих. И видно сразу, заходишь, там, работник, который счастливый, в банк заходишь, кассирши, общаешься в кассе, да, с работницей.
1: Хорошо. Ну да, вопрос какой же был?
0: Как видно счастливых людей?
2: Как можно определить, или как выражает человек, который счастлив?
1: Но определить легко, ну и в принципе и неизвестно, счастлив он или нет. Мы не можем это определить, потому что ну, он радостный или нерадостный, или лицемерие. В конце концов, ему за это платят. Вот. А как стать счастливым? Вот как стать счастливым, если у тебя серьезно? Вот я вот, мне еще раз повторяю то, что быть счастливым легко, когда у тебя, как Иов, да, в Библии, если кто-то не знает, да, когда у него все отняли. Когда у него умерла семья, умерли дети, скот потерял, состояние, ну, грубо говоря, потерял сейчас, ну, квартиру, работу.
2: И внешний вид.
1: Да, семью, о, да, болезнь была тяжелая, проказа. Вот и получается, мое счастье зависит от обстоятельств, которые вокруг меня. То есть если вокруг меня, допустим, вот человек счастливый, то есть, ну, я тоже от него заражусь, правильно? А если от меня человек несчастливый, я счастливым тоже не стану.
2: То есть вопрос заключается, Александр...
0: Как найти счастье, которое будет независимо, да, от других,
1: да,
0: обстоятельств?
1: То есть счастье это состояние, которое плавающее, или все-таки можно добиться того, что счастье это станет образом жизни?
2: Хорошо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос?
3: Счастье, можно сказать, это внутренняя гармония. То есть в какой-то степени это... не зависит от окружающих, это зависит только от меня, мое состояние. Но в какой-то степени я считаю, что это зависит от окружающих. Потому что ты можешь прийти совершенно счастливым в общество, где ты находишься.
0: Пессимистов и критикистов, да?
3: Но бывают такие люди, вот ты приходишь совершенно счастливым, посмотришь на этого человека, и счастье вдруг пропадает, радость твоя пропадает. Ну, бывают такие моменты, так что это вопрос такой, с подвохом.
1: Ну, опять счастье пропало. Ну, круто!
2: Мы вначале определились о том, что...
3: Ага. То, что это еще зависит от человека. Если он уверен в своем счастье, то что, вот, в себе, во внутреннем, я счастливый, мне не важно там все такое. То...
2: Мы можем возвратиться сейчас в начало нашей беседы, и мы говорили о том, что все, что мы перечисляли, учиться в престижном вузе, там, еще что-то, это все материальные блага, которые, да, вот которые вот, ну... улетают как птица. Да? Это все может разрушиться, как ты приводил пример семью Иова. Да? Он имел раз, и нет, это ничего. Но древний пророк Агей пишет о том, что он пережил такой опыт, он сблизился настолько со своим Творцом, что он понимал, что даже если овец не будет в загоне, и виноградная лоза не даст плода, да, он говорит, я все равно буду благодарить и славить Господа. Вот это должен пережить каждый человек, встречу с Господом, потому что это то, что, наверное, не может отлучить нас, как Павел к римлянам пишет в 8 главе, ничто не может отлучить меня от любви Божией. И поэтому сегодня, когда мы говорим о счастье, о внутренней гармонии, как правильно Полина подметила, то мы должны для себя сделать небольшой такой вывод о том, что если нас интересуют только материальные какие-то блага, да, и счастье заключается только в том, что если я что-то приобрету, как из рассказа Чехова, найду клад, то это все хрупко. Рано или поздно это все... И многие сегодня люди, которые прожили очень большую, насыщенную жизнь и безбедную, в конце жизни они заявляют, что они так и не почувствовали счастье. Человек это может ощутить только когда прошел какой-то жизненный этап. И интересно, вот сейчас мне вспомнилась такая иллюстрация, когда многодетный отец, у них спор вышел с миллионером. Кто из них богаче? И вот миллионеру говорят, слушай, вот ты, если тебе еще миллион дать, ты как бы не отказался? Он говорит, конечно, нет, все это. А многодетный отец говорит, а мне детей достаточно. И вот кто из них богат? Богат – это когда тебе достаточно. Вы согласны или нет? Вот счастлив человек, ну, я имею в виду этот пример как бы утрированный такой. Счастливый человек – это когда у тебя что-то достаточно, да? И не просто достаточно, а ты еще можешь поделиться чем-то. Вот поэтому, когда мы начинаем только заниматься приобретением и считаем, что счастье...

0: счастье — это как птица, которая должна прилететь к нам, то это неправильно. Еще одна история, которая тоже мне вспомнилась, это в притчах, в народной мудрости о том, что мама говорит о том, что: «Сынок, ты сейчас выйдешь из дома, и первое, что ты поймаешь, будет твоим счастьем». Он вышел, смотрит — лошадка. Погнался с ней, и явно, что он ее не догнал. Следующее, он бегает за зайцем, и тоже его не догнал. За голубем, и тоже голубь от него отлетел. И он сидит и думает: ну что, я без счастья буду. Смотрит, ворон червячка кушает. Он подкрался к нему и как-то поймал его. И ворон ему говорит: слушай, ты хочешь быть счастливым? Он говорит: да. Ты, говорит, принеси соломки, морковочки положи и зернышек рассыпь возле дома. Он сделал так. И когда он это сделал, то и лошадка сама вышла из леса, зайчик прибежал, и голубь прилетел. О чем эта история нам говорит? Что мы можем гоняться за счастьем, да? А для счастья необходимо что-то сделать, и оно само придет. Поэтому сидеть и ждать, и сказать: научите меня быть счастливым. Как стать счастливым? Дайте мне формулу арифметическую. Это неправильно. Нужно сделать. А чтобы знать, как стать счастливым и что нужно делать, мы уже с вами здесь говорили о том, что у нас есть Священное Писание. У нас есть Библия, которая говорит. Евангелист Матфей 5 главу посвящает счастливым людям. Помните, как она начинается? Блаженные. Блаженные – это люди счастливые, счастливые люди, которые счастливы не в земном понимании, а в небесном. И он говорит, это те люди, которых нам сегодня не понять. Правда, многим, когда читают, это счастливые люди, это те, которые нищие духом, эти, которые миротворцы, милостивые, плачущие, которых гонят. Вот как нам сегодня понимать такое, когда Библия нам говорит, что ты можешь быть счастливым, но счастливые люди, они немножко не в наших рамках понимания. Как сегодня стать счастливым человеком? Как понять?
1: Вот на самом деле, вы сказали, я с вами согласен, что к счастью надо еще и силу, и труд приложить. Вот. Просто так, ожидая счастья, что оно прилетит как птица, на самом деле не придет. Потому что Бог заложил в каждом из нас вот стремление к этому счастью и возможность к счастью. Вот. Но чтобы его получить, чтобы оно у тебя было, нужно потрудиться. Чтобы создать семью, нужно потрудиться. И нормальную семью, которой ты будешь счастливой, которым ты сделаешь других людей счастливыми. Вот. Это огромный труд. Я согласен.
0: Когда мы читаем с вами Священное Писание дает нам ответы на некоторые вопросы. И первый, и два вопроса. На два вопроса мы можем найти ответ в нем. Это кто я и зачем я здесь? И вы знаете, если мы ответим на эти вопросы или найдем ответы на эти вопросы, мы будем счастливыми людьми. И тогда мы будем с вами жить здесь на земле, и многие вещи нас не будут волновать так, как, может, волновали раньше. Мы обретем такое внутреннее спокойствие, да, как мы уже здесь с вами говорили. Мы будем радоваться тому, может, что и не нужно радоваться, и мы бы не радовались раньше. А обретя Господа, обретя познание, кто я и зачем я здесь живу. Ведь Священное Писание говорит, а кто мы такие, да? Мы не просто результат какого-то взрыва, да, или эволюционного процесса. Мы созданы по образу Божьему.
1: То есть получается, чтобы стать счастливым, нужно понять цель своей жизни.
0: Да,
1: для
0: кто
1: чего
0: я
1: мы
0: и
1: созданы,
0: зачем я живу.
1: И зачем.
0: Тогда,
2: я так понимаю, исполнять это, что ли, или просто... Ну, а если я не хочу быть тем, кем я хочу, тем, кем мне нужно быть?
0: Это твое право, это твой выбор.
2: Но это несчастье.
1: Что ты просто будешь несчастливым, и все.
0: Нет, ты будешь счастливым, но в том понимании, в каком ты для себя определишь. До определенного момента, до определенного времени, когда, может быть, кто-то станет более счастливым тебя, и тебя будут переполнять эмоции, ты будешь нервничать, тебя будет раздражать, что кто-то счастливее тебя. Ведь сегодня мы наблюдаем это в мире, когда люди переживают о том, что кто-то более успешен, кто более счастливым. И они хотят стать счастливыми, да, но за счет других. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что за счет других мы не станем счастливыми. Если ты сегодня общаешься с счастливым человеком, ну, на время ты почувствуешь себя каким-то, да, другим, восприятие твое будет другое, но ты вернешься домой и поймешь, что что-то у тебя не хватает. Поэтому если человек не ответит на два самых главных вопроса: кто я, И зачем я здесь?

0: кто я? Священное Писание нам говорит, что мы сотворены по образу Божьему, мы его дети. А зачем мы здесь? На это тоже надо ответить. Если мы ответим и на этот вопрос, зачем мы здесь, наша жизнь может поменяться. И тогда слова, сказанные Спасителем, «блаженны вы», они обретут смысл и нашего понимания. Мы станем такими же.
1: Как ответить?
0: Ответить?
1: Где найти тогда?
0: Найти где? А что ты хочешь найти?
1: Зачем я здесь?
0: Зачем я здесь?
2: Да. Ну вот, Саш, мы говорили о том, что многие люди умирают с кучей там богатства, да, с многим там популярностью, и так не становятся счастливыми. Говорят, что так я за всю жизнь ничего и не приобрел. А то, что у меня было, это только счета. Получается, когда они ставили себе вопрос, зачем я здесь, у них была цель, это за тем, чтобы заработать побольше денег, побольше там машин себе купить, больше виллу построить, больше популярности.
0: Такой потребительский подход, да?
2: То есть цель жизни – это чисто в наращивании богатства и материальных благ. А вот получается, по-другому мы должны, если мы отвечаем на вопрос, зачем я здесь, и понимать, что жизнь здесь, на этой земле, тебе дана для того, чтобы ты познавал Бога. Вот, а познавать Бога можно как? Ну даже вот в семье, в отношениях с людьми, в работе. Все это лишь средство. Когда мы поймем, что все это лишь средство для того, чтобы как-то познавать Бога, нашего Создателя, Творца. Вот. И это делает счастье. Счастье делает просто, вот, когда ты понимаешь, что ты на правильном пути. И вот все эти средства, у кого-то там даже один ребенок в семье, может быть большое счастье, а у кого-то 10 детей в семье, вот это большое счастье. И мне кажется, здесь, вы сказали, счастье, оно не может измеряться большим, меньшим. Счастье – это вот то, что есть. У кого-то один ребенок счастье, у кого-то 10 счастье.
0: Достаточно.
2: Да, достаточно. Кому как.
0: Да, вот можно сказать следующее о том, что если бы каждый из нас узнал о том, что у нас где-то там, далеко, живет бабушка, и она имеет миллионы, это бы как-то отразилось на нашу жизнь?
1: Конечно.
0: Вы знаете, и сегодня то, что звучит со страниц Священного Писания, оно тоже меняет многих людей. Это почти такое уже, наверное, резонанса, весть, когда мы узнаем о том, что мы дети царя. Ведь это так же. И у нас есть предназначение прожить так, как что подобающе было, как царским детям. И это очень приятно. Это накладывает и большую ответственность. Это не только мы имеем какие-то возможности больше, да, что-то приобрести. Я хочу сказать о том, что для многих сегодня, что до тех пор, пока мы будем, как здесь сказано, жить потребительски, то есть что-то накапливать, что-то приобретать, мы не почувствуем себя счастливыми. Нам необходимо пережить этот опыт, когда мы будем чем-то делиться и что-то отдавать. Вот это будет перемена в нашей жизни. Мы станем самыми счастливыми людьми, когда у нас будет что давать и чем делиться. И мы других сделаем немножко счастливее. И еще хотелось бы прочитать один стих, который поможет нам, может быть, переосмыслить то, что мы говорили сегодня в теме. «Чему-то радуемся, о чем-то плачем, и каждый день живем все так же, не иначе. Кого-то любим мы, а кто-то любит нас. У каждого есть добрый и недобрый час. На смену солнечным приходят дни несчастья. Всю жизнь мечтаем мы, но не приходит счастье. Оно в надежде и любви, и в вере в Бога. И долго нам идти к Нему совсем не надо. Оно везде и всюду есть, и будет рядом». Иначе говоря, что счастье – это не просто ощущение какое-то. Счастье – это путь, жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. И этот путь приоткрывает нам сам Творец, сам Господь. И мы обретем истинное счастье, если найдем этот путь и будем идти по нему вместе с нашим Господом.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, «Я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то?» Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной?

0: сможет ли позаботиться о себе, она будет в инвалидном кресле, сможет ли разговаривать.
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью, и поэтому все общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часа ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде, и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно, и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
1: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
0: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа, а вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история! Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? в исцелении, вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать. Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузите в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал: «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал: «У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас». Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу.
0: Слава Богу!
1: Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
0: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
1: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы.
0: Спасибо. Спасибо тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, которым они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
1: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
0: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал: неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
1: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
0: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
1: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
0: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
1: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал: «О, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне: «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
0: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
1: Безусловно. Верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами.
0: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой

0: Ой, наш друг и помощник, как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
1: Иисус сказал, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит, «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда вы оставляете основы, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
0: Хорошо, давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
1: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню. Вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7, «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
0: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
1: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
0: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
1: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
0: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
1: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на ферме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
0: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
1: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел на него и говорил, однажды тебе сделают операцию. Во время одного из визитов к врачу, медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
0: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
1: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.

Теперь, между тем, где вы находитесь и кем вы являетесь, хотя, может быть, вы делаете большой акцент на том, где вы не находитесь и кем не являетесь, мы, как церковь, должны раскрыть ваши таланты, чтобы вы смогли реализовать свой потенциал. Мы не можем только обсуждать с вами тот уровень, на котором вы находитесь. Мы должны говорить с вами о том, кем вы еще не являетесь, чтобы вдохновить вас, если не на полное изменение, то хотя бы на рассмотрение данной возможности. Между тем, где вы находитесь и хотите находиться, может быть огромный пробел, который пугает вас до смерти. Вы начинаете размышлять о пути, который вам предстоит пройти, о вещах, над которыми вам придется работать, о проблемах, которые вам нужно разрешить. Думаете даже о прошлом, которое до сих пор еще имеет некоторое влияние над вами, о последствиях, с которыми нужно разделаться или научиться с ними жить. Все это прошлое плюс то, что может ожидать вас в будущем. Так пугающе, что многие люди в жизни, также и в церковной жизни решают, что хуже не будет, если они останутся на одном уровне. По их мнению, уж лучше вести привычный образ жизни, чем вовлекаться во что-то новое. Я хотя бы уже свыкся с подобной жизнью. Я знаю, что это далеко не лучшее, и это не совсем то, кем я должен быть, но попытка отвоевать золото может убить меня. Почему бы мне не остаться дома и удовольствоваться бронзой? Но если вам судьбой предназначено золото, и вы вдруг являетесь тем человеком, кто должен стоять на пьедестале во время звучания гимна вашей страны, но вы выбрали бронзу и наблюдаете, как кто-то другой стоит на пьедестале, то однажды, когда вы и предстанете пред Богом, Он покажет вам во всей красе цветной и полнометражный фильм в цифровом формате о том, какой должна быть ваша жизнь. Если жизнь, которую вы прожили, не будет похожа на ту, которую Господь запланировал для вас, вы осознаете, хотя будет уже поздно, что вы имели неправильное представление о себе. И я вам обещаю, Бог не будет принимать во внимание ваше «Господь, давай я сейчас тебе объясню, почему я не попытался прожить эту жизнь так, как для меня было запланировано». Господь закроет руки пальцами и будет говорить «ла-ла-ла-ла-ла». Некоторые из вас уже сегодня пытаются убедить Бога в том, что у них есть смягчающие обстоятельства, препятствующие им стать теми, кем они предназначены. Но Господь не слушает подобные вещи. Если ваши друзья достаточно вас любят, им бы тоже не следовало вас слушать. Многие люди полагают, что они сверхъестественно преодолеют пробел между тем, кем они являются на данный момент, и кем они должны быть, то, что Бог может сделать для них при их молитвах. Но если вы уже проходили подобное, получили рубашку, летающую тарелку, бейсбольную кепку, ручку, кружку с надписью «Сверхъестественно преодолел препятствия», но все еще не являетесь ни тем человеком, кем бы вам следовало быть, тогда вы поймете одну вещь. Господь не будет устранять этот пробел для вас. Даже не рассматривайте такую возможность. Бог не скажет «абракадабра», и вот пробела уже нет. Вам самим придется заняться улучшением собственной жизни. Как вам такая мысль? Это же моя жизнь, и почему мне ее не прожить достойно? Путь, благодаря которому вы можете стать тем, кем вы предназначены стать, можно сформулировать одним словом. Это слово, обещаю вам сегодня, не обрадует вас. Услышав это слово, никто не скажет: «Ох, я чувствую помазание здесь». Обещаю, никто так не подумает, когда я скажу вам это слово. Хотя, может быть, это слово является самым действенным даром, которым мы располагаем, который в большинстве случаев остается нераскрытым внутри нас, внутри церкви.

дар, который описывает данное слово, Господь дал только людям. Он не дал его животным, растениям, деревьям, насекомым.

Охренеть, ваша жизнь. Какая это идея? Или действительно, если вам не нравится жизнь, вы можете изменить ее. Животные не могут, рыбы не могут, растения не могут. Но вот и следующее утверждение. Вы не дерево. Вы не дерево. Вам не нужно оставаться там, где вы есть. Вам не нужно выращивать одно и то же. Вам не нужно оставаться в той же почве. Вам не нужно оставаться в том же климате. Вы можете изменить вашу жизнь. Вы можете взять другое направление. Вы можете переселиться к пастбищам получше. Вы можете пустить корни в другом месте. Вы можете насыщаться другими питательными веществами. Вы можете сменить круг общения. Вы не дерево. Вы не ограничены в передвижении. Ваша жизнь ни к чему не привязана. Вы можете измениться. Это дар, это чудесная сила, которая содержится в слове «изменение», потеряна для стольких церквей, особенно для нас, верующих харизматических пятидесятников. Мы не считаем своей первичной обязанностью изменяться в лучшую сторону. Мы ноем, хныкаем, обвиняем людей, правительство, семью, нашего пастора, обвиняем наши почтовые индексы, считаем, что то, как обошлась с нами жизнь, мешает нам измениться. Каждый из нас, вне зависимости от того, сколько вы добились, по вашему мнению, как долго оставались тем, кем являетесь, каким грустным, некрасивым, неспособным, больным, сытым по горло, в депрессии, это ничего не значит. Вы, да, вы имеете силу внутри себя. Вы недополучили ее, вы не обделены ею. Вы, как человек, обладаете силой, данной вам Богом, изменить все, что вам не нравится в вашей жизни. В тот миг, когда мы откажемся от этого утверждения и сдадимся, мы можем выйти в поле и начать жевать сено. Я серьезно? Это показатель того, что вы стали на звено ниже в пищевой цепочке. Как только мы сдаемся и решаем, что не можем измениться, тогда нам самое время присоединиться к животным. Мы можем пойти обнять дерево и попытаться стать одним из них. Мы можем вернуться домой и начать есть из собачьей миски, на полу и спать в будке. Выходит, собака управляет домом. Действительно, это шокирует. Это оскорбительно Богу, когда Он видит человечество, обладающее силой измениться, но отказывающее сделать это, особенно когда их жизни полны мусора, вреда, который они нанесли сами себе. Они в силах остановить этот процесс. Делают все возможное, только кроме того, чтобы прекратить это. Итак, изменение — это Божий дар людям, которые воспринимают себя отдельно от их судьбы. Если вы чувствуете пробелы в вашей жизни, не проживаете свою жизнь так, как диктует вам судьба, не слушаете внутренний голос, побуждающий вас жить подобным образом, то у вас есть Божий дар, который поможет сократить то расстояние, которое, по вашему мнению, является непреодолимым. Представьте на мгновение, где изменение невозможно. Все те препятствия, встречающиеся в вашей жизни, все то, что вам не нравится и причиняет боль и страдания, представьте, что произойдет, если их нельзя будет изменить. Другими словами, вы останетесь тем, кем вы являетесь на тот момент. Но Бог не забрал у вас жажду перемен. Вы хотите совершенствоваться благодаря приобретенным знаниям. Вы знаете, что могли бы преуспеть, но вы лишены возможности что-либо изменить в вашей жизни. Как ужасно все это было бы для нас в нашей жизни. Вы знаете, меня всегда удивляли те люди,
которые живут.

живут в штате Аризона. Именно те люди, которые не видели Великого каньона там. Если кто-то из вас посещал Великий каньон, поднимите руку. Довольно много. Обещаю вам, что в пропорциональном отношении вас, находящихся в этом помещении, посетило больше Великий каньон, нежели тех, кто живет от него в 2 часах езды. Много людей подняли руку. Причина, по которой они не едут на Великий каньон, это его близкое расположение. Они могут съездить и посмотреть на него в любое время. Проходит 20-30 лет. Одно из чудес света находится в 2 часах езды от них. Великий каньон действительно чудесное зрелище. А они его еще не видели. Люди думают, когда-нибудь съезжу и посмотрю. Даже если к ним приезжают гости и говорят, что собираются посетить Великий каньон, они отвечают: «О нет, выезжайте сами и смотрите». Они говорят, что посетят его позже, или обязательно уже видели его по своему телевизору. Послушайте, если вы видели каньон по телевизору, вы не видели Великий каньон, так как он должен не уместиться в ваш телевизор. Чтобы почувствовать величие, массивность, великолепие этого места, вам нужно постоять на выступе каньона и ощутить, как вы малы по сравнению с ним и как малы ваши проблемы. Когда вы видите, как обширен этот каньон. Изменения подобны данной ситуации. Когда вы знаете, что вы в силах измениться, вы не меняетесь. Но если бы я сказал всем в Аризоне: «Извините, Великий каньон навсегда закрыт». Если вы его не видели, то вы никогда его и не увидите. Я обещаю, что все ринутся посмотреть на него. Миллионы людей отправятся туда, так как они осознают, что больше никогда его не увидят. Если бы Господь сказал, что после окончания этого служения ты никогда больше не сможешь измениться, ты будешь молить Бога: «О, Боже, пожалуйста, я хочу измениться». Зачем ждать, когда будет уже поздно? Посетить тот самый Великий каньон, когда он там каждый день. Зачем ждать? Послушайте, чем дольше вы ждете и не меняетесь, тем труднее будет измениться потом, тем больше будут в вашей жизни пребывать проблемы. Это происходит из-за вашего отказа использовать Божий дар, данный только людям. Изменяться. Это помещение наполнено измененными жизнями. Многие из нас являются живым доказательством того, что у нас есть сила изменяться и делать это к лучшему, чтобы засвидетельствовать о различных чудесных вещах, происходящих в наших жизнях. Знаете, какая-то сила, когда как родитель вы можете сказать своим детям: «Ты можешь это изменить, лучше бы тебе это изменить». Уходя, зная что-то, что ты потребовал и приказал, иногда воспитание детей требует подобного обращения с ними, поможет им поверить в то, что они обладают силой изменяться. Так же, как ты, как и взрослый. У людей есть возможность сказать друг другу: «Тебе нужно измениться». И они должны знать, что им не нужно ждать еще чего-то извне, чтобы измениться. Но внутри у них уже есть сила для изменений. Это, наверное, является одним из самых замечательных, но так часто игнорируемых откровений. Наверное, дьяволу удачнее всего удается удержать это откровение в секреты, то, что люди в силах изменяться. Другой вопрос, есть ли у них для этого воля. Но сила для изменений присуща каждому человеку, кто когда-либо жил. Знаете, ужасные вещи случаются с людьми, когда они легко сдаются, потому что цена изменений слишком высока. Давайте я подытожу эти ужасные вещи одним словом. Сожаление. Сожаление. Общались ли вы с людьми, которые наполнены сожалением?
Действительно, подобные встречи очень грустны. Они настолько полны сожаления, что уже не замечают, что они постоянно переживают одно и то же. Неприятное событие. «Ой, я не могу долго быть с такими людьми». Они не замечают, что сожаление становится их частью. Они будут говорить и говорить о своем неудачном браке, о той работе, с которой их уволили, о том человеке, с которым они бы хотели обойтись по-другому, о финансовой ситуации, которая нестабильна, о церкви, в которой они разочаровались. Сожаление. А знаете ли вы, что цена сожаления, скорее всего, будет выше, чем цена изменений? Ведь даже если в вашей жизни нет изменений, вы тоже за это платите. Все равно вам что-то это стоит. Только вы этого не хотите. Вам приходится обладать этим. Люди доживают до глубокой старости, сожалея о жизни, которую им не удалось прожить, как хотелось бы. Сожалея о том, что они не стали тем человеком, кем хотелось бы им. Вместо того, чтобы заплатить цену изменений, чтобы стать тем человеком, кем тебе хотелось бы, и избавиться от горького сожаления, они живут с этим. Я призываю вас сегодня, как человек на пятом десятке жизни. Скоро шестое пойдет. Не жить с сожалением. Я верю, что особенно молодым людям нужно это услышать от человека постарше. Как человек постарше, я могу позвать сюда людей намного старше меня, например, сидящих на первом ряду. Кто встал бы и сказал то же самое. Знаете, нам, как христианам, даже не надо делать этого здесь. Спросите кого-нибудь в горах, на улице, и они вам ответят со слезами на глазах. Пожалуйста, никогда не делай того, что сделал я. Не живи с сожалением. Это дорогое удовольствие. Это самый жесткий жизненный путь. Сожаление ограничивает жизни стольких людей, что вам даже это трудно представить. Сожаление. Замечательное библейское слово, означающее изменение, хоть оно и старомодное, поэтому мы не любим его использовать, молодые люди не будут его использовать. Вы не будете упоминать это слово на работе, завтра утром в беседе за чашкой чая, но это замечательное слово. Мы не употребляем некоторые слова, так как они не модные, не крутые, не политкорректные. Библейское слово, обозначающее изменение, готовы? Это слово «покаяние». То, что мы имеем в виду, когда говорим «покаяние», поэтому мы и произносим его с небольшой охотой. Если только это не касается особых ситуаций, связанных со грехом, показывает то, что мы не понимаем этого значения. Мы не можем сказать кому-то «покайся». Может быть, они и не грешат. Послушайте, покаяние просто значит изменение. Библейское слово, означающее изменение, — это покаяние. Покаяние — это изменение направления. Если вы повернетесь к соседу и скажете «тебе нужно покаяться», то вы, скорее всего, правы. Ведь нам всем нужно изменяться. Но так как мы представляем себе, что покаяние — это признание какого-то ужасного греха, мы только используем слово «покаяние» в этом значении, то это слово само по себе избирательно. Послушайте, слово «покаяние» действенное. Оно должно войти в наш обиход. Мы не должны использовать его только по отношению к сумасшедшему парню на улице. Мы должны меняться, иначе, когда эта жизнь подойдет к концу, мы окажемся неизмененными. Если мы заменим слово «покаяние» на «изменение», в сознаниях людей это примет другое значение. Но слово «покаяние» — это великое слово. Этому мы должны научить своих детей. Научите своих детей слову «покаяние». Это великое слово. Пусть это слово не затеряется в нашем поколении. Давайте научим этому наших детей, нашу молодежь. Давайте объясним им, что значит покаяние. Давайте будем почитать
любить, ценить и учить этому будущее поколение. Я хочу, чтобы молодые люди могли сказать друг другу: «Тебе нужно покаяться, тебе нужно измениться». Хочу, чтобы они использовали это слово в своем обиходе. Покаяние — это протест Мэнса против правительства. Эта мысль меня греет. Покаяние говорит: «Меня здесь не будет. Я не останусь ни на одну минуту на борту этого корабля с этим капитаном. Я спрыгну с корабля. Я не останусь на том уровне, на котором нахожусь, и не буду сожалеть». Покаяние — это протест Мэнса против правительства. Поверьте, нам нужен в церкви подобный протест.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценной вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все такие несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Я хотела создать семью, хотела, чтобы у меня были дети. И если бы мне это не удалось, то, наверное, я все-таки такой счастливой, как сейчас, не была бы. Ну, я надеюсь, что я не впала бы в депрессию, хотя кто знает. Но все равно, мне кажется, нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому

0: уйдет. Но, как я считаю, что человек может быть, неважно, девушка это или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество. Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть у меня, да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общения с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
2: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
3: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то, как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы, там, ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливыми, большой части.
4: Это как ресурс.
3: Да, да. И, ну, но брак и муж, это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать, я хочу путешествовать. Вступить в брак, так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу. То есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни. То есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну
0: нас,
3: ладно.
0: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи. Я думаю, это прикольно, конечно. Это супер было бы, идеально в моих снах. Но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот знаешь, как закалялась сталь. Вот меня они закаляют и делают счастливой именно в... Классное сейчас есть выражение. Я в моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми. И про отношения.
3: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
0: 9 месяцев.
3: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20...
1: Мама, да, 19.
3: И типа, и все так делали, и все, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30, ну, будем говорить так, то есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
0: Слушай, а ну, ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить, у тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда
3: хочу поесть.
0: Это может
3: быть реклама. Это может быть реклама.
1: Это очень на подсознание, мне кажется, просто зависит от того, вот ты тоже говоришь, навязываешь, что 30. А кому-то навязывают, что 19, точно да. Так же бабушка дома сидит и говорит, ты там...
4: И родственники, да. Бабушка, все-все-все вокруг.
1: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
0: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, Полин, как ты с этим борешься?
5: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, угу. Там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби. Чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить, путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака. У другого-то человека они тоже есть.
1: Угу. Да.
5: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? Вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы. Вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что
1: почему?
5: Ты тоже вкладываешься в брак.
3: Вот
5: а если
3: меня,
5: ты только
3: кстати,
5: другого
3: раздражало.
5: Ожидаешь?
3: Это меня, кстати, всегда раздражало. Реально.
5: Но ты только сама
3: я
5: же это решаешь.
3: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет, и думаешь, ну вставай давай. Он такой, сейчас встаю. Это тоже другая
0: крайность. Это может быть просто отговорка какая-то.
5: Нет, конечно.
0: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучить.
3: Обязательно закончить образование.
0: Но нужно понимать, мне кажется, в этот момент какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
5: Да вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите про себя.
0: Да. И про себя, соответственно, тоже так же.
5: И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
0: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные? И тоже так же такие же должны быть у партнера. И социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
1: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем, как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что у нас становится лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот, вот эти вот истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно, то ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
3: То ли он просто убегает от
0: ответственности.
3: А бывают люди, которые и ты их даже не раскусишь? Ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим. Они могут даже в свое вранье поверить сами. И ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот я знаю людей, которые встречаются 5 лет. Они женятся и разводятся через год. А есть люди, которые женятся за месяц. И у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
0: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся. Это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать. Это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу. Никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна, и ты достойна.
5: Вот прям чего?
0: Достойно выйти замуж, достигнуть своей цели.
5: Да, за богатого.
3: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
0: Нет, достойно выйти замуж, достойно цели, которую ты хочешь, достойно своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну, мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души, вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзер, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда и есть везде.
6: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге, как бы, ты уже...
0: Здесь работает Олен пример, здравый смысл, когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример, я очень долго общалась, встречалась с парнем, который, вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что он такой классный, он такой здоровский, и в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает. Вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то. Нужно понять, напрягает ли тебя лично это.
3: Ты же никогда не найдешь себе такого, что, ну, тебя вообще никогда не будут напрягать. Там мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
0: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
7: Я решила, мне некомфортно с людьми.
3: А я вообще не понимаю,
7: что мне запереться
3: и работать. Откуда ты берешься, если по природе мы социальные?
7: Да.
3: Мы социальный человек,
7: в принципе.
3: Да. На обитаемом острове
0: да.
3: Один ты, ну,
0: нет, социализируйся. Пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да, помощь другим людям, реализация в обществе.
3: Ну и жить с кем-то.
0: Друзья. Не обязательно, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда. То есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент, мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни, да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
3: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
0: Это ты сам отвечаешь на этот вопрос.
3: То есть мы сейчас приходим к тому, что, ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится, жениться, женится. Я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать, это надо... Ну, это некомфортно, отчасти брак это не всегда, ну, будет, да, некомфортно. Это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
5: Это, да? Знаешь, еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это опять же из самообмана. То есть, по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
0: Да.
5: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь дать достичь.
3: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас, я не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну, то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну, создавать семью и так далее. Но сейчас я понимаю, что это действительно делает человека более полноценным.
1: Мы говорим про то, что как будто бы девушка, вот сейчас, я не знаю, ей 20 лет, ей 30 лет, ей неважно, сколько ей лет, в принципе, она должна как будто бы для себя раз и навсегда сейчас решить, мне нужен брак или он мне не нужен. То есть это нормально быть

0: честный с собой в каждый день своей жизни. Как бы ты можешь проснуться сегодня и понять, что а сегодня, мне кажется,
1: сегодня
0: что
1: мне
0: я
1: не нужен.
0: На шаг ближе стала к тому, что я могу быть в браке. То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что мне нужно в жизни, как я хочу. И то есть вот когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж, что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не как бы определилась для себя, насколько ты готова как бы к браку, и что сейчас именно ты готова, что вот это время — это норм, как бы.
2: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну как бы вот, я сейчас скажу, так, девчонки, до 25 замуж надо выйти. А человек к этому не готов. Он не может строить отношения. Ну, травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
3: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
2: Да.
3: Потому что мы с рождения живем сначала с родственниками. Потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города другие, там, общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то. Вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине. Не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем. Потому что, ну, тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
0: Но я тебе скажу, что это может затянуть, потому что в какой-то момент ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно, ты любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома. Как вообще такое? То есть это тоже, это клево, я согласна абсолютно, да, что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны тут есть и такая, что,
2: да, что такое привыкание.
3: Надо поправить
2: вот этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну как бы, чтобы понимать.
3: Но вообще быть одному можно и в браке. Не одиноким, да. Быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем, и я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю, там, наверное, сложнее.
1: Да нет.
3: Нет.
2: Нет, я думаю, Оля находит.
1: Дети сильно жизнь осложняют.
3: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
1: В самом начале только.
3: Да, но...
1: Но в самом начале они же молчаливые.
3: Ты с ними
1: тогда. Они тебе не мешают думать.
3: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
1: Ну, это же думать тоже не мешает.
2: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное — определиться, что хочешь именно ты и как
0: себя
2: чувствуешь.
0: Давайте сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
3: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну, и с друзьями потом тоже можно, но сначала одной. Меня делает счастливой делать что-то непривычное, необычное, ну, то есть...

0: расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и меня прям очень прям делает счастливый тот факт, что я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
1: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой и лето, осенью и весной всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять, как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
2: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
0: Классно. У меня есть такое, я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

Сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет. И ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег гости или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу. Мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10-11 часов. И это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец. И он знал, что я верующий, и так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький пожилой человек. У него сахарный диабет, он очень старенький. Его жена также музыкант, но такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше, и говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму, всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет, и есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас.

Но есть также и отверженная любовь. То есть нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все, к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование и может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делал, и зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивать руку помощи, не нужно было делать то и то. У тебя могут, может быть, возникнуть сомнения. И сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить Церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии: «Не говори», Бог говорит, «не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним». То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек вроде бы образованный, он говорит: «Когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче». Я думаю: «Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите?» Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет. Господь говорит как раз: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь, вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно, потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала, и я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал: зуб болит, да. И я предложил помолиться за нее. Но она сказала нет. То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И благословляем ее. То есть есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. Это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь, казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. Если ты придешь к Богу: я хочу тебя прославить, я хочу поклониться, Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему: Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания. Он нам что-то сердечно так подскажет. Мысль такая придет. Откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит: верите ли, что я могу это сделать? Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано: какой меры давайте, и дастся вам. Какой меры мерите, такое вам будет отмерено. То есть, на самом деле, законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть, говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово.

откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают. И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации. Те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками, они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, наша любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить, продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас, слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал: «Володя, ты не думай, что сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его? Тебя не будут гнать». Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал: «Ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас». То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, говорю: «Я хочу вам помочь. Приходите, я хочу вам поговорить». Человек пишет: «Я не готова к разговору». Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо. Мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть, все равно я предложил. То есть, когда... Потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать. Но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас, Господи, если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе, если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал: «Вы будете преданы, готовьтесь к предательству». То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и Он вдруг вам это говорит. И Он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, Он не говорит, что у вас будет все хорошо. Бог честный. Он говорит: «Аминь». Он не говорит, что никто о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной. Смотрите, возьми крест свой, это не значит, что нужно ожесточиться на людей, нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит: будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь. Итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви.
не приняли любви. А там еще истины. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, он есть путь, он есть жизнь. Это одно

понимают Божьей любви, дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2.12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился, политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу, что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит. Я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, а остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак, если вы даже, или я, мы будем любить, ну, всем своим сердцем, вот любить так же, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа, вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь он любил так, его же не приняли, пришел к своим, свои его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример. Не принята любовь. И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей, Он желает, но я должен также быть готов к тому, что моя любовь, твоя любовь, она может оказаться безответной или отверженной. И поэтому, смотрите, место Писания, Деяния 7:25. Моисей думал, что поймут братья. Моисей любил свой народ, любил. Он, будучи сыном дочери фараоновой, усыновленным, он имел полноту власти, и он хотел помочь своим братьям. От чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он сжалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они... не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь может быть не понята. Это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны, но вы любите. Вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку, но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, по основанию Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение? Неправильное желание помочь Израилю? Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне? Поняли ли, когда плакали в шатрах? Поняли ли, когда роптали? Когда они понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном дочери фараоновой. И написано, смотрите, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Евреям 11:25. И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем все египетские
сокровище. То, что

мы можем увидеть Тутанхамона, да, или других каких-то там остатки, или какие-то мумии, я скажу вам, или золото. Все это, это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это принадлежало, могло принадлежать Моисею или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божьим. Он хотел помочь нации, он захотел помочь народу. Но они его не поняли и потом роптали тоже, обижали. Какой еще пример? Апостол Павел. Любил ли он свой народ? Он сказал, для меня непрестанное мучение за братьев моих. Израильтян по плоти. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18. Деяния 22:18. Вот. Он говорит, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут твоего свидетельства. Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение, имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем. Пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь, это та сила, которую не надо останавливать. Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас, или говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире... Любовь ли каждой девушки принята? Нет. Любовь каждого юноши принята? Нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно, это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так. Нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз, и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите, на перекрестке идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий, немножко свинины, да. Но, извините, но я просто как друг вам говорю. И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец, или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут.
Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все. Так, на холодец срочно приходите, пока еще есть. Вот. И тогда Бог хочет, чтобы было принято, понимаете? Как Он хочет, чтобы было принято. И человек, который любит, он хочет, чтобы приняли его любовь. Я говорю, возьмите холодец одной хорошей, доброй женщине. Возьмите, у вас сын, возьмите побольше. Нет, я возьму немного. Но, а знаете, если бы она совсем не взяла, то было бы так, ой, как тяжело. Лукавый человек, который не любящий, он скажет, ну ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Но, а любящий человек скажет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и слава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад. Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там все, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения. Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божьей. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают истины спасения? Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истины спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истины любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить в всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет, «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви. «Да будут осуждены». А он дальше. «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея 10, 17, «Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах вас будут бить». И поэтому это такая истина, что люди будут бить словами, да, может быть, где-то и физически, могут бить и обижать. Особенно сейчас у мусульман это вот проявляется, потому что там отрекаются, если стал христианином, от него отрекутся, то есть его будут проклинать. Его не будут считать больше за брата. Там нужно огромную цену заплатить. Его будут избивать родственники. То есть вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий. Христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь. Он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот, ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамаса, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится –

Поэтому не всегда любовь будет принята, не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно. Сверстники в школе отвернутся, студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас, кто-то будет бороться с вами. Я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни, что-то подобное. Проходили, а может быть, еще будем проходить. И Господь говорит, любите врагов ваших. Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы удаляемся от зла, но остаемся в любви. Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем, я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос – пример отверженной любви. И Он сказал, придите ко мне все, я дам вам покой. Мы видим, как Его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг. Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал, царь иудейский, он признал его, но на расстоянии, а надо признать его лично, мой царь. Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии, они ставят эту надпись. Но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. Что есть истина, спросил Пилат. А истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, друзья мои. Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит, вложите себе в уши слова эти. Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит, вложите себе в уши. И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть как повара, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь. Поэтому мы хотим, чтобы каждый, вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека, и мы с вами соглашаемся любить, мы соглашаемся прощать все, мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то много и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть, он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит, отвергают любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это. Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал его в щеку, как брата. Может быть, он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир, и мы спокойны. Мы говорим, Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божья любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить, отче, прости им. Они не знают, что делать.
Вот тогда мы будем как учитель, мы будем всех прощать и любить. Аллилуйя. Помоги нам, Господь. Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто слушал эту проповедь. Спасибо, кто пришел в церковь, особенно тем, кто смог посетить собрание в Нарве. Я предлагаю нам помолиться о Божьей любви.

0: ticket.
1: Привет! И студия из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Батилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. Сейчас оторвемся с Леоном Батиловым. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это было, будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем.
2: I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday!
1: Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте Писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
3: How you all doing tonight, huh? Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo. I want you to put your hands together with me.

0: Come on, John Miguel.
1: All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Мэрилин Маку, поприветствуйте. А это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передачи я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанным нам Господом, Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, детские чудеса. Да, мы занимались этим 11

лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами. Домами для приемных детей, Кайнания, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты, я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, людям. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами. Докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладида присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуния и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас». Что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса. Я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. А Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, мы будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, они знали. Они приходили, чтобы узнать, о, о чем же они будут говорить, и что же, это бесплатно? И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Но это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее, все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс. Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене, хотя ты и не прикрыт, но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития.

Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть. И затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа». И это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто. Но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку. Мэрилин Маку. All right, God bless you.

Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

Среди улочек Старой Праги словно спряталось здание Вифлеемской часовни. Интересно, что она была основана в 1391 году не духовенством, а обычными горожанами. В их учредительной грамоте было ясно заявлено желание слышать здесь проповеди на чешском языке. Под постройку часовни лавочник Ян Гржиш отдал свой сад. Вначале архиепископ Праги противился этому строительству, но король Вацлав IV, поддержавший идею горожан, уговорил его. Именно этой часовне суждено было стать трибуной для Яна Гуса. Давайте зайдем внутрь.

Когда входишь в часовню, первое, что поражает, насколько здесь все просто. Она даже снаружи очень аскетична, а внутри никаких излишеств. Как она не похожа на пышные соборы того времени. Здесь нет икон, статуй, нет даже алтаря. Такое ощущение, что эта часовня была создана для одного, для проповеди.

Часовня вмещала 3000 человек, что было почти десятой частью тогдашнего населения Праги. Но несмотря на большие размеры, она так и не получила статуса приходской церкви. Хотя у Гуса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные суеверия будут все больше распространяться. В 1400 году Ян становится священником, и начиная с 1402 года он проповедовал в этой часовне на протяжении 10 лет. С этой кафедры Гус проповедовал. Он был смелым и талантливым оратором. Его речи оказывали огромное влияние на слушателей. Популярность Яна постоянно возрастала. Его приходили слушать не только простые люди, но даже сам архиепископ Праги и королева София, супруга короля Вацлава. Она сидела справа от кафедры в специальной оратории. Королева София даже сделала Яна своим личным исповедником. Некоторые пражские женщины так увлекались проповедями Гуса, что специально оселились рядом с Вифлеемской часовней. В одной из своих проповедей Ян сказал, что некоторые женщины лучше отстаивают истину, чем иные богословы. Вообще, Гус был довольно застенчив и робок с женщинами. Он даже их несколько побаивался и старался пореже исповедовать. В отличие от Лютера, который женился и воспитал множество детей, Гус всю жизнь оставался безбрачным. Интересно, что в 1521 году с этой же кафедры проповедовал немецкий реформатор Томас Мюнцер. С улицы в часовню можно попасть через три входа. Существует и четвертый, но он соединяет часовню сразу с домом проповедника. Входы расположены так, что во время проповеди люди, которые решают уйти или прийти наоборот, не мешали другим слушать. Каждая стена в этой часовне рассказывает, что же здесь проповедовалось. О чем нам рассказывает восточная стена? Прежде всего, на ней находится оратория, место, с которого проповеди слушали богатые и знатные люди. Именно там находилась королева София, когда приходила сюда. В Евангелии нуждаются не только простые люди, но и образованные, не только бедные, но и богатые. Над ораторией есть две фрески. Первая изображает изгнание торговцев из храма. Гус часто обличал духовенство в жадности, высокомерии, симонии и сребролюбии. Архиепископ, который вначале симпатизировал Гусу и понимал, что его обличения не беспочвенны, даже назначил его синодальным проповедником. Это была важная обязанность, состоявшая в произнесении наставлений духовенству. Гус стремился не к расколу, а к церковному возрождению. Он хотел, чтобы церковь сама жила так, как учит верующих. Например, пражский кановник, первый чин после архиепископа, проиграл в кабаке все деньги и в полночь нагишом вернулся домой. Чтобы его впустили, он долго стучал и кричал на всю улицу. Такое он проделывал несколько раз. Именно против подобного поведения священнослужителей и выступал Ян Гус. Обличения Гуса раздражали священников. На него начали поступать жалобы и доносы. Один из доносчиков писал: «У нас раздаются возмутительные проповеди, которые терзают души набожных людей, уничтожают веру и делают духовенство ненавистным народу». Священников выводило из себя утверждение Гуса, что брать деньги за таинства и обряды, особенность бедных, является ересью. На второй фреске восточной стены изображен папа в сопровождении прилатов. Этот период был непростым в истории католической церкви. Она находилась в состоянии раскола. В XIV веке папский престол был перенесен из Рима во французский город Авиньон. Но римское духовенство не могло с этим смириться и избрало второго папу в Риме. Оба папы называли себя законно избранными и, не стесняясь в выражениях, проклинали друг друга. Чтобы прекратить раскол, был созван церковный собор, который низложил обоих пап и избрал нового. Однако низложенные папы отказались подчиняться этому решению. Так вместо двух пап их стало трое. Причем, что это были за папы? Один из них, папа Иоанн XXIII, призвавший Гуса на суд в Констанц, вообще раньше был пиратом. На его совести было множество преступлений. Такая ситуация ужасала искренне верующих христиан. В одной из своих проповедей Гус сказал,
что грубо ошибался, считая папу безгрешным. Впрочем, добавляет он, я и самого себя считал хорошим человеком, пока основательно не познакомился с Писанием. Из этих слов становится понятно, что Гус не просто критиковал папство, но он думал о личном росте и о духовном изменении. Прежде всего, он применял Писание к себе самому. Главным же объектом обличительных проповедей Гуса стали индульгенции. За деньги папы обещали прощение любых грехов, даже будущих. Папская булла об индульгенциях не согласуется с учением Христа, ибо если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и тотчас попал бы на небо, иронизировал Ян Гус. Рядом с восточной стеной находится колодец. Так необычно видеть колодец внутри здания. Откуда он здесь взялся? Часовню строили на земле, на которой находился сад. И колодец решили не засыпать. Несмотря на то, что здесь проходили богослужения, колодец оставался рабочим. Тогда не было кулеров с холодной водой, и каждый жаждущий прихожанин мог напиться из колодца. Существование здесь колодца очень символично. В Евангелии сказано, что из чрева верующих потекут реки воды живой. В то время действительно это место было источником жизни и благодати. Люди переживали здесь очищение и освежение, поэтому и приходили сюда толпами. Настоящая церковь всегда должна быть колодцем.

О чем же рассказывает «Южная стена»? Здесь изображены сценки из жизни простого народа. Вместо обычной церковной росписи Гус повелел нарисовать сюжеты, наглядно иллюстрирующие его учение. Ян проповедовал очень практично, приводя много примеров из повседневной жизни. Он хотел, чтобы его понимали все, в том числе и простые люди. Вперемешку с иллюстрациями на стене помещены выдержки из его проповедей. Во время проповедей в этой часовне он говорил, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, ложны. Ян приводил такой пример. Если собрать все берцовые кости святой Бергитты, которые хранятся в соборах Европы, то получится, что она была сороконожкой. Наша вера должна утверждаться на Писании, а не на реликвиях и чудесах, учил Гус. Однажды в одном небольшом городишке Германии появилась живая кровь Христа, исцеляющая больных. Тысячи людей со всей Европы устремились туда за чудом. Пражский архиепископ послал туда комиссию, состоящую из трех магистров, в числе которых был и Гус. Исследования показали, что чудеса оказались обманом, а кровь – обыкновенным маслом, смешанным с ржавчиной. После этого Гус написал трактат, где утверждал, что ни одна капля крови Христа не может где-либо находиться, потому что он вознесся на небо целиком. Что же нам говорит западная стена? Прежде всего, здесь размещены деревянные хоры. Над ними ноты гуситских песен. Одна из них называется «Вставай, большой город пражский». Ян ввел в часовни пение на родном языке. Он и сам сочинял песни на чешском. Позднее Мартин Лютер развил практику общинного пения. Совместное песнопение объединяет христианскую общину, а единство верующих – вещь очень важная. Реформаторы это отлично понимали. Самая большая картина на западной стене изображает сражение гуситского войска с крестоносцами. Обратите внимание, гуситы сражаются под знаком чаши, что символизировало причастие и хлебом, и вином. Умеренное крыло гуситов даже назывались чашники. Перед нами знаменитая репродукция, на которой изображены Мартин Лютер и Ян Гус, которые причащают прихожан хлебом и вином. Остается лишь догадываться, что переживали верующие, когда впервые причащались не только хлебом, но и вином. До этого их учили, что такая Евхаристия доступна только священникам. И вот у прихожан появилась возможность причащаться обоими видами. Так устранялся барьер между мирянами и клиром. Здесь вы видите отрывок из трактата, который называется «О причащении под обоими видами». Его написал последователь Гуса Якоубек. Именно Якоубек в 1414 году вел здесь причащение и хлебом, и вином. У католиков миряне причащались только хлебом. Это нововведение вызвало разногласия среди последователей Гуса. Когда у Яна спросили, правильно ли поступил Якоубек, тот ответил, что в этом вопросе каждый должен поступать по своему разумению. Желающие причащаться под обоими видами должны так и поступать. Те же, кто причащается только хлебом, не теряют своего спасения. Из этого ответа Гуса видно, что его волновали не столько догматические тонкости, сколько нравственная сторона веры. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. О чем же рассказывает Северная стена? Справа Ян Гус на костре,

то, что проповедовалось здесь, не могло не вызвать возмущения в католической церкви. Тучи над головой Яна сгущались. Эта стена словно возвещает о приближающейся расправе и о дальнейших войнах, которые вошли в историю под именем Гусицкие. Проповедовать правду никогда не было легко. Под изображением казни Гуса старинная надпись, у которой любопытная история. В 19 веке часовню закрыли и снесли. На ее месте вырос жилой дом. В середине 20 века часовню восстановили. Восстановили ее из чудом сохранившихся древних частей и на основании старинных гравюр, на которых она изображена. Во время реконструкции обнаружили, что в одном из пражских зданий используются фрагменты древних стен. На них была едва различимая надпись. Когда ее расчистили, то с удивлением увидели слова Яна Гуса. Это старинное изречение вновь находится в часовне. Времена меняются, здания рушатся, а слова продолжают жить.

Прямо к часовне примыкает домик проповедника. Комната Гуса находилась на втором этаже. Между первым и вторым этажом находится выход на кафедру. Гус, получив откровение, мог сразу идти и проповедовать. Вот и комната Гуса.

Эта комната показывает, что он вел довольно аскетичный образ жизни. Даже его недоброжелатели относились к нему с уважением. Один из личных врагов Гуса так писал о нем. «Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Сейчас здесь располагается музей, проходят концерты, выставки, проводятся университетские мероприятия. Богослужение совершается в этом здании лишь раз в год, 6 июля. В день памяти Яна Гуса христиане разных конфессий собираются здесь на праздничную службу. В наши дни это здание является лишь памятником истории. Колодец в нем давно не функционирует. Но то, что происходило здесь в начале 15 века, принесло живую воду для многих сердец не только в Чехии, но и по всему миру.

0: Наше сегодняшнее провозглашение напрямую связано с тем, о чем мы собираемся говорить сегодня. Это отрывок из послания к Ефесянам, 2 глава, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Теперь я хочу продолжить разговор, который мы начали на предыдущем занятии. Изучение шести основных пунктов учения христианской веры, о которых говорится в послании к евреям 6 главе, с 1 по 2 стих. Сейчас я перечислю эти пункты. Обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. На нашем предыдущем занятии я говорил на тему «Через покаяние к вере». Я разобрал, что такое покаяние, и начал разбирать, что такое вера. Сегодня я хочу продолжить изучение того, что есть вера. И нашей темой на этот вечер будет «Вера и дела». Два таких простых слова, которые очень часто используются в Новом Завете. Поистине удивительно, что многие дети Божьи не обладают четким пониманием, в каком взаимоотношении находятся вера и дела. Я сказал бы, что под верой мы подразумеваем то, во что мы верим, а под делами то, что мы делаем. В чем же заключается правильная связь между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем? Я хочу начать просто с краткого объяснения, что такое Евангелие. Мы так часто используем это выражение и говорим об этом так, словно абсолютно уверены в том, что имеем в виду. На самом же деле, я думаю, многие произносят это слово, не зная, что же конкретно оно означает. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 1 по 5 стихах, Павел ясно говорит, что это значит. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 5 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Затем Павел говорит, что же есть Евангелие. И это объясняется тремя простыми историческими фактами. Это несложно. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, суть Евангелия состоит в трех простых исторических фактах. Христос умер за наши грехи, был погребен, и в третий день воскрес. И если эти три факта не названы, то нельзя считать Евангелие проповеданным, в чем и заключается огромный недостаток так называемого благовествования, в котором отсутствует сама благая весть. За третьих события нам жизненно важно держаться и на них уповать. Христос умер за наши грехи, Он был погребен и воскрес на третий день. И главным подтверждением тому, что это действительно произошло, являются не очевидцы, которые встречались с Иисусом после воскресения, а Священное Писание. Это абсолютно верный источник. Павел дважды произносит «по Писанию», и только после этого начинает перечислять людей, ставших свидетелями воскресения. Но первым источником, высшим авторитетом в вопросах веры, всегда является Писание. Затем Павел объясняет, что если мы примем эти три простых факта на веру, без каких-либо дел, независимо от наших поступков, эта вера вменится нам в праведность. Мы будем признаны праведными. Очень важно обратить внимание, что Павел говорит. Это происходит благодаря тому, во что мы верим, а не тому, что мы делаем. Это достигается не поступками, а верой. В послании к римлянам в 4 главе он пишет нам о том, какой урок мы могли бы извлечь для себя из жизни описания Авраама, Праведность была получена Авраамом через веру. Далее Павел рассуждает о том, чему мы можем научиться от этого. И в 4 стихе он пишет: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Если вы работаете и получаете за это деньги, то в этом нет милости. Это нечто, что вам обязано заплатить. Но не таким способом мы можем достичь праведности. Она дается не за дела, ее нельзя заработать. Затем Павел делает поистине удивительное утверждение. Я люблю говорить, если вы никогда ничему не удивлялись, читая Библию, вы не читали ее по-настоящему. Потому что в Библии содержится множество удивительнейших вещей. Итак, в 5 стихе 4 главы послания к римлянам Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Что же мы должны предпринять в первую очередь, чтобы наша вера вменилась нам в праведность? Перестать делать. «Не делающему», — говорит Писание. «Пока вы думаете, что можете каким-то образом заслужить праведность, вы не получите ее». Это самое трудное для понимания религиозно настроенного человека. Мы так свыклись с мнением, что милость Божью можно заработать. Но ведь это не так. Милость и благодать заслужить невозможно. Это невозможно по их сути. Поэтому первое, что вы должны предпринять, чтобы Бог назвал вас праведными, это оставить свои человеческие попытки. Перестать делать. Для большинства людей это утверждение кажется странным и сильно их озадачивает. Но ведь вся Библия довольно озадачивающая книга. Гораздо больше озадачивающая, нежели мы подчас осознаем. Итак, как же соотносятся вера и дела? Вышесказанное не означает, что дела не важны. Весь вопрос в том, на какой ступени что находится. Именно по этой причине я напомнил вам отрывок из послания к Ефесянам. И сейчас я снова возвращаюсь к нему. Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Мы не можем даже похвалиться нашей верой, потому что мы обладаем ей только по той причине, что Бог нам ее дал, а сами мы не смогли бы ее приобрести. Далее в этом же стихе говорится: «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Когда речь заходит о людях, которые думают, что праведны из-за своих поступков, Павел говорит: «Нет, чтобы никто не хвалился». Видите ли, религия дел способствует стремительному росту нашей гордости, которая, как известно, является величайшим человеческим грехом. Поэтому Бог предусмотрел другой путь для нас достичь праведности, не имея при этом поводов для гордости. Возьмем для примера людей, чья религиозность представляет собой некую сильную, запутанную и сложную систему. Я не хочу называть кого-либо конкретно, потому что не желаю, чтобы это выглядело как нападки на какую-то конфессию. Я заметил, что чем сложнее их религиозная система, тем больше у них гордости. Они постоянно делают что-то тяжелое и трудновыполнимое. Посты, жертвоприношения и так далее. Все это способствует развитию в человеке гордости. А мы знаем, что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Итак, Он предусмотрел для нас путь достижения праведности, при котором наша гордость не будет иметь поводов развиваться. Давайте поговорим о христианах. О тех из них, что очень много внимания уделяют законности, чтобы все было правильно. Не знаю, замечали ли вы, но, как правило, такие люди не слишком любвеобильны. Если вы попробуете обратиться к ним в поисках любви и поддержки, то вряд ли найдете то, что искали, в достаточном количестве. По своей сути, любовь и законничество в той или иной степени всегда противоречат друг другу. Нам постоянно нужно быть настороже, чтобы не допустить в свою жизнь ничего, что подпитывало бы нашу гордость. А религиозность, как правило, именно это и делает. Религиозность при отсутствии благодати Божьей вскармливает нас гордыню. Однако дела тоже должны иметь место. Вышесказанное не означает, что они не важны. Просто всему свое место. В послании к Ефесянам 2 главе 10 стихе очень ясно написано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Бог заново создал нас во Христе. Библия говорит, что тот, кто во Христе, тот новое творение.
1: И затем Он предназначил этому новому творению исполнять добрые дела. Но наша ветхая сущность не позволяет нам совершать то доброе, что нам предназначено. Поэтому мы должны, верою, стать новым творением, чтобы получить от Бога способность исполнять добрые дела. И когда это произошло, дела становятся крайне важными. Но это должно произойти именно в такой последовательности. Сначала новое творение через веру, затем добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Не знаю, осознаете ли вы, что вам нет нужды искать те дела, которые вы можете совершить для Бога, став новым творением, потому что Он уже приготовил все. Что вам нужно сделать, так это выяснить, что Бог приготовил для вас. Не пытайтесь планировать свою жизнь по-своему. Узнайте, каковы Божьи планы на этот счет. И зачастую это сильно отличается от того, что мы ожидаем. Позвольте, я расскажу вам коротко о том, как это произошло в моей жизни. Я был единственным ребенком в семье. С 8 до 25 лет воспитывался в различных учебных заведениях. Я мало общался с девочками, если не считать нескольких подруг. В основном же я попросту не знал, как нужно относиться к этим странным созданиям. Но когда Господь призвал меня, я женился на женщине, у которой был настоящий детский дом. И получив ее в жены, я в тот же день стал приемным отцом 8 девочек. Это было совсем не то, что подходило бы Дереку Принцу. Если бы я сам планировал мою жизнь, такие события никогда бы не произошли. Но это было то самое доброе дело, которое Господь предназначил мне исполнить. И несмотря на то, что я не раз ошибался и терпел в этом неудачу, я все же нахожу удовлетворение в том, что я исполняю то доброе дело, которое приготовил для меня Бог. А теперь давайте обратимся к определению. И тут нам потребуется способность трезво рассуждать. На самом деле, эта способность нам всегда нужна. Нам нужно выяснить, какова природа благодати. Благодать — это замечательное слово, но оно нередко употребляется неправильно. Я как-то раз проповедовал в одной церкви и между делом сказал, что подчас церкви, называющие себя церквями благодати, меньше всего знают, что такое благодать. И в тот же миг обнаружилось, что проповедую я в одной из таких церквей. Как бы то ни было, остается справедливым, что очень часто люди, используя слово «благодать», не имеют ни малейшего понятия относительно того, что же оно на самом деле значит. Благодать — это красота. И это красота Божия, которую Он вкладывает в нас, потому что мы верим в Него. Мы становимся прекрасными Его благодатью. В послании к Римлянам 11 главе, 6 стихе Павел пишет, и это очень важно, «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Если сказать это обычным языком, это значит, что благодать невозможно заслужить. Все, что можно заработать, не является благодатью. В этом для нас урок смирения. Нам необходимо научиться уповать на Его благодать, потому что заслужить ее мы не в состоянии. Что бы мы ни сделали, это не поможет нам обрести благодать Божию. Но благодатью мы спасены через веру. И как только мы собрались порадоваться, что у нас есть вера, Павел пишет, «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если вы спасены верою, то у вас нет ничего, чем бы вы могли похвалиться. Бог сделал это таким образом, чтобы защитить вас от самого страшного греха — человеческой гордыни. Теперь я хочу рассмотреть отношения между верой и делами, между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем. То, что я сейчас скажу, взято прямо из Нового Завета. Многих из вас это может озадачить.

и даже шокировать. Я обнаружил, что простая новозаветная проповедь о спасении благодатью может привести в растерянность большинство называющих себя христианами. Я помню, как однажды в примерно таком же по количеству людей собрании я, читая проповедь, сказал: «Конечно, христианство — это не свод правил». Затем я взглянул на сидевших в зале людей и увидел, что они просто шокированы. Думаю, они бы меньше удивились, скажи я, что Бог мертв. Их пониманием христианства являлся свод законов. Возможно, вы также себе это представляете. Я говорю вам сейчас, христианство — это не свод законов. Исполняя все предписания, вы не сможете достичь цели. Давайте посмотрим, что Павел пишет в послании к Римлянам 3 главе 20 стихе. Главной темой послания к римлянам является праведность. В послании обсуждается то, как мы становимся праведными перед Богом. За много веков до этого Иов в отчаянии воскликнул: «Как оправдается человек перед Богом?» Его религиозные друзья на протяжении всего разговора рассуждали о том, что никто не может быть праведным перед Богом. Но Господь услышал вопль Иова, и через много лет Он ответил на его вопрос в послании к римлянам: «Как оправдается человек пред Богом?» Человек может оправдаться, но не путем исполнения каждого пункта свода предписаний. В послании к римлянам 3 главе 20 стихе написано: «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». В чем же заключается смысл закона и его назначение? Его назначение в том, чтобы Бог мог поставить диагноз, чтобы вы могли воочию увидеть, что у вас проблема, которая заключается в грехе. Закон может выявить проблему, но он не решит ее. Проблема греха может быть разрешена только благодатью. Итак, вам нужен закон, чтобы привести вас к пониманию того, что вам необходима благодать. В послании Иакова, 2 главе, 10 и 11 стихах говорится: «Кто соблюдет весь закон, и он говорит о законе Моисея, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убий. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Вы понимаете смысл того, что здесь сказано? Если вы хотите соблюсти закон, вы должны соблюсти каждую его статью. Соблюсти 99% закона значит не соблюсти всего закона. Закон — это нечто целое и неделимое. На самом деле, здесь среди нас нет даже тех, кто соблюдает 99%. Ортодоксальные евреи говорят, что существует 613 заповедей, которые человек должен соблюдать постоянно. И по секрету они, возможно, признаются вам, что сами они соблюдают примерно 30 из них. Никто из живущих ныне не соблюдает всего закона Моисеева. Никто никогда не смог этого сделать, за одним исключением. Знаете, как его зовут? Иисус, правильно. Он задал как-то такой вопрос: «Кто из вас уличит меня во грехе?» Ему никто не смог ответить, потому что он единственный не нарушил ни одной заповеди. Мы с вами не в состоянии сделать этого. Я обнаружил, когда я был на службе в армии, и принял спасение, и начал говорить людям о том, что и они могут спастись. Все они начинали сразу думать какими-то религиозными мерками, а не мерками спасения. Я обнаружил, что каждый из них был обучен какому-либо своду правил, которые привык исполнять, и в этом видел свою праведность. Как правило, в каждой конкретной ситуации это варьировалось. Если для них что-то не подходило, то они просто не включали этот пункт в свой список. И я понял тогда, как мыслит человеческий разум. Я праведна, если соблюдаю вот это. Нет, это не так. Это могло бы быть правдой, если бы вы соблюли все правила. Но вы этого не сделали. Никто не сделал. И так нельзя сказать: «Я исполнил закон». Потому что закон — это единая неделимая система.
Вы либо соблюдаете его целиком, либо закон не был соблюден. Если бы вам удалось соблюсти его до конца, то Бог признал бы вас праведным. Но вы не способны сделать этого. Поэтому вам ничего не остается, кроме как прийти на путь Божий, путь благодати. Благодати, которую невозможно заслужить. Я уже говорил об этом, и снова вернусь к этому. Послание Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Даже не пытайтесь достичь праведности в Боге, соблюдая свод законов и правил». В этом смысл написанного Павлом. «Как бы вы ни старались, все равно вас постигнет неудача. Если ваши правила верны и хороши, вы не сможете исполнить их до конца. Если они не верны, вам не прибавит праведности исполнения неверных законов». Теперь я собираюсь сказать нечто, что шокирует многих людей. Закон и благодать — два взаимоисключающих понятия. Вы не можете получать блага от первого и от второго. Это должно быть либо одно, либо другое. В 6 главе послания к Римлянам, в 14 стихе говорится, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, это две противоположности. Вы можете быть либо под законом, либо под благодатью, но нельзя находиться и там одновременно. Обратите внимание на ход рассуждения. Павел пишет, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вывод отсюда может быть только таким. Если вы под законом, то грех имеет над вами власть. Единственный способ избежать господства греха — это прекратить попытки соблюдения всех пунктов закона и позволить действовать благодати Господа. Я сознаю, что сказанное мной кого-то может шокировать, и уже сейчас вижу среди вас некоторых людей с недоумевающими лицами. Послание к Римлянам, 8 главе 14 стихе Павел пишет, «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Кто является истинными детьми Божьими? Те, кого Господь постоянно направляет своим духом. Это альтернатива нашим попыткам соблюсти закон. Вы можете пытаться соблюсти закон, или вы можете быть водимыми Духом Божьим, но вы не можете делать и то, и другое. Мне в голову сейчас приходит одно сравнение. Представьте себе молодого, сильного, красивого и здорового человека. Он только что закончил богословскую семинарию, и ему нужно проделать определенный путь из одного пункта в другой. И Бог говорит ему, у тебя две возможности. Можешь взять карту, а можешь нанять проводника. Молодой человек отвечает, «Ну, я довольно умен, у меня богословская степень, я умею читать по карте, я беру карту, я обойдусь без проводника». И он отправляется в путь, ярко светит солнце, птички поют, но вот проходит дня три. Ночь, темно, он сбился с дороги, стоит посреди леса и не имеет понятия, где тут север, юг или восток. И вдруг он слышит нежный голос. «Можно я помогу тебе?» Знаете, чей это голос? Духа Святого, нашего личного проводника. Молодой человек отвечает, «Ну, конечно, ты мне так нужен». И они пускаются в путь. Дух выводит его на дорогу. И тогда молодой человек говорит сам себе, «Пожалуй, я слегка сглупил. Я вполне мог справиться и без посторонней помощи. Мне совсем не нужно было паниковать». Он смотрит по сторонам, а его проводника и след простыл. Он снова один. Еще три дня, и он оказывается посреди болота. И с каждым шагом он вязнет все глубже и уже не может выбраться. И нежный голос снова спрашивает его, «Возможно, сейчас тебе нужна помощь». «О, Дух Святой, помоги! Только ты можешь меня отсюда вытащить». И вместе с Духом Святым он продолжает путь к своей цели. Проходит еще немного времени, и он обращается к своему проводнику с такими словами. «Слушай, у меня такая замечательная карта. Хочешь, я покажу тебе?» Но проводник отвечает, «Спасибо, но мне не нужна карта. Я и так знаю дорогу. Кроме того, именно я составил эту карту».
Вы понимаете смысл этого рассказа? Сколько времени вам потребуется, чтобы понять, что вы не в состоянии достичь желаемого без поддержки Бога? Это достигается не добрыми делами, не соблюдением закона, а только Духом Святым, Духом Благодати. Все водимые Духом — суть Сыны Божии. Потом в 5 главе послания к Галатам Павел вновь возвращается к этому вопросу, который, к слову, является основным в Новом Завете. Всякий, кто никогда не сталкивался с этим вопросом по-настоящему, находится как бы в потемках. И очень многие христиане блуждают в таких потемках. Они где-то посредине между законом и благодатью. Они не знают, что и что, и не понимают, как принять благодать Божию. В послании к Галатам, 5 главе 18 стихе, Павел говорит, «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Помните, он уже сказал ранее, что все водимые Духом являются детьми Божьими. Итак, у нас есть выбор — жить как дети Господа, быть водимыми Духом Святым, или повернуться спиной к Духу и пытаться соблюдать закон. Но сочетать и то, и другое вы не можете. В этом суть того, что я пытаюсь донести до вас. Именно в этом месте многие христиане притыкаются и попадают в сумеречную зону. Они отчасти уповают на благодать, а с другой стороны, они цепляются за свой маленький свод закона. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь убедить вас, что законы не нужно соблюдать. Но соблюдение законов не делает нас праведными. Вы понимаете? Соблюдение законов не делает нас праведными. Все вы принадлежите какой-либо церкви и конфессии. И в каждой из них есть определенные правила, которые, я полагаю, вам следует исполнять, поскольку вы принадлежите этой церкви. Если вы не способны соблюсти эти правила, вы не можете являться частью той церкви. Но соблюдение правил не делает вас праведными. На самом деле, именно в этом кроется причина большинства разделений в церкви. Потому что в каждой церковной конфессии присутствует свой собственный свод правил, которые предписано исполнять. У католиков это одно, у лютеран другое, у адвентистов или пятидесятников что-то еще и так далее. И, как правило, каждая из таких церквей подразумевает, что соблюдение всех существующих правил дает праведность. Когда такие люди видят других, которые исполняют другие законы, то не считают их праведными, потому что своды законов у них отличаются друг от друга. Вы видите, к чему приводит законничество? К разделениям в теле Христовом. Нет ничего плохого в том, что баптисты соблюдают свои правила, так же, как пятидесятники или католики. Но я еще раз напоминаю, что никто из них благодаря этому не становится праведным. Праведность достигается только верой. И проблема кроется в том, что если мы концентрируемся на исполнении закона, мы теряем что-то в отношении веры и оказываемся в потемках. Молодой человек решил обойтись путеводной картой и оказался в трясине. Некоторым из вас известно, что значит попасть в трясину. Некоторые из вас здесь только что выбрались из болота, и вы понимаете, что в жизни вам необходимо водительство Духа. Аминь. Сейчас я собираюсь произнести еще кое-что шокирующее. Я бы не посмел такое сказать, если бы Павел не сделал этого до меня. Вы можете прочитать его слова в 7 главе послания к римлянам. Вообще, по-моему, это послание наиболее удивительная книга Библии. До того, как я стал христианином, я был профессором логики. Я очень любил логику и до сих пор считаю, что это поистине замечательная вещь. Напоминает компьютер. Если в него заложены правильные исходные данные, то результат тоже будет правильным. Но если изначально информация была введена неверно, то и результаты будут ошибочны. Логика не дает готовых ответов. Она лишь позволяет вам увидеть, правомерны ли ваши выводы. Из своего опыта я могу сказать, что из всех прочитанных мною книг Библия наиболее логически обоснована. И я сам не чувствую интеллектуальной подавленности из-за того, что верю в Библию. Я хочу сказать вам, если вы испытываете ущербность в интеллектуальном отношении, расстаньтесь с этими чувствами. Вас могут обвинить в фундаментализме. Пусть называют это как хотят. Целью этого является восстановление ваших эмоций и чувств против вас. На самом же деле, люди, которые любят говорить о фундаментализме,
сами не определили для себя, что это такое. Существует множество слов, которые можно навесить на другого, словно черный ярлык. Но зачастую люди, которые это делают, не имеют определения этих слов. Не бойтесь быть обвиненными в фундаментализме. В следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам нечто подобное, спросите такого человека, что он имеет в виду. Ну ладно, вот мы и добрались до шокирующего заявления Павла. Чем больше вы читаете его послание, тем более это вас шокирует. Римлянам 7 глава с 4 стиха и далее. «Так что и вы, братья мои, умерли до закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Павел в одном из посланий говорит, что еврей связан с законом, обручен ему. И расстаться с законом, чтобы уповать на что-то иное, это духовный блуд, если, конечно, вы не обнаружите, что закон мертв. Смерть Иисуса на кресте умертвила закон. Понимаете? Для большинства иудеев это очень трудно понять. Они чувствуют, что если не пытаются соблюсти закон, то тем самым проявляют неверность закону, которому они обручены. Им необходимо принять откровение о том, что закон был предан смерти Христом, и они могут обручиться с другим, с воскресшим Мессией. Только таким образом мы и они можем приносить плод. Плод происходит от единения, от того, с чем мы соединены. И от этого зависит то, какой плод мы приносим. Если мы обручены Христу, то мы будем приносить плоды Духа. Далее Павел говорит, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Это потрясающее заявление. Греховные страсти, обнаруживаемые законом. Закон как бы побуждает эти страсти к действию. Еще один отрывок. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 56 стихе, написано: «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». Еще одно заявление, от которого перехватывает дыхание. В Римлянах Павел продолжает рассуждение, говоря, что в законе нет зла, закон совершенен. Проблема заключается в нас. Позвольте мне объяснить это так. Закон оперирует снаружи, запретами. Он говорит, делай это, не делай того. И вы отвечаете, хорошо, я буду делать это, а того делать не стану. И таким образом вы доверяетесь своим собственным способностям. И в этом кроется проблема, потому что вы не обладаете достаточными способностями, чтобы делать то, что правильно, не делая при этом того, что является грехом. Уверенность в собственных силах – значительная часть нашей сущности. Мы не желаем полностью зависеть от Бога. Давайте вспомним о грехе, совершенном в Эдемском саду. Что толкнуло людей на грех? Сатана сказал им, «Вы будете как Бог». Нет ничего плохого в том, чтобы быть подобным Богу. В чем же проблема? В том, что они станут как Бог, не будучи более полностью зависимыми от Бога. Они смогут полагаться на свое знание добра и зла. В этом заключается корень проблемы человечества и религиозно настроенных людей. Мы хотим быть подобными Богу, но не хотим от Него зависеть. А в основе греха лежит отказ полагаться во всем на Бога. Это не какой-то особенный греховный поступок, но это потому, что вы начинаете полагаться на самих себя, не давая действовать Божьей благодати. И это самое трудное, с чем Богу приходится сталкиваться во мне и в вас. Позиция самоправедности. «Я могу справиться сам. Мне не нужен Бог». Насколько я знаю, и это всего лишь мое мнение, во Вселенной существует два рода существ, которые не желают подчиниться Богу. Во-первых, это падшие ангелы, которые поддерживали бунт Люцифера. А во-вторых, это человеческая раса. Никто, кроме них, во всем мире не может ослушаться Господа. Птицы подчиняются ему. Животные не могут ослушаться его повелений.
ни рыбы, ни звезды. Все они радостно подчиняются Богу. Но мы с вами унаследовали извечную проблему вместе с нашей греховной сущностью. Мы не желаем полностью полагаться на Бога. Нам так хочется иметь возможность сказать: «Я сделал это сам, я не нуждаюсь в Боге». Дорогие друзья, вы отчаянно в нем нуждаетесь. И если вы думаете, что это не так, то вы нуждаетесь в нем особенно сильно. Если вы проанализируете свой христианский опыт, вы обнаружите, что каждая проблема, с которой вы сталкивались, возникала по причине вашего нежелания подчиниться во всем Богу и отказа положиться полностью на Его благодать. Несколько лет назад Руф попала в больницу, и ей нужна была операция. Она была очень больна. Ей хотелось читать Библию, но она не могла. К слову, если бы я должен был лечь в клинику в США, то я выбрал бы только католическую клинику. Там еще осталось хоть немного сострадания к пациентам. Итак, эта клиника, в которой лежала Руф, была католической. Старшая сестра, которой было уже далеко за 70, проходила мимо, навещая новых пациентов, и увидела Руф. У Руфи была Библия, но она сама была слишком слаба, чтобы читать ее. И вот эта замечательная сестра спросила: «Я могу что-нибудь для вас сделать?» И Руф ответила, что ей хотелось бы, чтобы кто-нибудь почитал ее Библию. «Что вам нужно почитать в Библии?» — спросила сестра. И Руф попросила ее почитать послание к Филиппийцам, вторую главу. Сестра сказала, что это то место, о котором она постоянно думала в последнее время. И она рассказала, что с ней произошло незадолго до того. Она присутствовала на встрече монахинь, и там проповедовал монах из ордена, по правилам которого они не могут говорить в монастыре, потому что они дают обет молчания. Но изредка им дают разрешение выйти из стен монастыря и рассказать другим то, чему они научились за время своего молчания. Итак, этот монах учил этих католических монахинь. И вот что он сказал им, и что потом эта медсестра передала Руфе. «Для меня огромное благословение сознавать, что если Бог хочет, чтобы что-то произошло, это произойдет, так или иначе. Только представьте, монах, давший обет молчания, получает разрешение учить небольшую группу католических монахинь, которые просто добровольно, по собственному почину собрались его послушать. И таким образом его учение становится известно мне». А я так часто использовал его при записи различных аудиокассет, что оно наверняка уже достигло почти всего мира. Кто это устроил? Конечно, Бог. Как бы то ни было, вот что он сказал тогда. «Молитесь, чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были независимы, и чтобы у вас не было власти». Стали бы вы так молиться? У меня не возникает проблем при мысли о невысокой оценке. Что касается независимости, я считаю ее ошибочной. Извините, я должен справиться. Он сказал быть в безопасности. Чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были в безопасности, и чтобы у вас не было власти. С последними двумя пунктами у меня возникли большие трудности. Разве я могу искренне не желать безопасности? Ну что ж, моя защита в Господе, это так. Но затем он говорит, чтобы у вас не было власти. Разве я хочу, чтобы у меня не было власти? Другими словами, хочу ли я дать возможность Богу обладать всей властью? В этом сущность всего. В этом благодать. Когда вся власть у Бога. Я благословляю эту монахиню, надеюсь, она все еще жива. Я благодарен ей за то, что она через Руф передала мне и моему разуму. Величайшая проблема человека — это его желание быть у власти, быть в безопасности, быть независимым. И сущность греха в том, что человек, живя в мире, созданным любящим Творцом, желает быть независимым от Него. И не пытайтесь убедить меня, дорогие братья и сестры, что вы никогда не сталкивались с этой проблемой.
потому что нет ни одного человека, который бы всегда был доволен своим положением в зависимости от Бога, который отдал бы всю власть над собой Богу. Но это настоящее дело веры. Это дело благодати. Этого невозможно достичь за несколько часов. У меня на это ушло почти 50 лет, и я все еще не достиг желаемого результата. Но сейчас

себя ближе к Нему, чем когда-либо раньше. Позвольте ободрить вас этим. Итак, давайте продолжим. Итак, закон способствует греху. Как? Потому что закон говорит,

Я уверен, что вы все хоть раз наблюдали за ребенком. В возрасте 2 лет желание независимости выходит в ребенке на первое место. Представьте себе картину. Вы ласково говорите очаровательной малышке «иди сюда». Она поворачивается в обратную сторону и топает в противоположном направлении. Эта древняя бунтарская сущность дает себя знать. Закон выступает в роли диагностического оборудования, которое позволяет обнаружить эту проблему. Предположим, что вы пришли к врачу и жалуетесь ему на боль в животе. Он не станет сразу же доставать коробочку с лекарствами. Сначала он попытается выяснить причину боли. Иными словами, до того, как прописать лекарство, он должен поставить диагноз. И Бог поступает с нами аналогичным образом. Он не дает нам спасительного средства до тех пор, пока не установит, в чем корень наших проблем. Получив диагноз, мы не можем отрицать, что нуждаемся в помощи. Давайте теперь обратимся к 10 главе послания к римлянам. 4 стих говорит: «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего». Итак, если вы становитесь верующим во Христа, то закону приходит конец. Не конец закона во всех отношениях, но конец закона в отношении праведности. Христос положил конец закону, когда Он умер, дабы мы могли достичь праведности пред Богом. Воскреснув, Он открыл перед нами новый путь к обретению праведности, который не в исполнении закона. Итак, Христос — конец закона, как средство достижения праведности, но не конец закона Божьего, записанного в Библии или в истории израильтян. Этот закон по-прежнему действует. Но есть средство достижения праведности — это смерть Христа на кресте. Давайте посмотрим на пример, оставленный нам христианами в Галатах. Послание к Галатам кажется мне очень интересным. Если бы я должен был задать вам вопрос, в чем заключалась проблема, которую Павел обсуждает в послании к Галатам, вы смело могли бы ответить мне: законничество. Это теологическое название данной проблемы. Большинство посланий, написанных Павлом к различным церквям, начинаются со слов бурной благодарности Богу за все то доброе, чем они обладают. Даже церкви в Коринфе, среди членов которой был человек, сожительствовавший с женой собственного отца, и в которой во время вечери Господней верующие напивались до пьяна. Свое послание Павел открывает словами благодарности Богу за его благость. Но в послании к Галатам он так торопится перейти к сути дела, что даже ни слова не говорит о своей благодарности Богу. Что же с проблемой он должен был обсудить? Не пьянство и не блуд, а что? Законничество. По мнению Павла, эта проблема представляла куда большую опасность для церкви, чем какая-либо другая. Пожалуйста, не подумайте, что Бог не обращает внимания на пьянство или блуд. Просто с этими грехами гораздо легче справиться, чем с проявлениями законничества, потому что в случае последнего мы не видим опасности, которая в нем таится. Соблюдение закона — это кажется таким правильным, нам это очень по душе. И именно по этой причине нам сложно избавиться от этой проблемы. Вот что пишет Павел в 6 стихе 1 главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Видите, он не может сказать ничего хорошего. Он только может выразить свое удивление, что они так быстро свернули с верного пути. И к чему они обратились? К законничеству. К попыткам соблюдать свод правил, веруя, что таким образом они смогут достичь праведности. В 3 главе Павел вновь возвращается к этой теме. В 1 стихе он пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Я помню, как много лет назад я читал этот стих и неожиданно понял, что христиан, как харизматов, так и пятидесятников, можно прельстить. Это дало мне ответы на многие мучившие меня вопросы, потому что объясняло ситуацию, сложившуюся в моей церкви. Не буду вдаваться в подробности, но вся моя церковь была околдована женой предыдущего пастора. Она развелась с ним и вышла замуж за одного из членов церковного совета.

И она все еще доминировала духовно над людьми в церкви. Поэтому я хочу вас предупредить, что если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой и не можете найти объяснение, то, скорее всего, люди, с которыми вы имеете дело, были прельщены и околдованы. На греческом слово, которое переведено как «плести», означает «заворожить взглядом». Несколько лет тому назад ко мне пришел православный греческий священник. Впоследствии он стал харизматом. И попросил меня помолиться за него, сказав, что его заворожили. Кто-то сглазил меня, сказал он. Он был очень трезвым, рассудительным человеком, и он хорошо знал Библию. Я не буду долго занимать этим ваше внимание, но хочу, чтобы вы принимали такую возможность в расчет. В некоторых церквях это именно так и обстоит. Итак, Павел пишет, «О несмысленные галаты, кто прельстил вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус, как бы у вас распятый?» Он говорит им, «Я принес вам весть о кресте, я изобразил вам распятого Иисуса. Как же вы могли забыть об этом и искать других основ праведности? Только одно я хочу спросить у вас. Вы приняли Духа Святого посредством закона или веры? Вы были крещены Духом, потому что соблюдали свод заповедей? Или потому что услышали благую весть и приняли ее в сердце верою? Есть ли кто-нибудь в этом зале, кто бы получил крещение Духом Святым в результате соблюдения определенных правил? Никого. И нам нужно осознать тот факт, что мы были спасены не благодаря исполнению законов. Мы получили крещение Святым Духом не благодаря исполнению законов. Это произошло верой, как об этом пишет апостол Павел. Мы услышали благую весть, мы поверили этой вести, и верой приняли ее. Далее Павел продолжает. «Так ли вы несмысленны, что, начавши Духом, Святым Духом, теперь оканчиваете плотью?» Это действительно выглядит довольно глупо, не так ли? Если вы нуждаетесь в том, чтобы Святой Дух направил вас на стезю праведности, то как вы можете не полагаться на Него во всем? Как вы можете продолжать цепляться за свой свод правил с целью достижения праведности перед Богом? В 10 стихе Павел говорит, «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если вы желаете оправдаться законом, вы должны постоянно исполнять все, что он гласит. Если же вы, пытаясь соблюсти весь закон, не способны сделать этого, то вы прокляты, ибо написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Могут ли пятидесятники или харизматы подпасть под проклятие закона? Хочу я вас спросить. Это вполне возможно. На самом деле, я знаю это из моего собственного опыта. Не вдаваясь в подробности, я просто скажу, что был частью движения в теле Христовом, которое было начато Духом Святым, совершенно неожиданным образом. Я объединился с тремя другими проповедниками, все из них довольно широко известны. Это было независимое деяние Божие. Мы начали Духом, но не прошло и года, как мы уже действовали по плоти, и результаты были катастрофическими. Я знаю, насколько это все реально. Вы смотрите на человека, который сам пережил это. Бог по своей благодати вывел меня из этого состояния. Думаю, потому что я читал Библию и верил в нее. Я видел, в какой ситуации я оказался. Но я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что это не что-то давно прошедшее, это происходит и сегодня. Люди, начав духом, заканчивают попытками достичь совершенства делами плоти и попадают под проклятие. Я сам думаю, если мне будет позволено сказать об этом, что значительная часть церкви находится под проклятием. Хочу прочитать вам еще один стих из Писания. Он находится в 17 главе книги пророка Иеремии. В 5 стихе, Иеремия 17 глава, 5 стих.
Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Здесь говорится, что его сердце удаляется от Господа, поэтому нам ясно, что у этого человека были взаимоотношения с Богом. Но после того, как он установил эти отношения, он начал полагаться на человека, на самого себя, и его сердце удалилось от Бога. Мне кажется, это происходит со многими выдающимися христианскими церквями. И я не собираюсь называть кого-либо по именам, но большинство значительных конфессий движения, о которых нам известно, зародилось благодаря суверенному акту Духа Божьего, благодати Божьей. Без его помощи им не удалось бы ничего достичь. Но кто из них и сегодня продолжает действовать по благодати Божьей? Я бы сказал, что лишь немногие. И так они навлекли на себя проклятие, о котором говорится в Еремии 17 главе 5 стихе. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорой». Я хотел бы проиллюстрировать это, рассказав о моем личном опыте. Я и Руфь решили продать наш дом в Иерусалиме. Мы обратились в агентство по продаже недвижимости. Нам сказали, «Вы владеете домом, мы можем его быстро продать. Вот сколько это будет стоить». Прошло 14 месяцев, а дом так и не был продан. Мы ничего не могли понять. Но как-то раз я пришел на служение в Церкви Христа, церкви, которую мы посещаем в Иерусалиме. И распорядитель служения сказал, «Я должен помолиться за человека, который нуждается в освобождении от злых духов». Не все служители говорят подобные вещи, но этот говорил. И поэтому он нам нравится. И я подумал, «Ладно, пожалуй, мне следует ему помочь». И я пошел вперед. Этот человек был миссионером из Африки, который каким-то образом навлек на себя проклятие. И я должен сказать вам, что проклят он был черным африканским священнослужителем. Он был едва живой. Мы подошли к нему и помолились, и он освободился от нескольких нечистых духов. И затем мы начали разбираться с его отношением к жизни в целом. И я сказал ему, «Знаете, мне кажется, что вы чересчур надеетесь на собственные силы. Вы не уповаете по-настоящему на благодать Божию». И неожиданно я добавил, «У меня та же проблема». Я вовсе не собирался говорить этого. Слова просто сорвались с моего языка. Но у меня действительно была такая проблема. Потому что при продаже нашего дома я надеялся на то, что я сам могу сделать. Я надеялся на свои силы. И тут Руф со свойственной непосредственностью в присутствии всех сказала мне, «Тогда ты тоже под проклятием». А я сказал, «Да, верно, так и есть». Итак, я исповедался, покаялся и освободился от проклятия. Мы покинули это служение, поехали домой в новую квартиру, в которой тогда жили, и на первом этаже столкнулись с агентом по продаже недвижимости, который сказал нам, «Я хочу показать ваш дом одному моему клиенту». В течение 2 недель дом был продан. Вы понимаете? В тот самый момент, когда я освободился от проклятия, Бог смог начать действовать. Вижу, что некоторые из вас поняли, о чем я говорю. Хорошо. Давайте продолжим. Позвольте мне сделать несколько общих замечаний по данной теме, и затем я перейду к положительным вещам. Я уже говорил это, но снова повторю. Закон, воздействуя на нас внешне, побуждает полагаться на свои собственные способности. Благодать действует изнутри, наполняя нас сверхъестественными возможностями. И мы можем сделать это только по благодати. В книге Левит, 11 главе 44 стихе, и в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе, нам дано повеление «Будьте святы». Это заповедь Божья. Но если вы почитаете, то в книге Левит она дается после длинного перечисления всевозможных правил, что можно принимать в пищу и что нельзя. Из этого следует вывод, что если ты хочешь быть святым, ты должен соблюсти все эти правила. Но в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе, это повеление не следует ни за каким списком правил. Там сказано «Будьте святы». Это весть Иисуса. «Позвольте мне дать вам мою святость». Абсолютно другую, нежели ваша. Его святость основана не на наших попытках достичь ее, но на благодати Божьей через Иисуса, которая делает для нас то, чего мы сами сделать не сможем. Теперь у нас осталось немного времени, и мы поговорим о положительных сторонах всего этого. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Нет ничего плохого в законе, проблема в нашей слабости. «Как закон был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти».
И где здесь положительное? Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу. И вот появляется то, что американцы назвали бы трудным вопросом, стоимостью в $1000. Что такое оправдание закона? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Я могу ответить вам одним словом из 6 букв. И это не грязное слово. Это любовь. Любовь является требованием оправдания закона. И сейчас очень быстро я докажу это вам несколькими стихами из Писания. Евангелие от Матфея, 22 глава. Один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его. 35 стих. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Очень конкретный вопрос, на который Иисус незамедлительно дает конкретный ответ. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Какое слово тут является ключевым? Возлюби. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И Иисус продолжает: «На сих двух заповедях утверждается закон и пророки. Если бы мне стало жарко, а мне сейчас жарко, и я захотел бы снять пиджак и повесить его куда-нибудь, то мне бы необходима была вешалка, на которой он смог бы висеть. Должна быть вешалка, крючок, чтобы я мог повесить пиджак». Эти две заповеди выполняют функцию крючка, на котором держится весь закон и пророки. Иными словами, если вы прочтете весь закон и всех пророков, то что вы увидите? Возлюби Бога и возлюби ближнего. В этом суть оправдания закона. И затем в послании к римлянам, главе 13, 8 стихе и далее, Павел пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Я верю в то, что можно вылезти из долгов. Но есть один долг, который я никак не могу отдать до конца. Что это за долг? Любовь к моим братьям-христианам, любовь к людям. Это мой неприходящий долг. Я должен и никак не могу расплатиться до конца. Далее Павел продолжает: «Ибо все заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона». Это ясно, верно ведь? И затем в послании к Галатам, 5 главе, 14 стихе. И удивительно, как послание к римлянам и Галатам созвучны друг другу. Галатам 5, 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается». Весь закон заключен в одном слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А чуть ранее, в 5 главе, 6 стихе говорится: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Как действует вера? Скажите мне. Любовью. Хорошо. А в послании Якова говорится, что вера без дел мертва. А так как вера действует любовью, то мы приходим к следующему выводу. Вера без любви мертва. Это поразительно, но это правда. Вы можете обладать огромной верой, но если в вашей жизни не присутствует любовь, эта вера мертва. И затем мы читаем в первом послании к Тимофею, в первой главе, в 5 стихе. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Я мог бы сказать это по памяти, но я хочу прочесть это. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие. Библия говорит, что целью увещевания на путстве является любовь. Когда я прочитал это, я подумал: а является ли это целью моего увещевания? Действительно ли я ставлю перед собой цель помогать людям любить? И я подумал о некоторых людях, приходящих на мои служения, и я совсем не был в этом уверен. В основном я учитель, а учитель дает знания.
А знаете, что делает знание? Оно надмевает. Оно делает людей гордыми. И я прикладываю все усилия, на какие я способен, чтобы учить, не производя при этом гордецов. И вспоминая некоторых людей из тех, что я обучал, я должен сказать, похоже, у меня не очень хорошо получилось. Цель нашего увещевания — любовь. И далее Павел говорит, что если вы отступили от этой цели, то все, что вы делаете, это пустословие. Теперь очень кратко давайте поговорим о церкви. Насколько церкви свойственно пустословие? Сколько в церкви учений, движений и проповедей, которые не производят любви? Все эти усилия пропадают впустую. Это все абсолютно бесполезно. Братья и сестры, если вы несете какое-либо служение, я призываю вас, проанализируйте свои мотивы. Что вы стремитесь произвести? И затем, если ваша цель — производить любовь, то происходит ли это? И если любовь не является вашей целью, то все, что вы говорите, — это пустословие. Это очень серьезное утверждение, не так ли? Видите ли, закон побуждает нас к действию страхом. Но Иисус побуждает нас любовью. Он говорит, если вы любите меня, то соблюдите мои заповеди. Страх не дает результата. Существует много религий, которые держат людей в страхе, и последствия этого поистине ужасны. Это касается и некоторых форм христианства. И еще я хочу уже в заключение сказать, послушание в любви приносит результаты. Если вы не совершенны в любви, присоединяйтесь ко мне. Я не совершен в любви. Но это не значит, что я не могу считаться праведным. Потому что пока мы стремимся достичь нашей цели, наша вера вменяется нам в праведность. Вы понимаете это? Пока вы продолжаете верить, ваша вера вменяется вам в праведность. Удивительный пример этому мы можем найти в словах Иисуса, обращенных к Петру. Во время последней вечери он сказал, «Петр, ты трижды отречешься от меня». Петр возразил, «Нет, не я, ни за что». Иисус продолжает, «Но я молился, чтобы вера твоя не оскудела». Самое важное, чтобы наша вера не оскудела. Возможно, мы делаем множество ошибок, мы грешим. Мы еще не достигли, мы несовершенны. Но пока мы продолжаем верить, наша вера вменяется нам в праведность. И позвольте мне закончить отрывком из послания Иакова, который мне очень нравится. У меня нет времени, чтобы прокомментировать его, но я все равно хочу прочитать его. Иаков, 2 глава, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Что такое совершенный закон свободы? Любовь. Видите ли, если вы по-настоящему любите, то вы полностью свободны. Потому что вы всегда можете делать то, что желаете. Вы всегда можете любить людей. Они могут презирать вас, гнать вас, даже пытаться убить. Но они не смогут помешать вам любить их. Человек, который в своем действовании руководствуется любовью, это единственный абсолютно свободный человек во всем мире. Аминь. Аминь.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все

0: вами знаем известного апостола Павла, пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех, да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот эта вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят, происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще, то есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый
0: позитивный
1: человек. Позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: Хотя очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться. Я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните у Достоевского в «Преступлении и наказании», главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, ну, поможет. Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру. То есть, исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделал, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
0: Дмитрий Александрович, а разве из светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
1: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые вот жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
0: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
1: Да, действительно, вот таких вот людей, которые, ну, получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что, ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
0: Недостаточно получается, да?
1: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры»,

0: культуры, он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы, там, от, ну, например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там, вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, а может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем с большой буквы мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже по сути, ничего и не надо. То есть главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит: «Я беру свой главный там ресурс со Вселенной», вот, или с окружающего мира, да, кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее, и вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции. Потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например,

0: В Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: ticket.
1: А телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

Да-да, церковь на марше, церковь на марше. Да-да, не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире, мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. А вас заголовки говорят, что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей... с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каэнья. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно. Пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробренчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, мне это нравится. Так и должно быть, как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это... утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что...

женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, на нее снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Gospel, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Gospel. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многие как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом, на Рождество 80-го года, я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил свою жизнь Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел,
и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха.

воздадим молитву Христу. Он избавил, меня от страха и от муки, которыми я страдал. И с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Ну а после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей, ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я это его не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел. И в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома и сделай себе одолжение. Выброси это из своей жизни. Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу. Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис! Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности.

реальности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, и кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным, и я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложите обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу. Я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените Его. Благослови вас Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

Важно не только называться, важно соответствовать. В 1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема.

проблема. Акулы, вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг – и полетел в так называемую Акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а, следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом. Но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но после его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев, и перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика-профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересные вопросы. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо, и четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы. Появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы. Один говорил как, а другой выполнял указания. И вот по-другому никак не получилось бы. Ведь, согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе, ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать, да, да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской
и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один. А вот каким образом произойдет народ, сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная. А Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела. И в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга Бытие, 16 глава. Послушайте. Но Сара, жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Но Авраама можно понять, не правда ли? Но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Как же этот народ может произойти, раз нет детей от Сары? Тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет. Просчет – это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей. В преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге Бытие в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным Богом сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агари и совершил то, чего не должен был, забыв
что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, – Он сказал у вас, – каждый мальчик». Авраам не то сделал, и вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том, чтобы человек всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться, важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения. С ним было очень много связано, в том числе с системой жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет, и все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал, что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский. И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе? Ну, так, немного. И со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать. Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился,
И тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку, и через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. Но, а через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался. Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что, ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак, вступающий в завет с Богом получал возможность реабилитации от грехов. И для этого он соблюдал все предписания обрядового закона. Это жертвоприношения, праздники, юбилейные годы. Кстати, а что такое юбилейный год? Да, каждый седьмой год считался субботним годом земли. В этот год не засевали полей, и каждые 7 раз по 7 лет на 50-й год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге, и после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, – сказал Христос, – ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха. Юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники церемониальным законом, они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, ну, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах,
ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписания, указывающие на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Христос сказал: «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Верить? Да, верить. Вы скажете: «Но вера была и прежде. Вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем». Да, да, да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер.
оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем, «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос, а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально «И вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов «И написал Моисей все слова Господни». Вот там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот это, этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни и рождения для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, чего, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез. Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека. Исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу,

которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты, и в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем. Мы как будто все это видим, понимаем. Но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешне, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле. Потому что мы, как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего.
голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него, мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе, мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего», опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Да истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Это Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно. Это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас.
Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти он нас переводит в его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми.

потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира. Но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда он видит, что мы согласны и позволяем ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, он радуется, и он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя.
И познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего

существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение. Делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине. Где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать. И Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа, будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые. И это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм, с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы — это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже отследить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам в 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом,
Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством, брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, вашего «я» уже не существует, вы одно целое со вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо на три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар. То есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным 7 чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает
коронной чакры, то есть сознание. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает бесконечность, жизнь, смерть, перерождение. И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете по

Каждое движение и поза, и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня мы поговорим о счастье. И первый вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим в студии, что такое счастье, на ваш взгляд?
1: Ну, я счастлива, потому что у меня хорошие родители, хорошо учусь, ни в чем почти не нуждаюсь. Ну, я счастливый человек.
0: Хорошее мнение. Еще есть мнение?
2: Оксана? Говорят, что счастье у каждого свое. Вот у Риты в том, что родители хорошие. Мне, например, до недавнего времени казалось, что счастье – это когда у тебя все хорошо. Или, как сказал персонаж одного из мультфильмов, счастье – это когда у тебя все дома.
0: Спасибо, мнение. Еще есть мнение?
3: Для меня тоже, как Юля сказала, все согласен, есть у каждого свое счастье. Для меня счастье – это уверенность в завтрашнем дне, какая-то хотя бы, ну, и радость в сегодняшнем дне. Это счастье.
4: Это семья, потому что, когда я потеряю успех, я его обрету снова. Когда я потеряю счастье сегодняшнего дня, придет завтрашний день. К сожалению, если я потеряю семью или близкого человека, я не обрету его снова.
0: Вы знаете, сегодня очень много представлений есть о счастье, и у каждого оно свое, и оно имеет право существовать. Многие говорят о том, что счастье – это когда тебя понимают, счастье – это когда тебя любят, счастье – когда тебе не нужно врать о том, что тебе хорошо, есть такое мнение. Более старшее поколение говорит, счастье – это тогда, когда у тебя на следующий день болит в другом месте. Вот такая есть мысль. Вы знаете, и это не ложное ощущение. Все, что мы перечисляем, все, что мы можем сегодня назвать своим ощущением счастья, оно имеет место быть. Вы знаете, но это все хрупкое понимание. В каком смысле? Потому что все это может улететь, многие так представляют, как птица, да? Оно раз и улетело. И в любой момент мы можем стать менее счастливыми или даже несчастными людьми. Интересно, Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Счастье» пишет о том, что старичок и юноша, они искали клад. И в их понимании найти клад и обрести счастье было одинаковым. И вот они искали, всю жизнь искали, и вот так Антон Павлович Чехов говорит, есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Сам старик 10 раз искал, и отец его, и брат, и вот цитата, и ни шута не нашли, так и умерли без счастья. Знаете, мы иногда похожи на этих персонажей, а Антон Павлович Чехов пишет о том, что вот такая позиция русского человека, да? Если ты нашел клад, значит, ты счастлив, да? Если ты что-то приобрел, то ты имеешь счастье. И вот здесь он пишет о том, что русскому человеку свойственна вера в то, что ты будешь счастлив когда-то. Правда же или нет? И даже если не ты, то следующее поколение обязательно будет счастливым. Наверное, и ваши родители, и мои родители жили, может быть, не совсем счастливой жизнью, а может быть, счастливой жизнью, но всегда у них присутствовала вера о том, что мои дети будут какими? Более счастливыми. Итак, счастье – это не только, наверное, материальные какие-то ценности, но и это имеет характер более духовного. Вот русские писатели как раз об этом говорили, и мы сегодня задаем для себя вопрос, на который стоит сегодня ответить. Есть ли счастье? А если есть оно, то в чем? Давайте попытаемся нащупать сегодня или ответить на этот вопрос. Есть ли счастье? Вот такой однозначный вопрос. Кто может?
2: Как в одной песне пела, счастье есть, его не может не быть.
0: Ага, хорошо.
2: Счастье есть, но вот опять же оно у каждого свое. Но да. Истинное счастье как бы находится в том, что не меняется ни со временем, ни с возрастом. Как бы вот для себя я счастье нашла в отношениях с Богом.
0: Угу, спасибо. То есть мы можем сказать о том, что счастье есть. И для каждого в чем оно? Кто может поделиться? В чем же счастье ваше? Да, мы услышали о том, что добрые родители, ни в чем не имеет человек нужду. А что-то еще? Кто может поделиться?
2: У меня вот счастье всегда, когда я могу чем-то помочь другому человеку. Когда вижу какой-то там отклик в глазах другого человека, есть там порадуюсь с кем-то или, ну, наоборот, поплачу с кем-то. Как бы его горе или радость, там, и горе становится меньше, радости больше, и мне хорошо от того, что вот этому человеку хорошо. Вот такое счастье, которое, ну, определяется людьми, с которыми общаюсь.
0: Угу, спасибо.
4: А, ну, счастье... Так, сложно сказать о том, что счастье — это вот, это когда я помогаю, или когда я там зарабатываю много денег, или что-то такое. Потому что это все проходит и уходит. А мне не хочется, чтобы мое счастье оно проходило и уходило, как изо дня в день. Хочется, чтобы счастье оно было постоянным. Ну и вот, и почему нельзя сказать то, что я чувствую счастье? Потому что я чувствую радость. Я чувствую радость от сегодняшнего дня, от того, что я с кем-то пообщался, я чувствую радость от того, что я где-то побывал. А счастлив я не от того, что я где-то и что-то, ну, вот, а счастье — это, наверное, какое-то состояние. То есть, ну, для меня счастье — это состояние, это когда я переживаю. Ну, вы должны понять, что я объясняю.
0: Когда ты радость, да, переживаешь?
4: Нет, я могу быть счастлив без радостных моментов. Да, то есть, ну, получается, если я, ну, радость и счастье — это разные вещи. Вот я про это говорю, то, что и счастье, оно состояние человека даже.
0: Угу. Сергей?
3: Вот почему говорят, что дети — это счастье, да, когда рождается в семье ребенок, все это счастье, как бы, и оно не пропадает, пока ребенок с тобой, счастье не пропадает, да? Иногда бывает трудно, тяжело, радостно, грустно, но счастье — это остается, да? Вот. Мне кажется, что счастье для человека — это когда он чувствует себя кому-то полезным, кому-то нужным. Я сам ощущал на своих родителей, когда они всю жизнь для нас, как бы, с моим братом живут, жили, да, и до сих пор живут. Я вижу, что для них вот немного было грустновато, когда мы уже сами, например, могли себе что-то позволить, обеспечить себя, когда мы уже не нуждались в их помощи. Я чувствую, что они, им как-то от этого грустно, что они уже как будто не могут дальше продолжать от нас заботиться, что мы как бы уже сами можем о себе позаботиться. И как-то им от этого грустно. Я чувствую, что я тоже, ну, когда человек теряет эту возможность о ком-то заботиться, о кому-то быть полезным, кому-то помочь, он теряет счастье, получается, смысл жизни, может быть, в этом. Вот. Что ты живешь для кого-то, когда ты живешь для кого-то, а не для себя. Поэтому люди, которые имеют много богатства, умирают в конце и скажут: я так и не был счастливым. Ну, есть у меня куча денег, есть у меня популярность, известность, да, звезды. Но, как говорится, это, в этом не было счастья. Вот.
0: Угу. Спасибо. Еще кто-то может? В чем же оно, счастье?
5: Ну, лично для меня счастье выражается в том, то, что мне хорошо и другим людям хорошо. То есть никто от этого не страдает. Счастье — это может проявляться в общении, как уже молодые люди сказали, в каких-то ценностях, вещах, которые с тобой присутствуют.
4: Вопрос в том, что как быть счастливым, когда не все хорошо, да? То есть, ну... Это же, ну, давай.
5: Ну, надо находить такие моменты. Вообще, счастье, оно есть везде. Это проблема уже людей. Находят ли они счастье или нет? Ищут ли они его?
4: Ну, так и в чем счастье? Ну, когда нет, нечему радоваться. Скажи, в чем счастье?
0: Ну, дай совет вот Саше.
5: Когда у меня бывают такие моменты, не знаю. Я звоню подруге. Рассказывает то, что у меня на душе, мне становится радостно то, что она меня выслушивает. Мы потом идем куда-нибудь гулять, я не знаю, посидеть где-нибудь.
2: Счастье, наверное, в том, что ты не можешь, ну, не делаешь никому ничего плохого, когда ты не радости, ну.
3: Мысль такая, что ты, счастье, когда ты, твои эти эмоции плохие не влияют на других людей, ты имеешь в виду?
2: Ну да.
3: Вот. Но мне вот близко то, что сказала сейчас Полина, да, вот, о том, что, ну, когда есть люди, с которыми можно, ну, с которыми можно поделиться, к которым можно обратиться. А вообще очень для меня близко в жизни моей было то, что есть у меня Бог, с которым я могу всегда, который мне может заметить всех друзей, любых там, например. Потому что друзья, они все люди. Мы все люди и никогда никого до конца не можем понять. А вот счастье — это в том, что есть тот, который нас может понять в любой момент. Вот какими бы мне были тогда вот прийти к нему. И вот я понимаю, что у меня на самом деле очень в детстве один был друг в детстве, вот как говорится, вот у тебя есть там самый лучший друг. Вот. Но у меня один был, и то мы сейчас с ним редко общаемся. Но сейчас я понимаю, что друзьями вот могут быть многие люди. Каждый из них на разном расстоянии от меня, конечно, находится там, в плане отношений. Но вот Бог, Он может заменить тебе всех просто, и родителей, и друзей, которые тебя поймут в любой ситуации. Вот это счастье.
0: Спасибо. Ну, как бы вы сейчас сказали о том, как определили бы счастливого человека, ну, кроме вас? То есть не надо говорить, посмотрите на меня и увидите счастливого человека. Вот счастливый человек, какой он?
1: Я думаю, то, что он всегда улыбается, делает добро, ну, что-то в этом роде.
0: Так, хорошо.
5: Вообще счастливый человек, да? Вот ты просто подходишь к человеку, начинаешь с ним разговор, и из этого разговора ты сразу можешь понять, что у него за настроение, его интонацию. Естественно, если человек это все с радостью тебе говорит, с каким-то блеском в глазах, то понятное дело, что он счастлив, что ну, что-то хорошее в его жизни есть.
0: А притягивают счастливые люди к себе?
2: Да, иногда бывает, просто идешь по улице и чувствуешь какое-то притяжение человека, понимаешь, что вот это счастливый человек. И в обществе счастливый человек всегда хочется находиться, потому что как бы и свое горе куда-то уходит, и его счастье тебя заражает.
0: То есть можно сказать, ты за счет кого-то чуть-чуть тоже становишься счастливым,
3: вот
0: да?
3: Заходишь в магазин, очень явный пример, и сразу видишь, вот кассир счастлив, же девушка обычно, или нет? Потому что если она сидит с такой миной, и давайте быстрее, что они не положили. Ну, настроение сразу видно. А это обычно очень прикладывается, как у тебя в семье, такие отношения у тебя будут на работе, везде ты в обществе будешь. Мне кажется, вот семья очень важна. Очень важно, если женщина, например, ну, важно ей быть, ну, заложена матерь, да, материнское чувство. Если, например, девушка, например, или женщина вот в 35 лет, ну, там то ли не получилось, еще детей не имеет и так далее, очень, очень видно, то есть она не имеет пока этого счастья, не обрела. Вот, она не может понять вот тех, которые вот обрели, и поэтому ей грустно. Может быть, это отражается на ее отношении на работе и так далее. Вот, когда поссорились, например, с мужем, это тоже отражается все на работе, на окружающих. И видно сразу, заходишь, там работник, который счастливый, в банк заходишь, кассирши, общаешься в кассе, да, с работницей.
0: Хорошо.
4: Ну да, вопрос какой еще был?
3: Как видно счастливых людей?
0: Как можно определить или как выражает человек, который счастлив?
4: Но определить легко, ну и легко, ну и в принципе и неизвестно, счастлив он или нет. Мы не можем это определить, потому что

0: радостный или нерадостный, или лицемерие. В конце концов, ему за это платят. Вот. А как стать счастливым? Вот как стать счастливым, если у тебя серьезно? Вот я вот, мне еще раз повторяю то, что быть счастливым легко, когда у тебя, как Иов, да, в Библии, если кто-то не знает, а когда у него все отняли, когда у него умерла семья, умерли дети, скот потерял, состояние, ну, грубо говоря, потерял сейчас, ну, квартиру, работу.
1: И внешний вид.
0: Да, семью, о, да, болезнь была тяжелая, проказа. Вот и получается, мое счастье зависит от обстоятельств, которые вокруг меня. То есть, если вокруг меня, допустим, вот человек счастливый, то есть, ну, я тоже от него заражусь, правильно? А если от меня человек несчастливый, вторая я, да, счастливым тоже не стану.
1: То есть вопрос заключается, Александр...
2: Как найти счастье, которое будет независимо, да, от других,
0: да,
2: обстоятельств?
0: Да, то есть счастье – это состояние, которое плавающее, или все-таки можно добиться того, что счастье – это станет образом жизни?
1: Хорошо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос?
3: Счастье, можно сказать, это внутренняя гармония. То есть в какой-то степени это не зависит от окружающих, это зависит только от меня, мое состояние. Но в какой-то степени я считаю, что это зависит от окружающих. Потому что ты можешь прийти совершенно счастливым в общество, где ты находишься.
2: Пессимистов и критикистов, да?
3: Вот. Но бывают такие люди, вот ты приходишь совершенно счастливым, посмотришь на этого человека, и счастье вдруг пропадает, радость твоя пропадает. Ну, бывают такие моменты, так что это вопрос такой, с подвохом.
0: Ну, опять счастье пропало. Ну, круто!
1: Мы вначале определились о том, что...
3: Ага. То, что это еще зависит от человека. Если он уверен в своем счастье, то что, вот, в себе, во внутреннем, я счастливый, мне не важно там все такое. То...
1: Мы можем возвратиться сейчас в начало нашей беседы, и мы говорили о том, что все, что мы перечисляли, учиться в престижном вузе, там, еще что-то, это все материальные блага, которые...
0: Да, вот
1: которые... улетают как птица, да, это все может разрушиться, как ты приводил пример семью Иова, да, он имел раз и нет, это ничего. Но древний пророк Агей пишет о том, что он пережил такой опыт, он сблизился настолько со своим Творцом, что он понимал, что даже если овец не будет в загоне и виноградная лоза не даст плода, да, он говорит, я все равно буду благодарить и славить Господа. Вот это должен пережить каждый человек, встречу с Господом. Потому что это то, что, наверное, не может отлучить нас, как Павел к римлянам пишет в 8 главе. Ничто не может отлучить меня от любви Божией. И поэтому сегодня, когда мы говорим о счастье, о внутренней гармонии, как правильно Полина подметила, то мы должны для себя сделать небольшой такой вывод о том, что если нас интересуют только материальные какие-то блага, да, и счастье заключается только в том, что если я что-то приобрету, как из рассказа Чехова, найду клад, то это все хрупко. Рано или поздно это все... И многие сегодня люди, которые прожили очень большую, насыщенную жизнь и безбедную, в конце жизни они заявляют, что они так и не почувствовали счастье. Человек это может ощутить только когда прошел какой-то жизненный этап. И интересно, вот сейчас мне вспомнилось... Такая иллюстрация, когда многодетный отец, у них спор вышел с миллионером. Кто из них богаче? И вот миллионеру говорят, слушай, вот ты, если тебе еще миллион дать, ты как бы не отказался? Он говорит, конечно, нет, все это. А многодетный отец говорит, а мне детей достаточно. И вот кто из них богат? Богат – это когда тебе достаточно. Вы согласны или нет? Вот счастлив человек, ну, я имею в виду этот пример как бы утрированный такой, счастливый человек – это когда у тебя что-то достаточно, да? И не просто достаточно, а ты еще можешь поделиться чем-то. Вот поэтому, когда мы начинаем только заниматься приобретением и считаем, что счастье – это как птица, которая должна прилететь к нам, то это неправильно. Еще одна история, которая тоже мне вспомнилась, это в притчах народной мудрости о том, что мама... говорит о том, что, сынок, ты сейчас выйдешь из дома, и первое, что ты поймаешь, будет твоим счастьем. Он вышел, смотрит лошадка. Погнался с ней, и явно, что он ее не догнал. Следующее, он бегает за зайцем, и тоже его не догнал. За голубем, и тоже голубь от него отлетел. И он сидит и думает, ну что, я без счастья буду. Смотрит ворон, червячка

0: кушает. Он подкрался к нему и как-то поймал его. И ворон ему говорит: слушай, ты хочешь быть счастливым? Он говорит: да. Ты, говорит, принеси соломки, морковочки положи и зернышек рассыпь возле дома. Он сделал так. И когда он это сделал, то и лошадка сама вышла из леса, зайчик прибежал, и голубь прилетел. О чем мы, эта история нам говорит? Что мы можем гоняться за счастьем, да? А для счастья необходимо что-то сделать, и оно само придет. Поэтому сидеть и ждать, и сказать: научите меня быть счастливым. Как стать счастливым? Дайте мне формулу арифметическую. Это неправильно. Нужно сделать. А чтобы знать, как стать счастливым и что нужно делать, мы уже с вами здесь говорили о том, что у нас есть Священное Писание. У нас есть Библия, которая говорит. Евангелист Матфей 5 главу посвящает счастливым людям. Помните, как она начинается? Блаженные. Блаженные – это люди счастливые, счастливые люди, которые счастливы не в земном понимании, а в небесном. И он говорит, это те люди, которых нам сегодня не понять. Правда, многим, когда читают, это счастливые люди – это те, которые нищие духом, эти, которые миротворцы, милостивые, плачущие, которых гонят. Вот как нам сегодня понимать такое, когда Библия нам говорит, что ты можешь быть счастливым, но счастливые люди, они немножко не в наших рамках понимания. Как сегодня стать счастливым человеком? Как понять?
1: Вот на самом деле, вы сказали, я с вами согласен, что к счастью надо еще и силу, и труд приложить. Вот. Просто так, ожидая счастья, что она прилетит как птица, на самом деле не придет. Потому что Бог заложил в каждом из нас вот стремление к этому счастью и возможность к счастью. Вот. Но чтобы его получить, чтобы оно у тебя было, нужно потрудиться. Чтобы создать семью, нужно потрудиться. И нормальную семью, которой ты будешь счастливой, которым ты сделаешь других людей счастливыми. Вот. Это огромный труд. Я согласен.
0: Когда мы читаем с вами Священное Писание дает нам ответы на некоторые вопросы. И первый, и два вопроса. На два вопроса мы можем найти ответ в нем. Это кто я и зачем я здесь? И вы знаете, если мы ответим на эти вопросы, или найдем ответы на эти вопросы, мы будем счастливыми людьми. И тогда мы будем с вами жить здесь на земле, и многие вещи нас не будут волновать так, как, может, волновали раньше. Мы обретем такое внутреннее спокойствие, да, как мы уже здесь с вами говорили. Мы будем радоваться тому, может, что и не нужно радоваться, и мы бы не радовались раньше. А обретя Господа, обретя познание, кто я и зачем я здесь живу. Ведь Священное Писание говорит, а кто мы такие, да? Мы не просто результат какого-то взрыва, да, или эволюционного процесса. Мы созданы по образу Божьему.
1: То есть получается, чтобы стать счастливым, нужно понять цель своей жизни.
0: Да,
1: для
0: кто
1: чего
0: я
1: мы
0: и
1: созданы,
0: зачем я живу.
1: И зачем.
0: Тогда,
2: я так понимаю, исполнять это, что ли, или просто... Ну, а если я не хочу быть тем, кем я хочу, тем, кем мне нужно быть?
0: Это твое право, это твой выбор.
2: Но это несчастье.
1: Что ты просто будешь несчастливым, и все.
0: Нет, ты будешь счастливым, но в том понимании, в каком ты для себя определишь. До определенного момента, до определенного времени, когда, может быть, кто-то станет более счастливым тебя, и тебя будут переполнять эмоции, ты будешь нервничать, тебя будет раздражать, что кто-то счастливее тебя. Ведь сегодня мы наблюдаем это в мире, когда люди переживают о том, что кто-то более успешен, кто более счастливым. И они хотят стать счастливыми, да, но за счет других. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что за счет других мы не станем счастливыми. Если ты сегодня общаешься с счастливым человеком, ну, на время ты почувствуешь себя каким-то, да, другим, восприятие твое будет другое, но ты вернешься домой и поймешь, что что-то у тебя не хватает. Поэтому если человек не ответит на два самых главных вопроса, кто я и зачем я здесь? Кто я? Священное Писание нам говорит, что мы сотворены по образу Божьему, мы его дети. А зачем мы здесь? На это тоже надо ответить. Если мы ответим и на этот вопрос, зачем мы здесь, наша жизнь может поменяться. И тогда слова, сказанные Спасителем, «блаженны вы», они обретут смысл и нашего понимания. Мы станем такими же.
2: Как ответить?
0: Ответить?
2: Где найти тогда?
0: Найти где? А что ты хочешь найти?
2: Зачем я здесь?
0: Зачем я здесь?
1: Да. Ну вот, Саша, мы говорили о том, что многие люди умирают с кучей там богатства, да, с многим там популярностью, и так и как бы и не становятся счастливыми. Говорят, что так я за всю жизнь ничего и не приобрел. А то, что у меня было, это только счета. Получается, когда они ставили себе вопрос, зачем я здесь, у них была цель, это за тем, чтобы заработать побольше денег, побольше там машин себе купить, больше виллу построить, больше популярности.
0: Такой потребительский подход, да?
1: То есть цель жизни – это чисто в наращивании богатства и материальных благ. А вот получается, по-другому мы должны, если мы отвечаем на вопрос, зачем я здесь, и понимать, что жизнь здесь, на этой земле, тебе дана для того, чтобы ты познавал Бога. Вот, а познавать Бога можно как? Ну, даже вот в семье, в отношениях с людьми, в работе. Все это лишь средство. Когда мы поймем, что все это лишь средство для того, чтобы как-то познавать Бога, нашего Создателя, Творца. Вот. И это делает счастье. Счастье делает просто, вот, когда ты понимаешь, что ты на правильном пути. И вот все эти средства, у кого-то там даже один ребенок в семье может быть большое счастье, а у кого-то 10 детей в семье, вот это большое счастье. И мне кажется, здесь, вы сказали, счастье, оно не может измеряться большим, меньшим. Счастье – это вот то, что есть. У кого-то один ребенок счастье, у кого-то 10 счастье.
0: Достаточно.
1: Да, достаточно. Кому как.
0: Да, вот можно сказать следующее о том, что если бы каждый из нас узнал о том, что у нас где-то там, далеко, живет бабушка, и она имеет миллионы, это бы как-то отразилось на нашу жизнь?
2: Конечно.
0: Вы знаете, и сегодня то, что звучит со страниц Священного Писания, оно тоже меняет многих людей. Это почти такое уже, наверное, резонанса, весть, когда мы узнаем о том, что мы дети царя. Ведь это так же. И у нас есть предназначение. Прожить так, как чтобы подобающе было, как царским детям. И это очень приятно. Это накладывает и большую ответственность. Это не только мы имеем какие-то возможности больше, да, что-то приобрести. Я хочу сказать о том, что для многих сегодня, что до тех пор, пока мы будем, как здесь сказано, жить потребительски, то есть что-то накапливать, что-то приобретать, мы не почувствуем себя счастливыми. Нам необходимо пережить этот опыт, когда мы будем чем-то делиться и что-то отдавать. Вот это будет перемена в нашей жизни. Мы станем самыми счастливыми людьми, когда у нас будет что давать и чем делиться. И мы других сделаем немножко счастливее. И еще хотелось бы прочитать один стих, который поможет нам, может быть, переосмыслить то, что мы говорили сегодня в теме. «Чему-то радуемся, о чем-то плачем, и каждый день живем все так же, не иначе. Кого-то любим мы, а кто-то любит нас. У каждого есть добрый и недобрый час. На смену солнечным приходят дни несчастья. Всю жизнь мечтаем мы, но не приходит счастье. Оно в надежде и любви, и в вере в Бога. И долго нам идти к Нему совсем не надо. Оно везде и всюду есть, и будет рядом». Иначе говоря, что счастье – это не просто ощущение какое-то. Счастье – это путь, жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. И этот путь приоткрывает нам сам Творец, сам Господь. И мы обретем истинное счастье, если найдем этот путь и будем идти по нему вместе с нашим Господом.

Теперь, между тем, где вы находитесь и кем вы являетесь, хотя, может быть, вы делаете большой акцент на том, где вы не находитесь и кем не являетесь, мы, как церковь, должны раскрыть ваши таланты, чтобы вы смогли реализовать свой потенциал. Мы не можем только обсуждать с вами тот уровень, на котором вы находитесь. Мы должны говорить с вами о том, кем вы еще не являетесь, чтобы вдохновить вас, если не на полные изменения, то хотя бы на рассмотрение данной возможности. Между тем, где вы находитесь и хотите находиться, может быть огромный пробел, который пугает вас до смерти. Вы начинаете размышлять о пути, который вам предстоит пройти, о вещах, над которыми вам придется работать, о проблемах, которые вам нужно разрешить. Думаете даже о прошлом, которое до сих пор еще имеет некоторое влияние над вами, о последствиях, с которыми нужно разделаться или научиться с ними жить. Все это прошлое плюс то, что может ожидать вас в будущем. Так пугающе, что многие люди в жизни, также и в церковной жизни решают, что хуже не будет, если они останутся на одном уровне. По их мнению, уж лучше вести привычный образ жизни, чем вовлекаться во что-то новое. Я хотя бы уже свыкся с подобной жизнью. Я знаю, что это далеко не лучшее, и это не совсем то, кем я должен быть, но попытка отвоевать золото может убить меня. Почему бы мне не остаться дома и удовольствоваться бронзой? Но если вам судьбой предназначено золото, и вы вдруг являетесь тем человеком, кто должен стоять на пьедестале во время звучания гимна вашей страны, но вы выбрали бронзу и наблюдаете, как кто-то другой стоит на пьедестале, то однажды, когда вы и предстанете пред Богом, Он покажет вам во всей красе цветной и полнометражный фильм в цифровом формате о том, какой должна быть ваша жизнь. Если жизнь, которую вы прожили, не будет похожа на ту, которую Господь запланировал для вас, вы осознаете, хотя будет уже поздно, что вы имели неправильное представление о себе. И я вам обещаю, Бог не будет принимать во внимание ваше «Господь, давай я сейчас тебе объясню, почему я не попытался прожить эту жизнь так, как для меня было запланировано». Господь закроет руки пальцами и будет говорить «ла-ла-ла-ла-ла». Некоторые из вас уже сегодня пытаются убедить Бога в том, что у них есть смягчающие обстоятельства, препятствующие им стать теми, кем они предназначены. Но Господь не слушает подобные вещи. Если ваши друзья достаточно вас любят, им бы тоже не следовало вас слушать. Многие люди полагают, что они сверхъестественно преодолеют пробел между тем, кем они являются на данный момент, и кем они должны быть, то, что Бог может сделать для них при их молитвах. Но если вы уже проходили подобное, получили рубашку, летающую тарелку, бейсбольную кепку, ручку, кружку с надписью «Сверхъестественно преодолел препятствия», но все еще не являетесь ни тем человеком, кем бы вам следовало быть, тогда вы поймете одну вещь. Господь не будет устранять этот пробел для вас. Даже не рассматривайте такую возможность. Бог не скажет «абракадабра», и вот пробела уже нет. Вам самим придется заняться улучшением собственной жизни. Как вам такая мысль? Это же моя жизнь, и почему мне ее не прожить достойно? Путь, благодаря которому вы можете стать тем, кем вы предназначены стать, можно сформулировать одним словом. Это слово, обещаю вам сегодня, не обрадует вас. Услышав это слово, никто не скажет: «Ох, я чувствую помазание здесь». Обещаю, никто так не подумает, когда я скажу вам это слово. Хотя, может быть, это слово является самым действенным даром, которым мы располагаем, который в большинстве случаев остается нераскрытым внутри нас, внутри церкви. Дар, который описывает данное слово, Господь дал только людям. Он не дал его животным, растениям, деревьям, насекомым.
или рыбам. Ни одни из других видов творения не обладают этим даром, который Господь дал людям. Чтобы вам устранить пробел между тем, кем вы являетесь на данный момент, и тем, кем вы можете стать. И это слово, этот дар называется изменение. Изменение. Изменение. Эй, вот оно, радикальное слово. Если вам не нравится ваша жизнь, измени ее. Что? Какая дикая идея. Если вам не нравится ваша жизнь, если вы не нравитесь себе, вы можете изменить вашу жизнь. Какая это идея? Или действительно, если вам не нравится жизнь, вы можете изменить ее. Животные не могут, рыбы не могут, растения не могут. Но вот и следующее утверждение. Вы не дерево. Вы не дерево. Вам не нужно оставаться там, где вы есть. Вам не нужно выращивать одно и то же. Вам не нужно оставаться в той же почве. Вам не нужно оставаться в том же климате. Вы можете изменить вашу жизнь. Вы можете взять другое направление. Вы можете переселиться к пастбищам получше. Вы можете пустить корни в другом месте. Вы можете насыщаться другими питательными веществами. Вы можете сменить круг общения. Вы не дерево. Вы не ограничены в передвижении. Ваша жизнь ни к чему не привязана. Вы можете измениться. Это дар, это чудесная сила, которая содержится в слове «изменение», потеряна для стольких церквей, особенно для нас, верующих харизматических пятидесятников. Мы не считаем своей первичной обязанностью изменяться в лучшую сторону. Мы ноем, хныкаем, обвиняем людей, правительство, семью, нашего пастора, обвиняем наши почтовые индексы, считаем, что то, как обошлась с нами жизнь, мешает нам измениться. Каждый из нас, вне зависимости от того, сколько вы добились, по вашему мнению, как долго оставались тем, кем являетесь, каким грустным, некрасивым, неспособным, больным, сытым по горло, в депрессии. Это ничего не значит. Вы, да, вы имеете силу внутри себя. Вы недополучили ее, вы не обделены ею. Вы, как человек, обладаете силой, данной вам Богом, изменить все, что вам не нравится в вашей жизни. В тот миг, когда мы откажемся от этого утверждения и сдадимся, мы можем выйти в поле и начать жевать сено. Я серьезно? Это показатель того, что вы стали

имеющие силы измениться, но отказывающие сделать это, особенно когда их жизни полны мусора, вреда, который они нанесли сами себе. Они в силах остановить этот процесс, делают все возможное только кроме того, чтобы прекратить это. Итак, изменение — это Божий дар людям, которые воспринимают себя отдельно от их судьбы. Если вы чувствуете пробелы в вашей жизни, не проживаете свою жизнь так, как диктует вам судьба, не слушаете внутренний голос, побуждающий вас жить подобным образом, то у вас есть Божий дар, который поможет сократить то расстояние, которое, по вашему мнению, является непреодолимым. Представьте на мгновение, где изменение невозможно. Все те препятствия, встречающиеся в вашей жизни, все то, что вам не нравится и причиняет боль и страдания, представьте, что произойдет, если их нельзя будет изменить. Другими словами, вы останетесь тем, кем вы являетесь на тот момент. Но Бог не забрал у вас жажду перемен. Вы хотите совершенствоваться благодаря приобретенным знаниям. Вы знаете, что могли бы преуспеть, но вы лишены возможности что-либо изменить в вашей жизни. Как ужасно все это было бы для нас в нашей жизни. Вы знаете, меня всегда удивляли те люди, которые живут в штате Аризона. Именно те люди, которые не видели Великого каньона там. Если кто-то из вас посещал Великий каньон, поднимите руку. Довольно много. Обещаю вам, что в пропорциональном отношении вас, находящихся в этом помещении, посетило больше Великий каньон, нежели тех, кто живет от него в 2 часах езды. Много людей подняли руку. Причина, по которой они не едут на Великий каньон, это его близкое расположение. Они могут съездить и посмотреть на него в любое время. Проходит 20-30 лет. Одно из чудес света находится в 2 часах езды от них. Великий каньон действительно чудесное зрелище. А они его еще не видели. Люди думают, когда-нибудь съезжу и посмотрю. Даже если к ним приезжают гости и говорят, что собираются посетить Великий каньон, они отвечают: «О нет, выезжайте сами и смотрите». Они говорят, что посетят его позже, или обязательно уже видели его по своему телевизору. Послушайте, если вы видели каньон по телевизору, вы не видели Великий каньон, так как он должен не уместиться в ваш телевизор. Чтобы почувствовать величие, массивность, великолепие этого места, вам нужно постоять на выступе каньона и ощутить, как вы малы по сравнению с ним и как малы ваши проблемы, когда вы видите, как обширен этот каньон. Изменения, подобны данной ситуации, когда вы знаете, что вы в силах измениться, вы не меняетесь. Но если бы я сказал всем в Аризоне: «Извините, Великий каньон навсегда закрыт». Если вы его не видели, то вы никогда его и не увидите. Я обещаю, что все ринутся посмотреть на него. Миллионы людей отправятся туда, так как они осознают, что больше никогда его не увидят. Если бы Господь сказал, что после окончания этого служения ты никогда больше не сможешь измениться, ты будешь молить Бога: «О, Боже, пожалуйста, я хочу измениться». Зачем ждать, когда будет уже поздно? Посетить тот самый Великий каньон, когда он там каждый день. Зачем ждать? Послушайте, чем дольше вы ждете и не меняетесь, тем труднее будет измениться потом, тем больше будут в вашей жизни пребывать проблемы. Это происходит из-за вашего отказа использовать Божий дар, данный только людям. Изменяться. Это помещение наполнено измененными жизнями.
Многие из нас

является живым доказательством того, что у нас есть сила изменяться и делать это к лучшему. Чтобы засвидетельствовать о различных чудесных вещах, происходящих в наших жизнях. Знаете, какая-то сила, когда как родитель вы можете сказать своим детям: «Ты можешь это изменить, лучше бы тебе это изменить». Уходя, зная что-то, что ты потребовал и приказал, иногда воспитание детей требует подобного обращения с ними, поможет им поверить в то, что они обладают силой изменяться. Так же, как ты, как и взрослый. У людей есть возможность сказать друг другу: «Тебе нужно измениться», и они должны знать, что им не нужно ждать еще чего-то извне, чтобы измениться. Но внутри у них уже есть сила для изменений. Это, наверное, является одним из самых замечательных, но так часто игнорируемых откровений. Наверное, дьяволу удачнее всего удается удержать это откровение в секреты, то, что люди в силах изменяться. Другой вопрос, есть ли у них для этого воля. Но сила для изменений присуща каждому человеку, кто когда-либо жил. Знаете, ужасные вещи случаются с людьми, когда они легко сдаются, потому что цена изменений слишком высока. Давайте я подытожу эти ужасные вещи одним словом. Сожаление. Сожаление. Общались ли вы с людьми, которые наполнены сожалением? Действительно, подобные встречи очень грустные. Они настолько полны сожаления, что уже не замечают, что они постоянно переживают одно и то же. Неприятное событие. «Ой, я не могу долго быть с такими людьми». Они не замечают, что сожаление становится их частью. Они будут говорить и говорить о своем неудачном браке, о той работе, с которой их уволили, о том человеке, с которым они бы хотели обойтись по-другому, о финансовой ситуации, которая нестабильна, о церкви, в которой они разочаровались. Сожаление. А знаете ли вы, что цена сожаления, скорее всего, будет выше, чем цена изменений? Ведь даже если в вашей жизни нет изменений, вы тоже за это платите. Все равно вам что-то это стоит. Только вы этого не хотите. Вам приходится обладать этим. Люди доживают до глубокой старости, сожалея о жизни, которую им не удалось прожить, как хотелось бы. Сожалея о том, что они не стали тем человеком, кем хотелось бы им. Вместо того, чтобы заплатить цену изменений, чтобы стать тем человеком, кем тебе хотелось бы, и избавиться от горького сожаления, они живут с этим. Я призываю вас сегодня, как человек на пятом десятке жизни. Скоро шестое пойдет. Не жить с сожалением. Я верю, что особенно молодым людям нужно это услышать от человека постарше. Как человек постарше, я могу позвать сюда людей намного старше меня, например, сидящих на первом ряду. Кто встал бы и сказал то же самое? Знаете, нам, как христианам, даже не надо делать этого здесь. Спросите кого-нибудь в горах, на улице, и они вам ответят со слезами на глазах: «Пожалуйста, никогда не делай того, что сделал я. Не живи с сожалением. Это дорогое удовольствие. Это самый жесткий жизненный путь». Сожаление ограничивает жизни стольких людей, что вам даже это трудно представить. Сожаление. Замечательное библейское слово, означающее изменение, хоть оно и старомодное,
поэтому мы не любим его использовать. Молодые люди не будут его использовать. Вы не будете упоминать это слово на работе, завтра утром в беседе за чашкой чая, но это замечательное слово. Мы не употребляем некоторые слова, так как они не модные, не крутые, не политкорректные. Библейское слово, обозначающее изменения, готовы? Это слово «покаяние». То, что мы имеем в виду, когда говорим «покаяние», поэтому мы и произносим его с небольшой охотой. Если только это не касается особых ситуаций, связанных со грехом, показывает то, что мы не понимаем этого значения. Мы не можем сказать кому-то «покайся». Может быть, они и не грешат. Послушайте, покаяние просто значит изменение. Библейское слово, означающее изменение, — это покаяние. Покаяние — это изменение направления. Если вы повернетесь к соседу и скажете «тебе нужно покаяться», то вы, скорее всего, правы. Ведь нам всем нужно изменяться. Но так как мы представляем себе, что покаяние — это признание какого-то ужасного греха, мы только используем слово «покаяние» в этом значении, то это слово само по себе избирательно. Послушайте, слово «покаяние» действенное. Оно должно войти в наш обиход. Мы не должны использовать его только по отношению к сумасшедшему парню на улице. Мы должны меняться, иначе, когда эта жизнь подойдет к концу, мы окажемся неизмененными. Если мы заменим слово «покаяние» на «изменение», в сознаниях людей это примет другое значение. Но слово «покаяние» — это великое слово. Этому мы должны научить своих детей. Научите своих детей слову «покаяние». Это великое слово. Пусть это слово не затеряется в нашем поколении. Давайте научим этому наших детей, нашу молодежь. Давайте объясним им, что значит покаяние. Давайте будем почитать, любить, ценить и учить этому будущее поколение. Я хочу, чтобы молодые люди могли сказать друг другу: «Тебе нужно покаяться, тебе нужно измениться». Хочу, чтобы они использовали это слово в своем обиходе. Покаяние — это протест Мэнса против правительства. Эта мысль меня греет. Покаяние говорит: «Меня здесь не будет. Я не останусь ни на одну минуту на борту этого корабля с этим капитаном. Я спрыгну с корабля. Я не останусь на том уровне, на котором нахожусь, и не буду сожалеть». Покаяние — это протест Мэнса против правительства. Поверьте, нам нужен в церкви подобный протест.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценно вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все такие несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Я хотела создать семью, хотела, чтобы у меня были дети. И если бы мне это не удалось, то, наверное, я все-таки такой счастливой, как сейчас, не была бы. Ну, я надеюсь, что я не впала бы в депрессию, хотя кто знает. Но все равно, мне кажется, нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь – то к тебе и вернется.
7: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, и такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому идет. Но, как я считаю, что человек может быть, неважно, девушка это или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть, для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть это у меня, такой. Да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что Тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общения с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
9: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
3: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то, как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы, там, ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливыми, большой части.
10: Это как ресурс.
3: Да, да. И, ну, но брак и муж — это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать, я хочу путешествовать. Вступить в брак — так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу. То есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни. То есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну ладно.
10: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи. Я думаю, это прикольно, конечно. Это супер было бы, идеально в моих снах. Но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот, знаешь, как закалялась сталь. Вот меня они закаляют и делают счастливой именно в... Классное сейчас есть выражение. Я в моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми, и про отношения.
3: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
10: 9 месяцев.
3: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20... Мама,
0: да, 19.
3: И типа, и все так делали, и все, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30, ну, будем говорить так, то есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
10: Слушай, а ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить? У тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда
3: хочу
10: поесть.
3: Это может быть реклама. Это может быть реклама.
0: Это очень на подсознание, мне кажется, просто зависит от того, вот ты тоже говоришь, навязываешь, что 30. А кому-то навязывают, что 19, точно, да, так же бабушка дома, ну, сидит, да, и сидит, говорит, ты там...
11: И родственники, да, бабушка, все-все-все вокруг.
0: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
10: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, Полин, как ты с этим борешься?
5: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, угу, там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби, чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить, путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака... У другого-то человека они тоже есть.
0: Угу. Да.
5: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы, вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что
3: почему?
5: Ты тоже вкладываешься в брак.
3: Вот а если меня, ты только кстати, другого ожидаешь? Это меня, кстати, всегда раздражало. Реально.
5: Но ты только сама
3: я
5: же это решаешь.
3: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет и думаешь, ну вставай давай. Он такой, сейчас встаю, встаю. Это тоже другая
10: крайность. Это может быть
3: крайность.
10: Просто отговорка какая-то.
5: Нет, конечно.
10: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучить.
3: Обязательно закончить
10: образование. Но нужно понимать, мне кажется, в этот момент, какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
5: Да ты, вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите про себя.
10: Да. И про себя, соответственно, тоже так же.
5: И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
10: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные? И тоже также такие же должны быть у партнера. И социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
0: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что у нас становится лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот, вот эти вот истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно, то ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
3: То ли он просто убегает от ответственности. А бывает вообще, прости, а бывают люди, которые, и ты их даже не раскусишь? Ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим. Они могут даже в свое вранье поверить сами. И ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот я знаю людей,
10: риски
3: которые встречаются 5 лет. Они женятся и разводятся через год. А
10: потому
3: есть люди, которые женятся
10: всегда.
3: За месяц. И у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
10: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся. Это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать, это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу. Никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна и ты достойна. Вот прям
5: чего?
10: Достойна выйти замуж, достигнуть своей цели. Да, за богатого.
3: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
10: Нет, достойна выйти замуж, достойна цели, которую ты хочешь, достойна своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты. Недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну, мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души, вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзер, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда и есть везде.
1: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге, как бы, ты уже...
10: Здесь работает Олин пример, здравый смысл. когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример, я очень долго общалась, встречалась с парнем, который, вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что ой, он такой классный, он такой здоровский, и в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает, вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то, нужно понять, напрягает ли тебя лично это.
3: Ты же никогда не найдешь себе такого, кто, ну, тебя вообще никогда не будет напрягать. Там, мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
10: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
0: Я решила, мне некомфортно с людьми.
3: Я вообще не понимаю,
0: что мне запереться и
3: работать. Если по природе мы социальные.
0: Да,
3: мы социальные
0: в принципе.
3: А на обитаемом острове
10: да.
3: один ты
10: Нет, пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да, помощь другим людям, реализация в обществе,
3: ну и жить с кем-то.
10: Друзья, не обязательно, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда, то есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни, да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
3: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
10: Это ты сам отвечаешь на этот вопрос.
3: То есть мы сейчас приходим к тому, что, ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится, жениться, женится. Я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать. Это надо... Ну, это некомфортно, отчасти брак это не всегда будет некомфортно. Это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
5: Это, да? Знаешь, еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это, опять же, из самообмана. То есть, по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
10: Да.
5: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание... скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь достичь.
3: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас, я не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну, то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну, создавать семью и так далее. Но сейчас я понимаю, что это действительно делает человека более полноценным.
0: Мы говорим про то, что как будто бы девушка, вот сейчас, я не знаю, ей 20 лет, ей 30 лет, ей неважно, сколько ей лет, в принципе, она должна как будто бы для себя раз и навсегда сейчас решить, мне нужен брак или он мне не нужен. То есть это нормально быть честной с собой в каждый день своей жизни. Как бы ты можешь проснуться сегодня и понять, что а сегодня, мне кажется,
5: сегодня
0: что
5: мне брак не нужен.
0: На шаг ближе стала к тому, что... я могу быть в браке. То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что, ну, что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что... мне нужно в жизни, как я хочу. И то есть вот когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж. Что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не как бы определилась для себя, насколько ты готова как бы к браку и что сейчас именно ты готова, что вот это время это норм как бы.
10: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну как бы вот я сейчас скажу, Так, девчонки, до 25 замуж надо выйти. А человек к этому не готов. Он не может строить отношения. Ну, травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
1: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
10: Да.
1: Потому что мы с рождения живем сначала с родственниками. Потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города другие, там общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то. Вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине. Не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем. Потому что, ну... Тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
0: Но я тебе скажу, что это может затянуть, потому что в какой-то момент ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно, ты любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома. Как вообще такое? То есть это тоже, это клево, я согласна абсолютно, да. Что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны тут есть и такая, что,
10: да, что такое привыкание, есть вот такое. Этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну как бы, чтобы понимать.
1: Но вообще быть одному можно и в браке, не одиноким, да. Быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он... Несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем. И я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю. Там, наверное, сложнее.
5: Да нет.
1: Нет.
10: Нет, я думаю, Оля находит
5: время. Дети сильно жизнь осложняют.
1: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
5: В самом начале только.
1: Да, но...
5: Но в самом начале они же молчаливые.
1: Ты с ними
5: так, тебе не мешают думать.
1: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
5: Ну, это же думать тоже не мешает.
10: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное – определиться, что хочешь именно ты и как
0: себя
10: чувствуешь.
0: Давайте сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
1: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну, и с друзьями потом тоже можно, но сначала одной. Меня делает счастливой делать что-то непривычное, необычное. Ну, то есть... расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и меня прям очень прям делает счастливый тот факт, что я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
5: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой, лето, осенью, весной всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
10: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
0: Классно. У меня есть такое. Я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

Сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет, и ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег в гости или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу, мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10, в 11 часов. И это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец. И он знал, что я верующий, и так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький, пожилой человек. У него сахарный диабет, он очень старенький. Его жена также музыкант, но такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше, и говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму, всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет, и есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас. Но есть также и отверженная любовь. То есть нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все, к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование. И может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делал? И зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивать руку помощи, не нужно было делать то и то. У тебя могут, может быть, возникнуть сомнения. И сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить Церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии, не говори, Бог говорит, не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним. То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек вроде бы образованный, он говорит, когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче. Я думаю, Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите? Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет, Господь говорит как раз, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь,
вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно, потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала, и я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал, зуб болит, да. И я предложил помолиться за нее, но она сказала нет. То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И благословляем ее. То есть есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. Это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь. Казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. И если ты придешь к Богу, я хочу тебя прославить, я хочу поклониться, Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему, Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания. Он нам что-то сердечно так подскажет. Мысль такая придет, откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость, оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано, какой меры давайте и дастся вам. Какой меры мерите, такой вам будет отмерено. То есть, на самом деле, законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть, говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают. И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня, это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации. Те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками, они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, нашу любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить, продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас, слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваши». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал, Володя, ты не думай, что сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его, тебя не будут гнать? Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал, ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас. То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, я говорю, я хочу вам помочь, приходите, я хочу вам поговорить. Человек пишет, я не готова к разговору.
Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо. Мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть все равно я предложил. То есть когда... Потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать. Но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас в Господе. Если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе, если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал, вы будете преданы, готовьтесь к предательству. То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и Он вдруг вам это говорит. И Он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, он не говорит, что у вас будет все хорошо. Бог честный. Он говорит, аминь. Он не говорит, что никто вас не о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, и Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной. Смотрите, возьми крест свой, это не значит, что нужно ожесточиться на людей, нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит, будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь, итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви. Не приняли любви. А там еще истины. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, Он есть путь, Он есть жизнь. Это одно и то же. Иисус есть путь, истина и жизнь. Истина любви. Не приняли любви. Да, это парадоксально. Но как можно не принять любви? Истины любви. Ну, как можно не принять... Ну, какая-то добренькая тетя в Советском Союзе или продает мороженое, или продает булочки. И вдруг она угощает ребенка. Говорит, на, детка, держи вот... Иди кушай, вот. Как можно не принять? Как можно не принять подарок? Но есть люди, которые, я переношу в духовный смысл, которые не принимают Божьей любви. Дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2:12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился, политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу, что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит, я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, а остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак,
если вы даже, или я, мы будем любить, ну, всем своим сердцем, вот любить так же, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа, вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь он любил так, его же не приняли, пришел к своим, свои его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример. Не принята любовь. И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей.

Тем, от чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он жалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь может быть не понята. Это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны, но вы любите. Вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку, но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, на основании Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение, неправильное желание помочь Израилю. Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне? Поняли ли, когда плакали в шатрах? Поняли ли, когда роптали? Когда не понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном дочери фараоновой. И написано, смотрите, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Евреям 11:25. И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища. То, что мы можем увидеть Тутанхамона, да, или других каких-то там остатки, или какие-то мумии, я скажу вам, или золото, все это, это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это принадлежало, могло принадлежать Моисею или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божьим. Он хотел помочь нации, он захотел помочь народу. Но они его не поняли. И потом роптали тоже, обижали. Какой еще пример? Апостол Павел, любил ли он свой народ? Он сказал, для меня непрестанное мучение за братьев моих, израильтян по плоти. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18. Вот. Он говорит, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут твоего свидетельства. Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение, имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем. Пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь – это та сила, которую не надо останавливать.
Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас или говорит.

говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире, любовь ли каждой девушки принята? Нет. Любовь каждого юноши принята? Нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно, это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так. Нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз, и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите на перекрестке, идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий, немножко свинины, да. Но извините, но я просто как друг вам говорю. И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец, или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут. Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все. Так, на холодец срочно приходите, пока еще есть. Вот. И тогда Бог хочет, чтобы было принято, понимаете? Как Он хочет, чтобы было принято. И человек, который любит, он хочет, чтобы приняли его любовь. Я говорю, возьмите холодец одной хорошей, доброй женщине. Возьмите, у вас сын, возьмите побольше. Нет, я возьму немного. Ну, а знаете, если бы она совсем не взяла, то было бы так, ой, как тяжело. Лукавый человек, который не любящий, он скажет, ну, ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Ну, а любящий человек скажет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и хлава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад. Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения. Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божьей. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают истины спасения? Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истины спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истины любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить в, вот,
всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет: «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви. «Да будут осуждены». А он дальше: «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея 10, 17. «Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах вас будут бить». И поэтому это такая истина, что люди будут бить словами, да, может быть, где-то и физически, могут бить и обижать. Особенно сейчас у мусульман это вот проявляется, потому что там отрекаются, если стал христианином, от него отрекутся, то есть его будут проклинать, его не будут считать больше за брата, там нужно огромную цену заплатить, его будут избивать родственники. То есть вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий, христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь, он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот, ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамас, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится. Поэтому не всегда любовь будет принята. Не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно. Сверстники в школе отвернутся. Студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас. Кто-то будет бороться с вами. Я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни что-то подобное. Проходили. А может быть, еще будем проходить. И Господь говорит: любите врагов ваших. Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы удаляемся от зла, но остаемся в любви. Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем: я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос – пример отверженной любви. И Он сказал: придите ко мне все, я дам вам покой. Мы видим, как Его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг, Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал: царь иудейский. Он признал его, но на расстоянии. А надо признать его лично. Мой царь. Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии. Они ставят эту надпись. Но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. Что есть истина? Спросил Пилат. А истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас. Друзья мои, Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит: вложите себе в уши слова эти. Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова: Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит: вложите себе в уши. И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть как повара, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь.
Поэтому мы хотим, чтобы каждый, вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека, и мы с вами соглашаемся любить.